0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Энциклопедия советской эстрады.

Музыкант, поэт и композитор Вячеслав Малежик родился в послевоенной Москве 17 февраля 1947 года в семье шофера и учительницы. Детство его не назовешь беззаботным, но Вячеслав учился в школе на отлично, а родители поддерживали его увлечение музыкой, проявившееся в раннем возрасте. Даже продали семейную гармонь-двухрядку и купили баян, когда мальчик поступил в музыкальную школу по классу этого инструмента. Надо сказать, что увлечение это было всеобъемлющим. Малежик с баяном не расставался и освоил его настолько хорошо, что во время летних каникул всегда брал инструмент с собой и даже умудрялся немного подзаработать, играя на деревенских свадьбах.

профессию, тем не менее Вячеслав выбрал обстоятельную и поступил в Московский институт инженеров транспорта, а закончив его, стал железнодорожным технологом и 2 года проработал по специальности. Однако отец музыканта неспроста ругал сына, еще студента, за его открывшееся всепоглощающее увлечение гитарой и грозился изрубить ее топором, как мешающую получению серьезных знаний. Тяга к музыке оказалась сильнее. В 1967 году Малежик с группой друзей создал ансамбль «Ребята». Он проработал недолго, но старт профессиональной карьеры был дан. Малежика заметили в музыкальной среде. В 1969-м он стал гитаристом и вокалистом группы «Мозаика», а через 5 лет вошел в состав популярного ансамбля «Веселые ребята». Затем, спустя еще 2 года, коллектива «Голубые гитары».

1977 по 1986 год Малежик был участником ансамбля «Пламя». Это был популярный, официально признанный коллектив, часто выступавший по центральному телевидению СССР. Ансамбль становился лауреатом фестиваля «Песни года». Их песни нравились публике и по сей день остаются в некоем золотом фонде отечественной эстрады. Достаточно вспомнить их названия: «Снег кружится», «У деревни Крюково», «За поворотом», «На дальней станции Сайду»,

0: любви.
1: Несмотря на очевидный успех в ансамбле, Малежик стремился реализовать себя как сольный исполнитель. Первый успех на этом пути ему в 1982 году принесла песня «200 лет», записанная вместе с ансамблем «Пламя». Первый полноценный сольный альбом Малежика появился на свет в 1984 году. Вячеслав создал свой собственный ансамбль, назвал его «Саквояж», и через год их пластинка «Кафе Саквояж» стала одной из самых популярных в Советском Союзе. Она разошлась тиражом около 2 миллионов экземпляров. Пик популярности «Саквояжа» пришелся на конец 80-х годов. Музыканты были нарасхват. Телепрограммы, очень плотный гастрольный график. Малежик активно снимал клипы на свои песни. В тот же период Вячеслав Малежик добавил себе популярности в течение 5 лет, ведя с певицей Екатериной Семеновой, как сейчас сказали бы, рейтинговую программу «Шире круг». Музыкант не забывал исполнять в передаче и свои песни. Для многих из них это были премьерные показы. Вот только 3 из них, ставшие весьма популярными: «Острова», «Недавно и давно», «Туман в декабре»,

Песни Малежика исполняли и другие артисты. Валерий Леонтьев, Вадим Казаченко, Ирина Понаровская, та же Катя Семенова. С возрастом Вячеслав не растерял творческую энергию, добавив к музыкальной деятельности написание книг. Среди них «Понять, простить, принять» с произведениями Вячеслава и воспоминаниями о молодых годах, а также «Портреты и прочие художества. Снег идет 100 лет».

2017 году артист перенес инсульт. Преодолеть недуг Вячеславу помогали его друзья, дети, внуки и жена Татьяна, с которой он вместе еще со времен работы в «Веселых ребятах». Несколько месяцев Малежик восстанавливал здоровье, начиная со способности самостоятельно есть, пить и скоординированно передвигаться. Вячеслав поставил перед собой цель вернуться к полноценной жизни, и уже через 3 месяца он дал концерт в реабилитационном центре, где проходил лечение. Как только Малежик вернул себе способность ходить, они с Татьяной повенчались. Сейчас заслуженный артист России, автор около 30 музыкальных альбомов, Вячеслав Малежик говорит, что смотрит на жизнь с оптимизмом и утверждает, что перенесенная болезнь открыла в нем особый дар поэтической рифмы.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Да, вы, а, конечно, постарается. И раздражит снова. А я опять уйду в свой уголочек и буду за нее молиться. И постепенно молитва моя станет все искреннее и глубже, потому что это же препятствие раздражения на Анну Ивановну будет для меня препятствием молитвы, будет не препятствовать помолиться, будет не препятствовать к причащению. И всякий раз, вот раздражаясь, я ухожу, молюсь за Анну Ивановну, в конце концов, я добьюсь того, что она меня, что бы она ни делала, раздражать она меня не будет. Вдруг мне откроется величайшая и страшная тайна, что мою соседку, Аннушку Ивановну, Бог любит такую, какая она есть. Он-то на нее не раздражается. Он посылает ее ко мне, чтобы я ее обняла и погладила по головке, чтобы я и напоила, накормила и сказала какие-нибудь приятные, добрые слова. И когда я смогу это сделать, она вдруг перестает нести околесицу. Оказалось, что она вполне белая и пушистая старушка, просто несчастная и одинокая. И срывает свою злость на то, что сын к ней не едет, на мне. Потому что сына до безумия любит, и сказать ему плохие слова не может. А ей обидно, и она говорит их мне. И когда я все это понимаю, мне становится какое там раздражение, мне страшно, ее жалко. Я начинаю молиться уже не потому, что я раздражаюсь, а потому что я поняла, что это сестренка моя. Несчастная моя сестра, которая еще не знает Бога или знает его очень мало. Я начинаю молиться, чтобы сын-то к ней наконец-то приехал. И когда он приедет, я буду радоваться. И когда эта Анна Ивановна прибежит ко мне и скажет: «Приехал, сынок», то я скажу, прям слезы потекут от радости от того, что соседке наконец-то счастье улыбнулось. Вот понимаете, но чтобы дойти до такого, это только одному человеку, на площадке 4. А в подъезде, а вы думали, в сказку попали? А на приходе сколько? Которые то стоят не там, то делают не то. То не так одеваются, то не так молятся, не там поклоны кладут. Вот, и все это раздражает. И вот когда мы начнем молиться за них, нам откроется безбрежный океан божественной любви. Ведь Он-то нас всех любит. Таким образом, мы вот слово Иоанна Лествичника используем. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Вечная мудрость.
1: Давным-давно апостол Павел предупреждал верующих, что из-за них люди не могут верить в Бога и во Христа, потому что в них они не видят торжества жизни, в них они не видят людей, которые сияют вечностью. Станем же таковыми, чтобы каждый из окружающих нас, каждый человек, который нас встретит, остановился бы и воскликнул: что сияет в глазах этих людей? Это свет неземной. Это свет, который струится откуда-то. Мы не знаем откуда, но нам туда надо. Потому что нам нужен этот свет. Не временный свет, а вечный. Сияние Божие. Митрополит Антоний Суржский.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года.
4: Творчество и свобода. Творчество невозможно без свободы человеческого духа. Свобода является необходимым условием появления творческих идей. Добровольный интерес к какому-либо проявлению человеческой жизни рождает в человеке предрасположенность к творчеству в этой области. Творческая способность не может в полной мере раскрыться, если на человека оказывается давление или принуждение. Однако свобода неминуемо ставит вопрос о смысле творчества. Поиском соотношений между свободой и смыслом творчества посвящены размышления многих русских и западноевропейских выдающихся умов. Что творчество дает самому автору и как оно влияет на его душу? Что приносит людям то или иное произведение человека и как оно влияет на них? Вопрос о содержании творчества не является праздным. Оно может обогатить жизнь автора, а может причинить ему страдания и даже привести к гибели. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку.

0: и Валааме.
1: Гуля дьявол.
0: Исследователи указывают, что устные и письменные предания Валаама утверждают, что православную веру Христову на Валааме основал святой апостол Андрей. Продолжалось ли христианство на Валааме непрерывно до времени основания там монастыря, это положительно нельзя теперь определить. Из сказаний древнейшей рукописи «Оповедь» видно, что на Валааме после апостола Андрея существовала и, может быть, не прерываясь, правительственная организация, что там существовало свое вече по образцу новгородского, что о Валааме знали и в чужих землях, и в случае опасности искали себе спасение в нем, что, наконец, и каменный крест святого апостола Андрея сохранился там до времени преподобного Сергия Валаамского, что указывает на существование христианства. Одним словом, Валаам до основания на нем монастыря принадлежал славянам и, вероятно, находился в гражданском союзе с Новгородом, и на Валааме не исчезли следы христианской православной веры до преподобного Сергия, хотя рядом с христианством не прерывалось еще и язычество.
2: Отец Владимир, а вот мы уже в предыдущей части говорили, информации об апостоле Андрее Первозванном у нас не так уж и много. И многие историки, журналисты могут брать эту информацию и высвечивать ее таким образом, скажем так, сомнительным, да, даже вот информация там о уже существовании Валаама, Соловков, до вообще там возникновения Руси, она может рассматриваться с разных углов зрения. Как здесь правильно оценивать с точки зрения христианской вот эти события?
1: Вот вы понимаете, история — это такая вещь, она пишется тем, кому это выгодно зачастую. Выгодно было переделать всю российскую историю, переделали. Во время Екатерины II все переписали летописи, все книги переписали, и все. Вот история. Поэтому сейчас, допустим, в некоторых странах люди и переписывают историю. У кого есть власть, те и переписывают историю. Но нам с вами, православным христианам, надо понимать. Мы должны помнить свою христианскую историю и помнить, для чего мы должны ее изучать. Самое главное для нас — душевное спасение. Мы все должны изучать для душевного спасения, в том числе и историю. И для этого формировать православное христианское мировоззрение. Оно нам подскажет, какие факты истории помогают спасаться, а какие противоречат спасению.
2: Этот ответ мы внутри должны услышать?
1: Мы должны формировать мировоззрение православное христианское, и тогда мы его внутри услышим, внутри себя поймем, какой истории верить, какой истории не верить. Вот история Великой Отечественной войны. Наши родители, наши деды участвовали в Великой Отечественной войне, передали нам предание, не записанное историю, а предание из уст в уста передали. Мы эту историю знаем. Она нам помогает правильно воспринимать факты Великой Отечественной войны. А поколение Насти, оно еще не слышало от них, от тех людей, которым доверяешь. Да, она прочитает в учебнике, что Америка выиграла Великую Отечественную войну. И многие из ее поколения сейчас верят этому. Понимаете? Предание не дошло до них. Только история. А всего две стороны. Что такое история? Можно вот так ее повернуть, а можно вот так. Что, правда, что Америка выиграла? Конечно, правда. Она же была союзником Советского Союза. Правда. Но какое бремя было на Америку и какое бремя на Советский Союз? Поэтому можно истолковать любую историю по-разному. И будет правда, понимаете?
2: Да, батюшка, спасибо.
1: На славу Божию.
3: Батюшка, я никогда не была на Валааме. А вы там были? Какие ощущения от этого места?
1: Я был на Валааме и на Соловках был. Благодать Божия чувствуется там, сохраняется и до настоящего дня. Это во-первых. Во-вторых, благодать Божия зримо как видится. Святые отцы пишут, как где просто, там ангелов состо. Где сложно, там ни одного. На Валааме встретились с такой простотой, северной простотой. Северные люди, они такие наивные, простые, добродушные. И очень сильно притягивает человека вот эта вот простота, любовь, которая там столкнулась. А этому способствует благодать Божия, которая там является и присутствует. Господь через благодать Божию присутствует везде, а в таких местах особо, сугубо.
2: Батюшка, получается, что христианский Валаам существовал до возникновения Руси?
1: Ну, не до возникновения Руси, Русь-то была.
2: Как государство-то не было.
1: Ну, как государство не было. Так государство это вообще, Иоанн Грозный-то ее еще основал как государство-то. А так это княжество.

0: Это были кочевые племена. Ну, как таковое, скифы, славяне и так далее жили на этом месте. Но это не была Русь, не назывались Русью, но некоторые традиции остались с тех времен у нас. Андрей Первозванный удивлялся, как на Валааме в доме, говорит, натопит так печку, что там невозможно находиться, да еще хлещет себя прутьями с листьями с такой силой, что потом выбегают чуть живые и оживают только, когда обливают себя холодной водой. Это тогда еще была такая традиция на севере, понимаете, она до нас дошла. Вот эти бани рубленые традиции. И вот это вот удивляло. Говорит, там у нас, говорит, мучеников бьют прутьями, мучают, а сами себя люди прутьями бьют, мучают, но при этом испытывают радость. Вот так назывался Андрей Первозванный о людях, живших вот в этой северной местности.
1: Спасибо, батюшка.
2: Спасибо, батюшка, за ваши истории. Это очень интересно. И спасибо, что вы уделяете нам время.
0: Во славу Божию. Очень рад, если что-то почерпнули из нашей с вами беседы. Спаси, Господи, любимые радиослушатели, братья и сестры. Божие благословение да пребывает с нами.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныне исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семилютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бы можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бы неоскудное, тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Божеством.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчи родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоя помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя, преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Слушайте сердцем.
2: Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник присылал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных от Иоанна начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее“. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисеев, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовать ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: „Прощаются тебе грехи“. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: „Кто это, что и грехи прощает?“ Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, где мы с вами знакомимся с нашей православной иконографией и с нашими русскими иконами. Наш сегодняшний рассказ о всем вам прекрасно известной и почитаемой иконе умиления, перед которой молился наш великий русский святой, преподобный Серафим Саровский. По своему иконографическому типу этот образ относится к типу акафистная. В акафисте, посвященной Божией Матери, поется «Радуйся, Владычице, радуйся всех радостей, умиления и спасения душ наших». И сам преподобный Серафим называл этот образ «всех радостей радость», как и говорится в тексте акафиста, посвященной этой иконе. Удивительна история этого образа. Мы знаем, что этот образ был главным келейным образом великого русского и нашего святого преподобного Серафима. Перед ней он молился, перед ней он окончил свой земной путь. И святого старца нашли в своей келье, колено преклоненным у аналоя, а перед любимой молельной иконой преподобного горела лампада, маслом от которой преподобный помазывал больных, приходящих к нему. После кончины преподобного Серафима икону передали сестрам Дивеевской обители, где она хранилась в церкви Казанской иконы Божией Матери. И вскоре этот образ стал одним из самых почитаемых среди и сестер Дивеевской обители, и всех многочисленных паломников, приходящих в обитель на Богомоле. 27 июля по старому стилю 1885 года икона была помещена в храме во имя Живоначальной Троицы Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. И этот день стал в церковном календаре днем чествования чудотворной иконы. А точные копии, списки с этой иконы стали появляться далеко за пределами Дивеева. В начале 20 века по указанию императора Николая Александровича для Саровской святыни была изготовлена риза, украшенная драгоценными камнями. В годы лихолетий и разрушения церкви после Октябрьского переворота икона могла исчезнуть, как и многие другие образы, пропасть навеки и быть для нас потерянной. Но в 27 году, после закрытия монастыря, икону удалось все-таки спасти. Вначале ее тайно вывезли в город Муром, а затем передали в патриаршую резиденцию в Москве, где она и находится в настоящее время. Существует благочестивая традиция. Раз в год на праздник похвалы Пресвятой Богородицы иконы выносят для поклонения и чтения перед ней акафиста Московский Богоявленский Патриарший Собор. В Троицком соборе Дивеевского монастыря находится чудотворный список с иконы, выполненный в начале 20 века. В нижней части иконы помещена табличка, на которой написано «Копия святой чудотворной иконы Умиление Божьей Матери», перед которой скончался святой преподобный Серафим. Образ умиления, перед которым молился преподобный Серафим, действительно сегодня известен далеко за пределами и Дивеева, и Нижегородской земли, и России. Этот образ находится в храме преподобного Серафима Саровского, в который сегодня существует на юге полуострова Индостан, на самом юге Индии. И это удивительно, когда такие образы приходят даже в такие страны, где, кажется, и церкви быть не может. Тем не менее, это так.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами знаем и постоянно говорим о том, что свята наша апостольская православная церковь. Мы с вами знаем, что церковь есть тело Христово, глава церкви Христос, а все мы члены этого тела Христова. Когда мы сподобляемся святого причастия, мы принимаем в себя тело Христова. Конечно, Господь наш Иисус Христос свят. Мы помним слова Спасителя о том, что никто свят, только Бог один. А как же мы с вами? Мы с вами, члены церкви, все являемся грешниками. Если вы помните, мы с вами говорили о том, что даже святые до конца своих дней называли себя грешниками, говорили о том, что они недостойны, что они еще только стремятся к покаянию. Несмотря на то, что уже при жизни своими угодными делами они сподобились божественной благодати. Все мы, члены церкви, все мы грешники. А церковь свята потому, что глава нашей церкви – Господь наш Иисус Христос. И Он своей святостью, своей божественной благодатью освящает всех нас, освящает всю церковь, если мы сами этого хотим. Лишь в этом контексте мы можем говорить о святости церкви. Церковь свята, церковь безгрешна, но церковь состоит из грешных людей. Если человек входит в церковь, принимает участие в ее жизни, сподобляется божественных таинств, в первую очередь таинства святого причастия, он не становится автоматически святым. Это очень важно, братья и сестры. Бог не спасает нас без нас. В церкви, в жизни с Богом ничего не происходит автоматически. И не правы те, кто говорит, что вот я уже член церкви, я причащаюсь святых Христовых тайн, тела Христова, а если церковь свята, то я, как ее член, тоже свят. Нет, братья и сестры. Я думаю, мы с вами понимаем, что это не так. Подобное учение граничит с ересью. Свята церковь лишь потому, что глава церкви – Бог Иисус Христос, который берет на себя наши немощи, несет на себе наши болезни, принимает на себя наши грехи. И в своей святой божественной природе Он исцеляет эти немощи и болезни, исцеляет эти грехи. Но только в том случае, если мы к этому стремимся. Таким образом, церковь свята, хотя она и состоит из грешных людей. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 10 августа, Церковь чтит память Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия, а также вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Сегодня также праздник Серафимы Дивеевской иконы Божией Матери. Преподобный Павел Ксеропотамский, в миру Прокопий, был сыном императора Михаила I. Тот впоследствии сложил в себя царское достоинство и принял иночество. Прокопий получил блестящее образование и был одним из образованнейших людей своего времени. Он стал автором нескольких богословских произведений и молитвенных гимнов, канонов. Но почетное положение в свете и слава не увлекали Прокопия. Он предпочел уйти на Афон, где восстановил древний монастырь Ксеропотам и принял постриг с именем Павел. С его кельи началась современная история Афона и его обителей. Из скромности Павел никому не открывал своего прошлого и не показывал образованность. Слава об отшельнике быстро разнеслась по краю. К нему стали собираться другие иноки, ждавшие духовного наставления от подвижника. Но тот отказался возглавить монастырь и продолжал жизнь отшельника. Однажды константинопольский император Роман упросил Павла прибыть в столицу. Подвижнику устроили пышную встречу. Но смиренный монах явился ко двору в разорванной рясе. По молитвам Павла тяжко болевший император получил исцеление. Но Павел не прельстился роскошью двора, он покинул столицу и вернулся к Ксеропотам.
1: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Нил Сорский. Годы жизни 1433-1508.
2: Преподобный Нил происходил из дворянского рода Майковых, родился в 1433 году и положил начало иноческой жизни в Белозерской Кирилловой обители, где пользовался советами мудрого и строгого старца Паисия Ярославова. Вместе с учеником своим и сотрудником, монахом Иннокентием из рода бояр Хлебининых, несколько лет преподобный провел на Афонской горе и в константинопольских монастырях. Тут он изучил все виды монашеского подвижничества и, в особенности, скитское житие. Преподобный Нил главным образом везде старался вникнуть в смысл и дух так называемого «умного иноческого делания», внутреннего самоиспытания, все применяя к себе, к собственной духовной жизни. Он внимательно изучал и опытом проходил наставления богомудрых древних отцов Ефрема Исаака Сириных, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Авва Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила и Филофея Синайских. На Афоне у него явилась мысль начать по возвращении на родину новый скитский образ жизни по образцу восточных подвижников. Во времена преподобного Нила на Руси было два вида иночества. общежительный и отшельнический. Преподобный положил начало третьему, среднему пути подвижничества. Иноки селились один от другого в таком расстоянии, чтобы можно было только слышать голос друг друга, а подвязались каждый особо. Возвратясь в Белозерский монастырь, преподобный Нил уже не остался жить в нем, но срубил себе келью невдалеке от него, потом отошел на 15 верст, где, водрузив крест, поставил сперва часовню и уединенную келью, и при ней ископал колодец. А когда собралось к нему несколько братий, то построил деревянную церковь Сретение Господня. Как для себя, так и для учеников своих преподобный поставил правилом не общежительное житие, а строгое скитское. Труд и подвиг скитского жития состоит во внутреннем подвижничестве, строгом наблюдении над состоянием души, в очищении ее молитвами и богомыслием. В своем знаменитом предании о жительстве от святых отцов ученикам своим или скитском уставе он сосредоточивает основное внимание на внутренней духовной жизни во Христе, на чисто духовном воспитании человека-христианина. Слава блаженного Нила воссияла гораздо далее стен русских обителей. Его знали и уважали русские иерархи. Когда в Новгороде открылась ересь жидовствующих и всюду распространены были ожидания кончины мира в 1492 году, архиепископ новгородский Геннадий просил Иоасафа, архиепископа ростовского, посоветоваться, между прочим, с преподобным Нилом, что он думает о сих ожиданиях. В 1490 году старцы Паисий и Нил приглашены были в Москву на собор против ереси жидовствующих. По летописям и актам известно, что в 1503 году был еще собор на Москве, на котором преподобный тоже присутствовал. Им было внесено в соборные рассуждения предложение освободить монастыри от управления отчинами, то есть населенными имениями. Преподобный, предлагая, чтобы у монастырей не было сел, желая, чтобы жили бы черницы по пустыням, а кормились бы рукоделием.

Умирая, блаженный Нил оставил следующее завещание ученикам своим. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, завещаваю я же о себе, моим присным господам и братьям, я же суть моего нрава. Молю вас, повергните тело мое в пустыне, да изъедят е зверье и птицы, понеже согрешило есть Богу много и недостойно есть погребения. Аще лисицы не сотворите то, ископавши ров на месте, иде же живем, со всяким бесчестием погребите мя. Бойтесь же слова, еже великий Арсений завеща учеником своим глаголя. На суде стану с вами, аще кому дадите тело мое. Тщани бо, и мне было то, елико по силе моей, да несподоблен буду чести и славы века сего некоторые, яко же в житие сем, тако и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о души моей грешней, и прощение прошу от всех, и от меня прощение да будет. Бог да простит всех нас». И предсмертное желание великого ревнителя нищеты и смирения исполнилось. Обитель его осталась одной из самых малолюдных и бедных на севере России. Царь Иоанн Грозный в 1569 году хотел построить каменный храм над гробницей преподобного Нила. Но богоносный ревнитель скитской простоты в сонном видении запретил царю эту постройку. Прошло несколько столетий, и уже в XIX веке возобновилась мысль о каменной церкви в честь преподобного Нила. Но своды ее обрушились над самой ракой основателя обители. Причем трое каменщиков, работавшие в церкви, чудесно спаслись от погибели. Сейчас на территории обезображенной Нило-Сорской пустыни находится интернат для душевнобольных. Мощи преподобного Нила не обнаружены.

Исследователь старчества Игорь Корнильевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети и сердце, и уснем и отверзи же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему тверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полубимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим несмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 13 по 22. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Перед нами один из самых грозных отрывков во всем Евангелии. В нем Господь обличает религиозных лидеров еврейского народа, книжников, то есть ученых-богословов, и фарисеев, хранителей обрядовой традиции и древних преданий. Все обличения Спасителя можно свести к одному пункту – они лицемеры. Христос настойчиво повторяет это слово несколько раз. В греческом языке, который считается оригинальным языком Евангелия, это слово очень часто указывает на актера, который носит маску и исполняет определенную роль. Он прикидывается, скрывает свои подлинные чувства, говорит и делает одно, однако на уме и на сердце у него совсем другое. Именно такими актерами только в религиозной жизни и были, со слов Спасителя, духовные руководители евреев. Они тщательно исполняли ритуальные постановления, были безупречны в своем поведении, но в их сердцах жила сварливость, зависть, надменность и нелюбовь к людям. Собственно, в том отрывке, который мы только что услышали, приводится достаточно примеров подобного двуличия. Все это привело к закономерно печальному результату. Иудеи распяли того, кого ждали, своего собственного мессию. Подобный контраст между формой и содержанием всегда возмущает. Ведь фальшь чувствуется за версту. Как, например, можно спокойно относиться к врачу-циннику или солдату-предателю, учителю-детоненавистнику, народному избраннику, вору, ну и так далее. А что говорить, когда речь идет о таком высоком служении, как служение Богу? Единственные чувства, которые возникают при встрече с подобными двуличными людьми, это негодование, гнев и требование справедливого возмездия. И вроде бы это требование чувствуется в словах Христа, но привлекает внимание одна деталь. Слово, которое переведено на русский язык как «горе», и которое Христос повторяет здесь 4 раза, в греческом языке содержит в себе не только оттенок справедливого гнева, но и печаль. В этом слове чувствуется не проклятие, не злоба, не обида, не призыв к холодной равнодушной справедливости, а боль и терзание любящего сердца. Это страдание отца о своем заблудшем, непутевом ребенке. Для всех тех, кто желает следовать путем Христа, это очень примечательный момент. Если мы хотим обвинить по-христиански, наш гнев не может выливаться в яростный приговор, ведь в этом случае мы рискуем в чем-то уподобиться тем самым лицемерам, которые, обличая и наставляя на праведный путь, на самом деле оставались равнодушны к судьбе человека. Всякое наше самое справедливое и уместное негодование должно быть разбавлено заботой и любовью о человеке. Ведь именно потому, что отец готов отдать жизнь за свое дитя, никто не осудит, когда он его наказывает. Именно поэтому и Господь обличает своих соплеменников. Это его горячо любимые родные, его народ, его дети. Он пришел в первую очередь для них, и в том числе из-за них пошел на крест. А потому, если нет в нас намека на подобные чувства к тем, кто обижает нас лично, то лучше остановиться, промолчать и помянуть их в своих молитвах. Ведь именно от того, насколько мы способны сделать этот шаг, зависит цена нашего христианства.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 22 мая 2021 года.
2: Почему вообще почитаются святые? Ответ на этот вопрос лежит не только в том, что мы очень близко к сердцу воспринимаем предание, традицию, передачу ценностной информации из поколения в поколение, особенно той, которая относится к духовной жизни. Не только в этом, но еще и в том, что святые угодники Божии – это те, кто открывает для нас самое загадочное и самое скрытое – судьбу человека после его смерти. Святые угодники являются через чудеса, через свои святые изображения нам, чтобы еще рассказать, мы не умерли, мы живы. И не просто живы, но мы находимся там, где совсем рядом Бог. И мы можем вам, людям земли, живущим вот в этих каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как вам не поможет никто. Ни родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле. Потому что мы рядом с Господом, мы о вас молимся Творцу неба и земли. И именно поэтому мы почитаем имена святых угодников, что в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по вере, которым не безразлична наша земная жизнь. И поэтому они нам и помогают. И помогают своим ходатайством пред лицом Божиим. Когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы ведь просим их нас помочь. Святые угодники Божии, конечно, являются ходатаями пред Богом. Но вот и еще есть это что-то очень важное в их служении. Они нам свидетельствуют о Божьем Царстве, о том, что человеческая жизнь не заканчивается с гибелью физического организма, что человеческая жизнь, источником которого является божественное творческое начало, бессмертна, и что мы, подобно и им, будем в ином мире. И они нам свидетельствуют о том, что они живы. Они из этого иного мира простирают к нам свою любовь и отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников нам, есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царстве Небесном, в котором пребывают те, кто получил прощение грехов и сподобился в это царство войти. Святые угодники Божии – это как окошечко в эту будущую жизнь. И вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы, несмотря на наши слабости, заблуждения и предрассудки, дурные привычки, которые часто терзают человека и мешают ему в жизни, чтобы Господь открыл нам двери того царства,

августа церковь чтит память Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия, а также вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Сегодня также праздник Серафимы Дивеевской иконы Божией Матери. Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился в середине 17 века в Вязьме. Мальчик получил хорошее образование, был наделен художественным талантом, создавал иконы и пел в церковном хоре. В 21 год он принял монашеский постриг. В 1685 году Петерим стал епископом Тамбовским. Епархия была создана 3 годами ранее. Большую часть населения края составляли племена мордвы, черемисов, мещеры. Они исповедовали язычество. В епархии жило немало татар. Заметной группой населения также были раскольники. Новый епископ горячо взялся за свое дело. В Тамбове вместо ветхой деревянной церкви он построил большой каменный кафедральный собор. Была открыта школа для священнослужителей. Начала работу библиотека духовной литературы. Епископ Петерим лично путешествовал по епархии. Он вникал в нужды приходов, заботился о примирении с церковью раскольников, проповедовал среди иноверцев. Его трудами появился первый в епархии женский монастырь. Настоятельницей стала сестра владыки Петерима. После кончины епископа Тамбовского началось его народное почитание, а в 1914 году владыка Петерим был причислен к лику святых.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
0: Летал орел в высоте, наслаждался красотой мира и думал: я пролетаю большие пространства и вижу долины, горы, моря и реки, луга и леса, вижу множество зверей и птиц, вижу города и селения, и как живут люди. А вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора, где видит всего лишь немного людей и скота. Полечу к нему и расскажу о жизни мира. Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: значит, он доволен своей судьбою. Но все-таки расскажу ему о том, что знаю я. И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушался вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом. А петух, не понимая, что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своей судьбою. Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а не духовный петуху. Ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем и молитвой восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле и занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остается пустою и рассеянной. Духовный, как орел, летает в высоте и душой чувствует Бога и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи.

а не духовный, услаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение. Преподобный Силуан Афонский.

Сегодня, 10 августа, Церковь чтит память Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия, а также вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Сегодня также праздник Серафимы Дивеевской иконы Божией Матери. Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен входили в число первых диаконов церкви. В одной из книг Нового Завета «Деяния апостолов» рассказывается, что 12 апостолов избрали из числа 70 учеников Спасителя 7 диаконов. Диаконы стали помощниками апостолов. Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а потом был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с евангелистом Прохор последовал в ссылку на остров Патмос. Там он записал «Апокалипсис» или «Откровение Божие», бывшее апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира. Он принял мученическую кончину в Антиохии. Никанор был казнен в Иерусалиме вместе с первыми христианскими мучениками в середине 30-х годов I века. Тимон проповедовал христианство в Аравии, а Пармен — в Македонии. Оба также приняли смерть, но не отреклись от веры.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Будьте благословлены и здоровы.
2: Спасибо, батюшка. Вопрос от Елены. Отношение человека к самому себе, чувство собственного достоинства, самоуважение – современные психологические термины. Как они относятся с православным понятием гордыня? Как различить, что мной движет, тщеславие или достоинство, например?
3: Вы знаете, различить очень сложно, сразу говорю. Для этого нужно иметь некий духовный опыт, опыт самоанализа, говоря языком не профессиональным, а языком современного обывателя. Если мы говорим о тех терминах, которые были вышеупомянуты в вопросе, нужно понимать, что все эти термины, они не лишены смысла. Они все имеют место быть, и все они определяют разного рода вещи, которые есть в человеческой жизни. С точки зрения христианства, гордыня есть у всех людей без исключения. Она является прародительницей всех остальных грехов, что это самый страшный, самый тяжелый и самый тяжело искореняемый грех. Нужно это понимать всегда. Один из самых тяжелейших путей выбирает монах, когда отвергается своей воле, подчиняет свою волю чужой воле, зная, что не всегда это будет ему хорошо, потому что он понимает, что его воля лежит в гордости, в плоскости гордыни. Если говорить про нас здесь и сегодня, у апостола Павла есть удивительнейшее определение. Он говорит: «Пощусь, горжусь, и не пощусь, горжусь. Что бы я ни сделал, при неправильном отношении к ситуации, к данной, я получаю состояние гордости тем или иным моментом в своей жизни». Что касается чувства собственного достоинства, что касается чувства личностного уважения и так далее. В каждом человеке это нужно знать и помнить всегда. Есть и доброе, и худое. В каждом. В ком-то больше одного, в ком-то больше другого. В каждом человеке есть образ Божий, но не каждый становится преподобным, не каждый уподобляется этому образу Бога в себе и развивает этот образ Бога в себе. Вопрос в чем? Вопрос в том, что вы, может быть, иногда делаете какие-то вещи, думая, что делаете их во благо. Но Господь показывает спустя какое-то время, что это было совсем не так, например. Бывает наоборот. Вы делаете это по тщеславию, но милосердием Божиим, и это Господь может обратить к пользе как вашей впоследствии, так и других людей. Спешите делать добро. Спешите созидать. Даже если вы будете иметь примесь нот гордыни, без исключения она есть у всех, я подчеркну. Может быть, вы хотя бы, совершив то или иное действие, сможете сделать что-то лучше в этом мире. Не отказывайтесь от действия. Даже если вы ошибетесь, в любом случае это будет уроком. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому трудитесь, старайтесь созидать, а пусть Господь своим милосердием, своей мудростью покроет наши немощи, в том числе нашу гордыню, и управит все к тому, чтобы от того, что мы сделали, стало кому-то лучше.
2: Как вообще все это соотносится? То, что у нас так много появилось слов, что нам так доступна психология, что мы можем различить...
3: Понятие психологии, а не психология нам доступны. Мы же в ней ничего не понимаем. Мы только очерчиваем какие-то границы.
2: Мы учимся в ней думать о себе.
3: Мы учимся техникам. Это другое.
2: Это же все равно полезно.
3: Может быть полезно, может быть нет. Все зависит от того, для чего мы это делаем. Если мы, например, постоянно обижаем людей и начинаем пытаться заниматься психологией для того, чтобы этого избежать, да, она может быть полезной. А если мы хотим достичь власти, достичь каких-то высот, подавлять людей и так далее, и знания психологии будут нами технически использованы для этого, я не вижу, что это позитивный результат. Все, что есть у человека, это инструментарий. Любым предметом можно разрушать и созидать, без исключения. Поэтому даже вот смотрите, как промысел Божий устраивает мир, что демоны, которые совершают злые поступки, помогают человеку во спасении. Они искушают человека, а человек научается молитве, терпению, пощению и так далее. Смотрите, Господь как управляет. что даже плохие вещи, как инструмент, становятся к пользе. У человека то же самое все может быть. Даже какие-то нехорошие моменты он может использовать к созиданию. Другое дело, хочет ли он созидать.
2: Спасибо вам, отец Николай.
3: Спаси всех нас, Христос.
2: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши ми сопом и очишися, омыши ми и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверны и все непрочные, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мать, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятенского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Обличение Христом фарисеев и книжников, этой религиозной элиты еврейского народа, одно из очень эмоционально напряженных мест Евангелия. Уже совсем немного времени остается до торжественного входа в Иерусалим, Тайной Вечери, предательства, ареста и смерти, и Спаситель подытоживает краткими афористическими фразами свое отношение к важнейшим религиозным институциям иудаизма. Это уже не призыв покаяться, но диагноз смертельной болезни, пропитавшей иудаизм, заразной болезни, от которой он хочет уберечь своих последователей. Что же это за болезнь? Духовная слепота и лицемерие. И тут же возникает вопрос: постойте, ну а кто из нас может сказать, что он духовно зрячий и при этом еще и ни каплю не лицемер? Разве это не общее состояние всего человечества? Или же есть определенная существенная разница между нашей слепотой и слепотой фарисеев? Конечно, разница есть. Она в абсолютной уверенности в собственной правильности и непогрешимости. В жертву этой уверенности, больше похожей на самогипноз, фарисеями и книжниками приносилось все: здравый смысл, обычные человеческие чувства сострадания и милости, честность перед окружающими и самим собой. Здесь уже не работали ни законы логики, ни законы сердца. Слепота фарисеев была произвольной. Имея возможность видеть, они отказывались смотреть, потому что жизненные реалии не вписывались в отстроенную ими систему религиозных взглядов и обслуживающих их ритуалов. И когда Спаситель выводил на поверхность эту лживость, фарисеев просто распирало от ненависти. Еще бы. Религиозные авторитеты утверждают, что если человек тяжко болен, значит, есть за что. Бог его наказывает, надо смириться и терпеть. Без вариантов. А невесть, откуда появившийся Иисус, нищий бродячий проповедник, говорит: «Да вы просто его исцелить не можете». Вот и подбираете оправдание собственному бессилию. И не просто говорит, а берет и исцеляет. Тут же, при всех. В такой ситуации, как скажет наш современник, фарисеи-книжники, при всей их учености и пафосности, оказывались просто неконкурентно способными. Толпы народа идут за Иисусом мимо них. Как важно и нам, христианам, помнить об этом незаметном, но смертельном вирусе уверенности в непогрешимости своих взглядов и самодостаточности. Чтобы уберечься, надо почаще задавать себе вопрос: а нужен ли мне Христос? Или я и без него, в общем-то, неплохо живу, и спасать меня не от чего? Разве только что зарплаты прибавить да здоровье улучшить? Что в моей жизни есть такого, что может дать только Он, тот, кого я называю своим Богом и Спасителем? Или Он всего лишь приятная абстракция, с которой, быть может, встретимся только за гробовой доской? Помоги же нам, Господи, жить не удобными шаблонами и схемами, а только живым общением с Тобой.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 10 августа, Церковь чтит память Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия, а также вспоминает святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, святителя Петерима, епископа Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного Павла Ксеропотамского. Сегодня также праздник Серафима Дивеевской иконы Божией Матери. Серафима Дивеевская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», принадлежала преподобному Серафиму Саровскому. Образ всегда был при старце. И в его монашеской келье, и в чаще леса, когда святой Серафим был отшельником. Когда он стал принимать паломников, икона тоже была рядом. Перед образом Пресвятой Богородицы всегда горела лампада. Старец брал елей из нее и помазывал больных. Вскоре, по милости Царицы Небесной, те получали исцеление. У подвижника было свое имя для иконы – «Всех радости радость». Так, в поэтичной форме, он высказал свое отношение к Пречистой Деве Марии, которая не раз являлась своему избранному слуге. Преподобный Серафим проводил часы на коленях перед этой иконой в молитве к Небесной Владычице. Перед этим образом он скончался в 1833 году. После смерти праведника икону передали сестрам Дивеевской обители. После революции икону от поругания скрывали у себя верующие. С 1991 года святыня находится в резиденции Патриарха Московского и всея Руси. Раз в год, в праздник похвалы Пресвятой Богородицы, образ выносят в Патриарший Богоявленский собор для всеобщего поклонения верующим.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Время ограничено, не тратьте его на жизнь чужой жизнью. Здравствуйте, друзья, приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ», меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Дионисий, сегодня замечательный день. Во-первых, сегодня понедельник, во-вторых, сегодня началась новая неделя. В-третьих, этот день никогда не повторится, и надо прочувствовать всю его прелесть прямо сейчас, именно в этом моменте. В-четвертых, ну как здорово, что все мы здесь сегодня на 98 FM приветствуем наших уважаемых радиослушателей.
6: И в-пятых, у нас осталась как раз эта неделя до начала Успенского поста, который начнется у нас как раз в эту пятницу, 14 числа. Поэтому ешьте больше, запасайтесь белком.
5: Успенский пост, готовимся ли мы к нему?
6: Ну, конечно, настраиваться надо. К любому посту нужно настраиваться. И я не про то, что надо колбасу доедать, на самом деле. Вот это уж шутки, конечно. А я про то, что нужно действительно заранее осмысливать этот пост, заранее пытаться понять, зачем он нам дан, к чему это все. И, ну, какой-то план себе выстраивать. Тем более он же коротенький, там 2 недели всего.
5: А зачем он нам дан? Давайте еще разочек проговорим. Вдруг кто-нибудь забыл?
6: Ну, вообще, во-первых, это единственный пост, посвященный Матери Божией. Поскольку она нас очень любит, этот пост самый короткий. Вот. И он при этом, как мы много раз говорили, он очень щедрый. Потому что, с одной стороны, ну, вроде бы там мясо нельзя, а с другой стороны, ну, август. И так всего в достатке, все в изобилии, и можно наслаждаться там всем чем угодно, даже кабачками. Вот, поэтому такой
5: кабачки.
6: Вот, поэтому это пост очень такой, ну, какой-то прям человеколюбивый очень, да. Но при этом он считается очень строгим постом. И здесь, наверное, нужно совместить вот это вот изобилие пищи, которое нам предлагается, совместить с такой вот внутренней трезвостью, что ли, да, таким вот внутренним трезвением и направленностью к Матери Божией. И я думаю, что вот как раз во время этого поста, который как раз еще вдобавок сопровождается большим количеством всевозможных прекрасных праздников, вот, потому что с 14-го у нас там изнесение честных древ Господних, 19-го у нас преображение, то есть много очень таких вот красивых, важных, интересных праздников. Вот, но это те самые условно называемые спасы. Ну, мы будем об этом еще говорить, что правильно их называть по-другому. Так что поговорим еще об этом.
5: А, там медовый, яблочный,
6: вот это вот.
5: Не хватает только котлетного, как вы в каком-то нашем утреннем эфире сказали.
6: Да, не то слово. Поэтому, ну, как-то надо, наверное, немножечко на другое, да, направить свое размышление и свой ум. И вообще-то всегда традиционно этот пост считался крайне строгим именно внутренне, потому что мы готовимся к успению Матери Божией. И, конечно же, ну, нельзя просто так вот к этому относиться, ну, как-то вольно, что ли. Да, нужно себя максимально подготовить. И вот сейчас, повторюсь, да, вот у нас есть, пожалуйста, неделя, там, да, 5 дней до пятницы, немножечко как-то вот осмыслить, а чем я займусь этим постом, что для меня будет важно, что бы от меня хотела Матерь Божья вот в эти ближайшие 2 недели, вот как мне можно жизнь свою как-то немножечко чуть-чуть перестроить. Вот, поэтому, да, осмыслять это все очень полезно.
5: Ну и, наверное, здорово, если говорить и задумываться о каких-то высоких смыслах, вдохновляться опытом святых, которых каждый день всей церковью. Мы вспоминаем сегодня, например, вот самое время, мне кажется, поговорить про преподобного Германа Аляскинского.
6: Да, мы его память вчера как раз совершали, а поскольку по воскресеньям мы, к сожалению, в эфир не выходим, вот мы поговорим о нем сегодня. И, кстати, сегодня уж, ну, коль мы про Матерь Божию начали говорить, давайте все-таки мы начнем с иконы умиления, потому что, тем более, как раз сегодня у нас празднуется сегодня празднуется икона умиления. празднуется, опять же, память Матери Божией, которая явила нам свою милость, в том числе через икону умиления.
5: Ну, вообще, икона умиления Пресвятой Богородицы – это великая православная святыня, образ чистой молитвы, смирения, радости. И самым известным является Серафим Дивеевский, образ, перед которым молился преподобный Серафим Саровский. И как раз этот образ выписан и на иконах преподобного Серафима, когда он стоит коленочками на камне.
6: Да, именно так, да. Вот, и еще раз, наверное, мы об этом проговорим, потому что вроде бы как говорили, но повторить тоже надо. Икона умиления не является сама по себе какой-то вот отдельным иконописным типом. Да, мы как-то говорили про типы богородичных икон, там, например, там, да, путеводительница, да, Дигитрия, или там Елеуса, то есть милующая. И вот умиление, икона умиления не относится ни к одному из этих типов, потому что икона умиления является частью большой иконы Благовещения Господня. При этом это не в смысле, что, частью не в смысле, что мы взяли и вырезали.
5: Но это не эскиз, то есть икона, которую потом выписывают.
6: Вот, это именно такая вот очень интересная практика, когда как бы иконописец, если так можно сказать, играет с крупностью, да, вот с планом таким вот. И вот он взял вот очень крупный план лица Пресвятой Богородицы на иконе Преображения, прошу прощения, Благовещения, и получилась как раз икона умиления. Вот вы можете это прям проверить и посмотреть. Если у вас есть, там, может быть, в храме или дома там где-то есть икона Благовещения, такая вот, это называется живоподобие, то есть, такая живописная, то есть есть более строгая иконопись, а есть более такая вот живописная традиция. Вот если у вас есть живописная традиция, то, скорее всего, у вас изображена Матерь Божия, стоящая со склоненной головой и со скрещенными на груди руками. И вот это тот момент, когда в момент Благовещения Пресвятая Богородица говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И вот этот момент изображается, как правило, на иконе Благовещения. А теперь, вот если вы возьмете и прям вот так вот как-то пальчиками сделаете камеру, да, как это там делается, и приблизите, так сказать, вот эту именно камеру, так сказать, к самому лику Богородицы, то вы увидите, что вот она, икона умиления, пожалуйста, у вас получилась. Все.

0: Серафима Дивеевского монастыря в новом прекрасном и красивейшем соборе. Там есть икона Владимирская Матери Божией, но при этом она ростовая. Мы привыкли же, что Владимирская икона, она так, это поясная такая, да, вот. А если вы придете туда, там, по-моему, в левом пределе, там, в основном, с левой стороны там она расположена, вы увидите, что икона Владимирская, но при этом ростовая. То есть здесь произошел обратный случай, когда взяли икону Богородицы Владимирской и, так сказать, отошли на несколько шагов назад. То есть, да, увеличили план. Вот, и... Или уменьшили, как это правильно? Вот,
1: увеличили. Да, крупность увеличили.
0: Ага, все, вот. И получается, да, увидели ее вот во весь рост. Вот. Поэтому подобные такие, ну, что ли, приемы, они иконописцами используются, и все это нормально.
1: А почему эта икона называется «Всех радости радости»? Я про умиление.
0: Не знаю. Это, видимо, как бы из... Ну, опять же, либо это строчка из Акафиста, скорее всего. Ну, и опять же, радость всех радостей — это то, что Христос воплотился. Вот, да, Бог стал частью человечества. Бог принял человечество в себя. Вот, поэтому с этого момента, собственно, опять же, умиление — это же Благовещение, так что вот оно перекликается вот таким вот образом. Вот. Ну, можно еще сказать, что икона умиления, именно вот эта вот Серафима Дивеевская, она икона западной традиции, и, судя по, как бы вот, ну, икону саму изучали, скорее всего, она была написана где-то в Восточной Европе. Вот, и попала потом каким-то удивительным путем к нам. Ну, опять же, это ничего страшного в этом нет, это нормально абсолютно, вот такое бывает. У нас такие пересечения традиций, западные и восточные, они есть всегда. И вот так получилось, что величайший восточный учитель исихазма, умной молитвы и вообще вот такой сосредоточенной умной жизни Серафим Саровский молился и очень любил молиться именно вот перед такой вот западно-обрядной, если так можно даже сказать, иконой Матери Божией. Ну, ничего страшного, вот так вот.
1: Ну, и стоит, наверное, сказать еще, что в Нижнем Новгороде на улице Дорогомышского есть храм иконы Божией Матери Умиления. Это тоже, да, мне кажется, здорово. Да, да. И он такой уютный, красивый, деревянный, со остроконечными, да, крышами, с такими красивыми золотыми маковками. А, симпатичный, интересный. Стоит туда, может быть, прогуляться как-то.
0: Да,
1: вот
0: сегодня
1: выходные.
0: Там престольный праздник, поэтому, да, обязательно можно. Может быть, даже кто-то сегодня сходит туда. Ну, кто не сегодня, да, тоже зайдите, все равно здорово.
1: Ну и говоря вот также про святых, которые сегодня вспоминает церковь, вернемся к преподобному, да, Герману Аляскинскому. Это выдающийся русский миссионер. Он родился в 1751 или в 1756-57 годах, угу, в небольшом городке Воронежской губернии в семье чиновника и в 12 лет поступил в Саровскую пустынь, где подвязался под руководством иеросимонаха Варлаама. И, да, в 1765-м он вернулся домой, некоторое время служил чиновником в канцелярии, но в 1778-м опять поступил в Саровскую пустынь.
0: Да. Вообще, это очень такое интересное... такая перекличка, что ли, да, получается. И видите, вроде бы Герман Аляскинский, а вместе с тем, вот, пожалуйста, очень даже наш нижегородский, ну, потому что это, по крайней мере, вот в нашей области он тоже здесь, да, в Саровском монастыре подвязался. Надо сказать, что это современник батюшки Серафима Саровского. Так-то бы, вообще-то бы. Потому что батюшка Серафим Саровский 1754 года рождения. То есть они прямо вот, пожалуйста, они ровесники. И преподобный Герман представился в 1836-м, а Серафим Саровский в 1833-м. Вот, то есть прям жили они очень так вот близко-близко рядышком. Вот, и по сути это единая школа, потому что вот, пожалуйста, старца Варлаама наставлялся преподобный Герман, но там же рядышком наставлялся и Серафим Саровский. То есть это вот прям очень, очень близкие друг другу по духу святые. И вот эта вот прекраснейшая Саровская школа, как тогда говорили, если суров, иди в Саров. Вот невероятная строгость жизни Саровского монастыря, она рождала удивительных святых. С одной стороны, вот Серафим Саровский, с другой стороны, абсолютно вот такой же молитвенник, очень глубокий, это Герман.

0: Аляскинский. Вот. И тут, кстати, очень интересно, надо сказать, что Герман Аляскинский, он до конца жизни, он не был иеромонахом, он был просто монахом обычным. Вот, то есть от священства он отказался, был просто обычным таким вот. Очень суровой жизни человек, просто невероятно суровой жизни человек, и при этом он был и насельником Валаамского монастыря. Вот как раз там в 1782 году был переведен на Валаамский монастырь. Вот, и там, собственно говоря, принял постриг. И у него был опыт пустынной жизни и на Валаамском монастыре, потому что там его старец благословил на такое вот пустынное жительство отдельно, вроде бы, да, от монастыря. Вот. И при этом в 1793 году он был включен в состав Аляскинской миссии. Это прям очень такая важная на тот момент считалась работа, потому что Аляска — это на тот момент пока еще наша русская территория, и там была организована такая, ну, собственно, русско-аляскинская торговая компания. Вот. Это была очень такая... Ну, все знают Ост-Индийскую компанию, да, вот тоже торговое такое вот большое предприятие, организованное, собственно, Великобританией. Вот у нас тоже были подобные организации, вот, например, там, да, русско-американская вот эта вот миссия. Не миссия, да, торговая компания, опять же. Вот. И в их ведомство этой компании как раз входил пушной, рыбный и мясной промысел на территории Аляски и Алеутских островов. Вот. Но туда же были посланы и русские миссионеры. Это было очень такое удивительное такое, что ли, сообщество людей. И многие из них стали святыми, потому что, ну, места максимально суровые и условия максимально суровые. И как-то... А народ очень, с одной стороны, простой, да, сами алеуты, с одной стороны, народ очень простой, очень с радостью и готовностью принимавший православие, с другой стороны, с, опять же, очень суровым образом жизни, а с третьей стороны, вот их какая-то такая вот открытость и наивность приводило к тому, что как раз представители вот этой торговой компании использовали их просто, ну, буквально как рабов буквально использовали. И это очень некрасивая часть истории нашей страны. Вот. И вот такая вот готовность алеутов помочь и готовность как-то вот, ну, всегда идти навстречу белому человеку, что называется, она встречала прямо, ну, очень, очень жестко их эксплуатировали, обманывали, и, ну, очень это все было некрасиво и неприятно. Вот. А вот одним из тех, кто в большей степени как раз был заступником алеутов, это как раз вот Герман Аляскинский. Именно он был таким вот постоянным ходатаем.
1: Вот. Заступником, ходатаем, или как раз к ним он применял свою миссионерскую деятельность?
0: Ну, он на самом деле не был проповедником. Он туда был принят, в Аляскинскую миссию, не как проповедник, а как пекарь. Вот, то есть, да, вот мы, так сказать...
1: Неожиданно, ну, попал,
0: да, так, да, сказать. Да, вот, ну, сейчас вот он там великий проповедник, там, да, преподобный, угу, и так далее.
1: Нет, он просто вошел в команду.
0: Он просто, да, он ведовал пекарней, собственно говоря. И там, то есть, и хлеб, и просфорочки, и все прочее, то есть вот такое вот.
1: А как тогда произошла эта трансформация в величайшего миссионера?
0: Вынуждена, потому что в 1799 году начальник этой миссии, епископ Иосаф Болотов, погиб во время кораблекрушения. И большая часть как раз проповедников, миссионеров, они погибли вместе с ним. Всего в алеутской миссии осталось только 4 человека. Вот. И одним из них как раз был монах, просто монах Герман. Вот. Ну и поэтому ему пришлось, собственно говоря, уже очень активно включаться в непосредственно в работу. Вот. Ну и в результате настолько он проявил себя, что буквально через 6 лет его именно поставили, по поручению Святейшего Синода, его поставили главой Кадьякской миссии. Вот. Это прямо очень важно. Он заведовал школой, то есть он учил, он не просто там где-то проповедовал. Вообще, вот эта русская миссия, она была очень такой важный и интересный. То есть они действительно, они старались учить детей, они старались проповедовать не только словом, но и делом. Они рассказывали и, в принципе, давали возможность элиутам приобщиться, вот, то есть стать частью вот этой огромной страны, огромной империи. Они видели в них не просто там рабов каких-то там, да, или там рабочую силу какую-то, или просто охотников. Они видели в них братьев по вере, таких же людей, как и все. Вот, опять же, для нас это вроде бы очевидные вещи, но в то время это было совершенно неочевидно. И опять же, вспомним, что происходило в Америке в это время, именно, ну, так сказать, в центре континента. И там происходило буквально геноцид индейцев, вот, которых точно так же считали людьми второго сорта. И вот, а здесь против. И, кстати, здесь есть еще очень интересная параллель. В континентальной Америке, так скажем, да, в центре, да и на самом деле в Центральной и в Южной Америке, очень активно работали католические миссионеры. И работали они по схожей внешней программе. То есть они точно так же организовывали школы для детей, вот, и точно так же вроде бы учили. Но был один важный нюанс. Русские учили добровольно, то есть они приглашали в школы. А вот католики изымали детей у индейцев и заставляли их учиться в этой школе. Индейские школы, так называемые, они были призваны не научить, а они были призваны выкорчевать из ребенка всю память о его собственном народе. То есть ребенок должен стать слугой белого человека. И на это были направлены все вот эти вот программы католических и протестантских школ. А вот православие, православные миссионеры, они поступали совершенно по-другому. Они рассказывали о своей культуре, рассказывали и учили своему языку, но при этом они абсолютно не запрещали, например, говорить на своем языке. Пожалуйста, ты можешь общаться как угодно. И вот, они никак не противодействовали каким-то вот таким национальным обычаям, культурам и так далее. Ну, если бы это совсем уж не языческие какие-то моменты. Вот. Но надо сказать, что у алеутов какого-то такого прям жестокого или жесткого язычества, собственно, и не было. И они с радостью и готовностью, собственно говоря, переходили в православие. Вот. Это большой плюс и, опять же, колоссальное отличие вот, подходов, да, к коренному населению у русских и у людей с Запада, так скажем.
1: А что же тогда делают миссионеры действительно великим? Потому что мы в начале заявления личности этого святого говорили о том, что он считается великим миссионером Русской Православной Церкви.
0: Ну, здесь самое главное — пример. То есть есть миссионеры, которые говорят, и есть миссионеры, которые живут. Вот Герман Алескинский, он относится вот ко вторым. Он живет, причем его жизнь... ну, просто выходит за рамки возможностей, казалось бы, для человека. То есть вот мы сказали, что он заведовал школой, он учил там чтению, письму, там закон Божий, само собой, вот история, церковное пение, там земледелию, опять же.
1: То есть учил.
0: Учил в школе земледелию. Потому что жить только лишь охотой и рыбалкой, ну, тяжеловато, это выживание, а надо жить. Поэтому он не просто учил, а там у него рядом на территории вот этой миссии был маленький огородик. Собственно, вот прям на примере, вот, пожалуйста, давайте будем учить огородничеству и земледелию, вот, пожалуйста. Вот, то есть это такое вот обучение примером, наш любимый скаутский метод, о котором мы все время говорим. Вот оно все работает. Ну и... где-то вот в это же время, где-то вот после 807 года, вот, точнее даже где-то после 811, но до 1817, преподобный Герман переселился на такой пустынный остров, называется остров Еловый, то есть основная миссия находилась на острове Кадьяк. Остров Кадьяк находится... в 100 километрах восточнее, самой восточной точки, ну, современной Российской Федерации, так скажем. Вот. И туда еще дальше, на восток, по сути, да, вот уже в Аляске, вот это остров Кадьяк, а еще чуть-чуть восточнее, это вот такой вот очень пустынный маленький остров Еловый. И там как раз преподобный Герман такой вот основал, как он говорил, новый Валаам. То есть там же он выкопал себе земляночку маленькую, потом построил там бревенчатую келью чуть позже. Вот как он жил? Постель была просто скамейка маленькая, вместо подушки два кирпича, а укрывался вместо одеяла доской. Вот как жить на Аляске, укрываясь доской, я даже в теории представить
1: даже
0: себе не могу.
1: В Нижнем Новгороде сейчас жить,
0: да,
1: укрываясь доской,
0: как-то
1: сложно представить.
0: Да. Вот, одет он всегда был одинаково в любое время года. Это меховая парка, это вот, ну, куртка такая, угу, да, такая теплая. Получается, да. Вот, прямо на голое тело. И поверх нее подрясник, ряса и, собственно, клобук, сапоги, все. Вот. Очень-очень суровый. При этом он еще и вериги носил, как это выяснилось в конце, ну, после его кончины. Вот. Никому никогда об этом не говорил, но это, ну, это максимально сурово. Это просто, ну, повторюсь, немножечко за гранью возможности человеческой. Вот. Но это, опять же, вот это та самая Саровская школа. Да? Вот если Суров, иди в Саров. И вот как вот человек, который еле-еле выживает вот в таких вот условиях, при том, что ел он очень скудно, и у него только такая вот там немножко рыбы и немножко овощей. При том, что он очень усердно занимался и огородничеством, и рыболовством, но, как правило, все, что имел, он раздавал другим. И сам у него самого был очень такой скудный очень рацион. Как вот при таком подходе, то есть человек, когда он хронически недоедает, у человека очень сильно портится характер. По себе знаю. Вот. А здесь человек вот при таких вот условиях, он становится центром притяжения для всего вот этого архипелага. То есть к нему постоянно приезжают люди, к нему постоянно приезжают и русские, и аулиуты, и он ко всем с равной любовью относится. Вот для меня это просто, повторюсь, чудо за гранью возможного, потому что как, сколько нужно в себе иметь любви, чтобы побеждать и собственные неудобства, и собственные вот это вот там хотелки, и при этом еще раздавать другим. Это, конечно, просто, ну, просто невероятно. Вот. И есть еще очень интересный момент, очень интересный такой вот. Ну, во-первых, с грустного тут тоже можно сказать, что в 1819 году там бушевала эпидемия гриппа, которую завезли как раз русские. Вот, ну, к сожалению, да, куда девать. И эпидемия выкашивала буквально именно коренное население, потому что у них вообще никакого иммунитета не было. И очень печально, но русская миссия никак не помогла больным людям. Единственным человеком, который посещал больных и помогал им и лечил их, это был как раз преподобный Герман. Вот, опять же, вот это великий миссионер. Это не тот, кто красиво говорит, а тот, кто красиво делает, красиво живет. Вот. И вот как раз молитва, ну, он не сотворял каких-то великих чудес, там, он не исцелял направо и налево. Скорее, он был в скорби вместе со всеми. И отпевал, и напутствовал, и хоронил, и как бы вот утешал, делал все, что мог. И все, что не мог, тоже делал. Вот. Его такая любовь, и опять же, это не просто ножками сходил там куда-нибудь в соседний дом или в соседнее село, а это острова. То есть нужно было на лодке по вот этой вот, по ледяному морю, точнее океану, плавать от острова к острову, и это все максимально опасно и неуютно, и при этом еще, опять же, и сам еле-еле одетый и вечно полуголодный, и надо при этом еще и утешать, и помогать больным и так далее.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Это утро на «Радиообраз». Мы продолжаем с Иереем Дионисием Чебиряевым беседовать и знакомить вас с житием преподобного Германа Аляскинского, одного из величайших миссионеров Русской Православной Церкви на американском континенте, наверное.
3: И первым святым американского континента. Вот.
2: Первый святой Русской Православной Церкви американского...
3: Первый православный святой.
2: Да, православный святой.
3: Да-да-да, американского континента, да.
2: Но ведь кроме того, что это была сложнейшая и жизнь в суровейших условиях, кроме того, что постоянное недоедание было, и люди окружали его своеобразные, с определенным устоем, еще же и преподобный Герман творил много чудес.
3: Не без того. куда деваться, потому что, ну, во-первых, с одной стороны приходится, а с другой стороны, а как без чуда, когда ты живешь вот такой жизнью? Ты живешь в несколько иной реальности, в настоящей реальности, а то, что мы видим за окном, ну, этому приходится как-то вот, ну, подчиняться иным законам. Просто потому, что, ну, человек в силу своей жизни... Он меняет не только себя, он меняет мир вокруг себя. И этому миру приходится соответствовать вот такой жизни и таким вот нормам. То есть, вот мне кажется, чудо в отношении вот таких людей, как, например, да, батюшка Серафим Саровский, опять же, да, мы снова эту параллель проводим, это не какое-то... То есть чудо — это не исключение, это не что-то невероятное, а скорее это норма их жизни, потому что их жизнь, в принципе, невероятная. Поэтому, ну, вот, ну, в принципе, вот то, о чем мы сейчас говорили, спать на скамье с кирпичами под ухом и, значит, накрываясь доской, ну, это невероятно, это звучит как просто какая-то фантастика. Человек так жить не может. При этом еще будучи там одет в вериги там и весьма скудную одежду. Ну, так невозможно, но у него так получалось. Поэтому, ну, а что говорить о том, что при этом, да, к нему, например, там, горностаи, которая одна из самых... один из самых пугливых животных, и, в принципе, они с человеком, ну, никак не контактируют, а они у него с рук сухари ели. Вот. И жили у него как раз под полом кельи, там, вот, и защищали его от мышей и всего прочего. Ну, как бы это, ну, это невозможно, это скажет любой биолог, там, да, ну, горностаи не контактируют с человеком, ну, нет. Ну, с кем-то не контактируют, а с кем-то прекрасно.
2: С кем-то контактируют.
3: Да-да-да. С учеными нет, со святыми, да. Вот так. Ну, еще одно его чудо, если так можно сказать, это там же, на острове Еловом, вот батюшка Серафим здесь основал, будучи в Саровском монастыре, основал Серафим-Дивеевскую обитель. А батюшка Герман, будучи на острове Еловом, организовал женскую общину во главе с крещенной Алеуткой Софией Власовой. Вот, и... Это прям был такой вот, ну, хороший такой, ну, не монастырь все-таки, да, женская община, но там достаточно много было, прям даже монахинь-послушниц, вот. Удивительное чудо, чудо преображения человека произошло однажды, когда шлюп, то есть достаточно большой корабль, шлюп «Камчатка», проходивший мимо во время кругосветного путешествия, остановился просто для того, чтобы, ну, было интересно. Там вот говорят, какой-то там старец живет, там какой-то вот монах. Давайте на экзотику посмотрим. Ну, а то
2: зайдем.
3: Что,
2: все
3: мы там, да. Ну, зайдем. Это еще, к нему ходить, что ли? Нет, конечно. Ну, привезут, что уж. Ну, вот сейчас матросов пошлем, там, привезут. Вот. Мы все тут на пингвинов. Давайте хоть на человека посмотрим. Он, в принципе, выглядит, конечно, как пингвин, но интересно. Вот. То есть принимали его немножечко так насмешливо и немножечко так вот, ну, давайте там, тут какой-то чудотворец на краю земли живет. Ну, давайте посмотрим на него. Но с такой любовью и с таким вниманием к этим офицерам пришел к ним преподобный Герман, что капитан этого корабля, лютеранин, принял православие после этого, а присутствовавший там начальник вот этой русско-американской торговой компании впоследствии принял монашество и стал схимником. То есть вот, вот этот вот контакт со святым, вот, ну, чудо, да, он совершал чудеса, он там угашал
2: великий
3: пожары.
2: Миссионер.
3: Да, он великий, вот он угашал пожары, он там угомонил наводнение и все прочее. Но это не такое чудо, как неверующего человека сделать схимником. Вот это, по-моему, круче. Потому что, ну что ты, ну наводнение, ну вот ты там остановил море. Ну это, да, это как бы, ну это не так чудесно, как победить вот человеческое равнодушие. И как абсолютно, ну, абсолютно светского человека, ну, начальник торговой миссии, у него в голове явно там ни о чем-то, не о Боге, там, собственно, торговля самое главное. Тем более человек, который отвечает за всю торговлю, собственно, вот на Аляске и островах. Как его сделать монахом, а потом еще и схимником? Ну, не знаю. Я даже представить себе не могу, какие там должны быть слова при этом прозвучать. Но, видимо, нужны не слова, а что-то другое. Нужно вот как-то так поделиться своей жизнью и вот этим вот благодатью Духа Святаго, чтобы лютеранин стал православным, а торговец стал схимником. Ну, вот как-то так. Вот это вот чудо, вот это вот, это невероятно просто. Вот. Ну, да, и, конечно же, были и многие другие чудеса. И самое... Опять же, такое интересное, такое, наверное, да, такое предсказание. Вот преподобный говорил о том, что вскоре в Америке будет свой собственный архиерей. И так и получилось, потому что в 1840 году образовалась, собственно, Аляскинская североамериканская епархия. И если мы помним, когда-то мы говорили, чуть не в прошлом году, когда мы говорили про святейшего патриарха Тихона, мы говорили о том, что изначально он был епископом аляскинским, североамериканским. И впоследствии именно уже, да, ну, тогда еще епископ Тихон сделает еще одно чудо. Он превратит аляскинскую епархию, да, и там немножко североамериканской, он превратит именно во всеамериканскую, по сути, да, вот, епархию. И это будет продолжение того труда, который, по сути, начал преподобный Герман. То есть вот это все очень связано. И на самом деле, когда мы говорим о Северной Америке, мы можем говорить о земле невероятных святых, невероятных людей, просто абсолютно невероятных, причем живших, ну, относительно недавно.
2: Ну вот. И не дожил, к сожалению, Герман до становления вот этой вот епархии. Он, да, скончался за 4 года до нее в 36-м году. В тот же вечер жители селения на соседнем острове увидели над Еловым островом необыкновенно светлый столб, который шел от земли к небу. Да. И, наверное, это было тоже определенное знамение и так далее. Несколько лет спустя отошла ко Господу и как раз Софья, которая оставалась в этой женской общине. Ее похоронили рядом со старцем, которому женщина была предана всей душой долгие годы. Через 30 лет Аляска и примыкающие к ней острова по договору, заключенному между Россией и Соединенными Штатами, стали частью США. Но почитание старца Германа, начавшееся еще при его жизни и продолжалось после смерти, паломники пребывали и пребывали на остров, и у местных жителей остался в память светлый образ человека, который сам себя называл слугой и нянькой здешних народов. И все хранили благодарность ученикам, которых он воспитал. А ученики, надо понимать, остались продолжать его,
3: да,
2: путь.
3: Да, да, да, да. То есть это действительно был такой очень мощный духовный центр. Ну, такая молитва и такая жизнь, она не может пропасть зря. И опять же, это вот то семечко, из которой выросло, в принципе, все современное американское православие, да, как таковое. Которое, кстати говоря, сейчас переживает очередной подъем. И такой вот, ну, может, мы как-то об этом уже говорили, по-моему, так вскользь. Сейчас прям проблемой православной церкви в Америке является просто катастрофическая нехватка пастырей. То есть там священники просто нужны как воздух. потому что приходят в православие. Люди приходят в православие сами. И там нет никаких вот этих вот там проповедников или еще что-то. Люди сами приходят в православие. Вчерашние там католики, протестанты, коих там куча, всевозможные абсолютно вот эти вот различных течений люди, они приходят в православие, они сами организуют там какие-то вот эти вот общины, приходы, и потом просто сейчас терроризируют там, значит, епископов и говорят, дайте нам священника. То есть там каждый священник, он просто летает просто буквально вот так вот по всей Америке, потому что надо везде служить, потому что очень не хватает, вот, не хватает литургий, вот. И я думаю, что это все в том числе и по молитвам вот преподобного Германа. Это прям, это удивительный человек. Ну, и надо сказать, да, что уж так вот, прославление его состоялось в 1970 году, как раз 9 августа, и это, ну, это совсем недавно практически. И это был, повторюсь, первый православный святой американского континента. И это очень важно, это очень нужно. Сначала он был, ну, точнее, не сначала, параллельно он был прославлен и прямо там, на острове Кадьяк, и параллельно же он был прославлен в кафедральном соборе в Сан-Франциско. И тоже это вот такое вот объединение, потому что изначально вот эта епархия, она как раз была Алеутской и Сан-Франциской, да, вот это основное.
2: Слушайте, это так звучит просто, вроде бы нормально, а вроде как-то вот странно.
3: Ну да, да, да.
2: Какая Сан-Франциско? Мы же слышали только песню группы Кармен про Сан-Франциско, а тут епархия.
3: Вот так, а тут все на самом деле очень рядом. И вот, знаете, вот когда говоришь об этом, у меня всегда вот такая надежда, что ли, что, может быть, все-таки однажды мы найдем вот какие-то вот точки пересечения-то. И вот, собственно, вот они есть. И то, что может нас объединить, у нас миллион причин разъединиться. А то, что может нас объединить, ну вот одни святые. Да, это святые вне времени и вне пространства. То есть, если ты православный, ну, ты в равной степени почитаешь и Серафима Саровского, и Германа Аляскинского. И если ты уважаешь и почитаешь, там, например, святейшего патриарха Тихона, то ты не можешь не знать, что, ну, как бы, начало его пути, такого прям осознанного, и вот самые важные моменты становления его как человека, они прошли на американской земле. То есть у нас есть очень много общего, очень много. И все это общее, оно лежит именно в пространстве веры, в пространстве православия. Вот как бы это ни звучало, но на самом деле православие, оно объединяет весь мир. И у нас есть, мы можем говорить просто о каких-то условных общечеловеческих ценностях, но, как мы видим, они совсем не общие и даже местами нечеловеческие, и даже совсем и не ценности. А вот когда мы говорим о святых, когда мы вместо общечеловеческих ценностей говорим о православии, мы говорим, что это действительно может объединить всех. Потому что, ну, где бы ты ни был, Сан-Франциско, там, Нью-Йорк, там, Нижний Новгород, Москва и Иерусалим, Париж, и везде есть равнопочитаемые святые одной единой православной церковью. Как бы нам до этого дожить, вот это было бы прекрасно.
2: А что же тогда нам делать в Нижнем Новгороде 2026 года, когда мы забываем о том, что как раз все мы объединены одной верой? Потому что кажется, что общество настолько разделено на сегменты, что собрать это будто бы невозможно, как масло и уксус.
3: Ну, для начала, опять же, интересоваться православием своим, своим собственным. Потому что у нас зачастую православие, оно заканчивается, ну вот, хорошо, если на батюшке Серафиме, вот, а то на ближайшем батюшке просто в храме. И там на ближайшем
2: подсвечнике. Ну, хорошо, что оно началось хотя бы,
3: ну,
2: на батюшке.
3: Как бы да, храме. Да. Вот, или на ближайшем подсвечнике. А когда ты понимаешь, что православие, вот, оно действительно очень богато, и оно действительно везде, когда ты заглядываешь в календарь не для того, чтобы узнать, что там поесть можно, а когда ты заглядываешь для того, чтобы узнать, а что за святой сегодня празднуется всей церковью, вот тут вот, наверное, уже, ну, как бы вот увидишь ту же самую, например, Женевьеву Парижскую, думаешь, ну вот, ну как бы, ну святая, вот церковью празднуется. Вот, дай бог нам бы, конечно, все-таки их более активно включать в церковный календарь не только как дни поминовения, но и в плане службы. Вот, когда ты видишь не просто вот, ну, там, есть там в календарике там 2-3 имени в начале списка, ну, вот это все как бы хватит. А когда ты этот списочек святых дня прочитываешь более подробно и до конца, ты видишь там святых Британии, святых Ирландии, святых Германии, святых, опять же, там, Сирии, например, там, да, тот же самый многострадальный, и так далее, и так далее. Ты понимаешь, что, ну, практически нет на земле места, которое бы не было охвачено проповедью православных святых. Поэтому, ну, вот это единство и близость, она же, наверное, все-таки должна бы как-то, вот, ну, звучать. Вот мы только что буквально, да, на той неделе говорили там, например, о Почаевской иконе Матери Божией. Ну, как бы это же очень рядом. И это же, дай бог, и будет тем самым поводом для объединения. С чего ведь началось вот это разделение? С того, что появилась там вот эта вот отдельная украинская православная церковь, которая вот, а вот мы не такие, мы не будем подчиняться там московскому патриархату, мы сами по себе будем. Ну, это раскольничество. И это раскольничество привело к просто чудовищной трагедии наших народов. Вот. А точнее, нашего народа. А вот когда мы найдем вот это вот общее здесь, там, да, в Почаевской лавре, например, когда мы найдем общее там на острове Кадьяк, когда мы найдем общее там в Париже, тогда, может быть, мы поймем, что мы и есть единый народ, народ Божий, церковь. И как-то, ну, будет у нас больше вот каких-то, больше о чем поговорить. Вот. Не о чем поспорить, а именно о чем поговорить.
2: А стоит ли об этом рассуждать, например, постом, который вот совсем скоро начнется, да, мы говорили уже, что Успенский не за горами. Постовые размышления, мне кажется, они самые какие-то оголенные, самые наэлектризованные, потому что да. Тело как-то так на второй план отодвигается, а как раз выходит на первый план что-то духовное, что-то размышлительно волнующее.
3: Должно бы так быть, дай бог, чтобы так и было. И, ну, конечно, так бы надо, повторюсь. И думать о единстве, когда мы говорим, что у креста Господня апостол Иоанн Богослов взял к себе Пресвятую Богородицу как маму, когда Господь с креста ему сказал: «Это твоя мать», а своей маме сказал: «Это твой сын», мы говорим о том, что тем самым Господь отдал человечество Матери Божией, да, вот, сказал ей усыновить и удочерить всех нас. Вот, вот эта мама теперь, вот давайте к ней теперь, пожалуйста. Но там же не было разделения по народам и всем прочим. Есть народ первого сорта, есть народ второго сорта и так далее. Вот, потому что даже заступничество Матери Божией может некоторыми людьми использоваться как некая привилегия. Вот мы, например, вот мы дивеевские, мы не абы кто, мы вот, понимаешь, тут четвертый удел Пресвятой Богородицы, а вы там, вы не удел Пресвятой Богородицы, ну и все. Вот. Но тем самым ты сам себя ставишь вне покрова Пресвятой Богородицы, который распростерт над всеми, кто ей послушен. А самое главное послушание, ну вот, что хочет мама? Чтобы дети не дрались между собой, ну, наверное, чтобы они жили мирно, чтобы они как бы были вот как бы друг другу не только братьями и сестрами, но еще и друзьями. Вот, потому что вот, как я слышал от одного человека такое тоже очень правильное размышление, он говорит: я родственникам не верю. Вот у меня есть друзья, вот друзьям я верю, а родственникам не верю.
2: Почему?
3: Ну, печальный опыт вот такой вот. Вот не всегда родственники равно друзья, а вот нам бы надо и то, и другое сочетать. Чтобы не просто мы были вот, ну, там, родня друг другу. Ну и ладно, родня, и все. И то такая себе родня. Вот. Мы же, когда в церкви говорим друг другу: вот мы братья и сестры. Что это значит? Что человек рядом с тобой стоящий — это твой родственник, близкий родственник, да, первой степени родства. Ну, как бы, а ты знаешь вообще, как его зовут? Извечная наша тоже тема, о которой мы много раз говорим. Что даже люди, которые много лет ходят в храм, они зачастую не знают тех же людей, которые стоят рядом с ними и даже не стремятся к узнаванию. Ну, что-то ходит и ходит, и ладно. Но какой же ты тогда родственник-то, если ты не знаешь, как твою сестру по имени зовут?
2: Может быть, это какая-нибудь природная застенчивость?
3: Ну, может быть. Ну, какая застенчивость в семье? Вот. Ну, тут как-то надо это все ну, немножечко превозмогать. И опять же, это значит, может быть, застенчивость, а может, невнимательность. Может, это просто вот такое
2: равнодушие?
3: Вот... Равнодушие, да. Я там, я вот стою здесь, вот у стенки, и мне как бы без разницы, кто там еще дальше стоит. Вот. А все-таки опыт святых, он опыт как раз неравнодушия. Вот можно же было там, да, тому же Герману Алескинскому, ну вот он живет там у себя на острове Еловом, ну как бы вот все, как бы уже от дел миссии он уже отошел, ну вот все, уходи в затворничество, надо же стяжать Духа Святаго, надо же, так сказать, спасись сам, вот, ну вот этим и спасайся. Но он же все равно продолжал там и окормлять, и говорить с людьми, и так далее, и так далее. Точно так же, как и батюшка Серафим Саровский. Но это же все равно было открытость людям. Даже когда они убегали от мира, все равно они мир, с миром не воевали. Они воевали с собой. Самый страшный враг — это я сам. Вот это важно. А у нас получается наоборот, что мы воюем с миром, наш брат или сестра — это наш враг, самый главный. А с кем я буду, как сейчас говорят, да, с кем надо подружиться, с кем надо вот примириться, кого надо ублажать — это я сам. Традиция церкви говорит о другом, что с собой как раз воевать стоит, а вот с ближним надо проявлять, прежде всего, любовь и радость. И вот. Ну, это прям самое дело поста, тем более поста Успенского, прям вот очень-очень надо.
2: И самое прекрасное начало, мне кажется, неделя, которую мы будем проводить, и которая уже начинается, а утро на радиообраз подходит к своему завершению.
3: К сожалению. Но есть у нас, повторюсь, еще целых 5 дней на то, чтобы подготовиться к Успенскому посту, на то, чтобы действительно подумать о том, как я буду проявлять свою любовь, не причинять любовь, а проявлять свою любовь.
2: Не наносить доброту.
3: Да-да-да. А все-таки проявлять доброту и любовь к своим ближним. Но опять же, ближние — это же не только там кто-то вот там бомжик где-то на улице сидящий. Снова и снова мы говорим, что ближний — это тот человек, который рядом с вами. Рядом с вами на работе, рядом с вами дома, опять же. Рядом с вами, может быть, прямо сейчас в транспорте, который едет. Вот это и есть тот ближний, к которому нужно присмотреться. А могу ли я к нему проявить какую-то любовь и доброту? Не надо там совершать каких-то сверхдеяний и сверх там вот таких вот невероятных свершений. Просто немножечко проявить внимание и просто немножечко посмотреть, все ли там у человека хорошо. А если все хорошо, ну вот просто проявить к нему немножечко любви, тепла, добра, и там лишний раз улыбнуться, лишний раз там какое-то доброе поддерживающее слово сказать. Это прям здорово. Вот еще такое небольшое уж это самое, позволю себе, замечание, что ли. Мне очень понравилось, ну вот мы когда говорили тут на той неделе вот о нашем там скаутском слете, вот мы говорили о том, что вот дети помогали друг другу там рюкзаки носить, там еще что-то.
2: Ну в целом помогали.
3: В целом
2: были
3: помогали,
2: вместе.
3: Да. И вот это очень было видно как раз даже там, в моментах, когда там... Ну, они не готовили, на самом деле, для себя. Там у нас, слава богу, был прям прекраснейший повар, там, удивительным, чудесным образом появившийся из ниоткуда. Вот. И, ну, очень-очень вкусно и здорово готовил. Но, опять же, помочь... Вот слово «помощь» — это, опять же, как мы осмысляли, да, вот и говорили о том, что вот есть такое испытание... следопытская, называется «Добрая пчелка». Просто пчелка. Просто пчелка. Нужно сделать, по-моему, 20, что ли, добрых дел за день. И ты должен их записать еще, то, мало ли, забудешь, обесобьешься. Вот. И это для себя. Это никто потом не контролирует, но для себя ты записал, у тебя все нормально есть. Вот. И когда мы говорили о том, что, ну вот, это же не просто так, это же не просто испытание ради испытания, а ты вот раз это испытание прошел, два это испытание прошел, ты привыкаешь к добрым делам, ты привыкаешь видеть, то есть это же вот мы думаем, ну что такое 20 добрых дел, ну их же надо найти за день, а вдруг у тебя вот, например, во время того же похода, что вроде ты там сделаешь, ну рюкзак понес, это одно доброе дело, а где еще 19? И вот начинаешь придумывать и присматриваться, а кому можно помочь, а кому там вот вообще, ну...
2: Сразу
3: люди, помогите мне помочь
2: бабушка,
3: вам.
2: Да, бабушка через дорогу, которую перевели, хотя она не хотела.
3: Да, да, да, да. Вот но надо перевести, да. И вот это все дает привычку видеть нужду другого человека. И то же самое, ну, отчасти, я видел, например, на вот этом молодежном форуме, когда я вот присматривался
2: в Дивеево,
3: который вот был как раз перед серафимскими торжествами, я присматривался вот в том числе к организаторам, да, в том числе там к ребятам. И вот это удивительно, это идет, конечно же, от организаторов. И вот смотришь, с каким, ну, вот таким вот вроде бы простым вниманием они относятся друг к другу. Ну вот идет человек, да, вроде бы там, ну, опять же, надо же выглядеть при этом солидно, да, кто-то там что-то ему подошел, поправил, где-то отряхнул, там, опять же, на поле где-то там немножко там что-то там испачкалось, раз там где-то помог, отряхнул, у тебя там сзади вот там не видно, давай я тебе сделаю. Вроде бы мелочь, но это невероятно важная мелочь, потому что, глядя на это, я смотрю, и дети начинают друг другу помогать, начинают вот это вот где-то, ну, какая-то вот, вот эта дружность и... Ну, вот такое вот чудеса маленьких дел. Здесь чуть-чуть сделал, угу. там чуть-чуть сделал, а в результате получилось
2: одно большое хорошее.
3: Да, вот это вот невероятно какое-то доброе пространство. Мир стал иным, потому что вот я своим добром изменил этот мир вокруг себя. Вот, мне кажется, это самое важное дело на грядущий пост. Так что думайте, чем вы будете... блистать перед Матерью Божией этим постом, и особенно в ее праздник. Вот. Ну и готовимся к этому, готовимся потихонечку.
2: И продолжаем слушать радио «Образ», а мы с вами прощаемся.
3: До свидания.
2: Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! На радио «Образ» итоговый выпуск новостей. В этом выпуске мы поговорим с вами о самых главных событиях, которые произошли на уходящей неделе. В студии Олег Демин. Начинаем выпуск с события понедельника. В этот день патриарх Кирилл вручил народному артисту России Николаю Бурляеву орден Даниила Московского первой степени в связи с его 80-летним юбилеем. Свой день рождения артист отмечает как раз 3 августа. Патриарх Кирилл подчеркнул, что особой признательности заслуживают труды Николая Бурляева на посту президента Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», а также признательности заслуживает его активное участие в мероприятиях Патриаршего совета по культуре. Предстоятель церкви пожелал юбиляру крепости силы, долголетия, помощи Божией и успехов во всех делах и начинаниях. Во вторник, в день 25-летия прославления праведного воина Федора Ушакова, в храме, который посвящен этому святому, отметили престольный праздник. Храм находится в Сормовском благочинии Нижегородской епархии. Перед началом божественной литургии был совершен водосвятный молебен, а по окончании священнослужители и прихожане прошли крестным ходом со славлением святому покровителю. 5 августа 2001 года состоялось официальное прославление адмирала в лике святых как праведного воина. Его возглавил бывший тогда митрополитом Смоленским и Калининградским, ныне святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А вот в Дивееве в этот день завершился военно-спортивный фестиваль «Православный воин». Уже традиционный 11-й по счету фестиваль продолжался 3 дня. В нем приняли участие 324 спортсмена из 7 регионов России. Программа фестиваля была насыщенной и разноплановой. Турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей, соревнования по спортивному страйкболу, турнир по спортивному лазертагу, военно-тактическая игра «Диверсант-2026». Все победители были награждены дипломами, кубками и медалями, а участники – грамотами. Переходим к событиям 5 августа. В селе Макарьевское Городецкой епархии стартовал молодежный паломническо-волонтерский форум. Он приурочен к 200-летию местного храма в честь Макария Унжинского и Желтоводского и 150-летию со дня рождения архиепископа Феодора Поздеевского. Его отец был настоятелем этого храма. В форуме приняли участие православная молодежь и воспитанники воскресных школ. Программа включала духовно-просветительское и спортивное направления. Например, для ребят были организованы тематические беседы о формировании христианской личности, а еще тренировки по общей физической подготовке и рукопашному бою, занятия по оказанию первой медпомощи и основам туризма. Участники этого форума вносят свой вклад в сохранение святыни, помогают в подготовке храма к консервации. Ну, а еще 5 августа в руинированном храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ступино Городецкого района была совершена первая за 90 лет божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма в честь святителя Алексия, митрополита Московского, села Зиняки, иерей Александр Казаченко. Подготовку храма и прилегающей территории к службе взяли на себя прихожане Алексеевского храма. По окончании богослужений иерей Александр Казаченко обратился к молящимся с пастырским словом. Он поздравил сельчан с этим знаменательным событием и поблагодарил всех за общую молитву. Священник выразил надежду, что первая служба станет началом духовного возрождения храма, а жители села будут и впредь заботиться о святыне и принимать активное участие в ее восстановлении. Благочинный Приокского округа Нижегородской епархии иерей Олег Корсаков посетил епархиальный социальный центр «Быть мамой» и передал для его подопечных партию гуманитарной помощи. В продуктовые наборы общим весом около 250 килограммов вошли макаронные изделия, крупы, горох, подсолнечное масло, соль, сахар, чай и сладости. Священник пообщался с сотрудниками и поддержал подопечных центра. Сегодня комплексную помощь здесь получают 5 матерей и 12 детей, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. На следующий день, 6 августа, в Нижегородской митрополии состоялось интересное событие. В Нижнем Новгороде в этот день начала работу международная православная ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». В этом году она уже 47-я по счету. Главная святыня выставки – икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Перед ней ежедневно будут совершаться молебны. Официальная церемония открытия выставки состоялась в первый же день в часовне павильона номер 1. По традиции там был совершен торжественный молебен. На нем также присутствовал руководитель компании «Узорыча» Дарья Буланова, которая уже много лет занимается организацией и проведением этой выставки.
1: 369 участников, 10 стран, 62 епархии представлены на выставке в этом году. Это очень радует, что выставка все-таки сохраняет свой международный статус. Культурная часть, мы ее посвятили теме диалогу поколений. Это будут музыкальные концерты, это будут спектакли, это будут просто разговоры, это будет кино. Попробуем рассказать людям, что такое диалог.
0: В торгово-выставочной экспозиции более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы, а также Сербии, Сирии, Украины и Черногории. Ну и, конечно, нижегородские участники – храмы и монастыри из Нижегородской, Выксунской, Лысковской, Городецкой епархии. Продолжится выставка до 12 августа. И, наконец, 7 августа в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре отпраздновали День памяти основателя обители преподобного Макария, Желтоводского и Унжинского чудотворца. Богослужение в Троицком соборе обители возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. На божественной литургии вместе с прихожанами молилась настоятельница этого монастыря, игуменья Нина Антонова, с сестрами обители. После божественной литургии было совершено славление ее основателю. Игуменья Нина поблагодарила митрополита Георгия и преосвященных архиереев за совершенное богослужение, преподнесла каждому заздравную просфору и макарьевскую икону Божией Матери, списанную с образа, перед которым молился в келье преподобный Макарий Желтоводский. Затем митрополит Георгий поздравил всех с Днем памяти преподобного Макария Желтоводского и Унжинского и обратился к собравшимся со святительским словом.
2: Уже стало доброй, благочестивой традицией, что 7 августа мы прибываем сюда, на берега желтых вод великой реки Волги, совершаем свои молитвы в этой славной, благословенной обители. И какая сегодня в небесах особая радость насельников и как насельниц этой обители, которые в веках совершали свои подвиги, труды во славу Божию Матери Церкви. Мы с вами будем строить свою жизнь, свою церковную жизнь, свою личную жизнь на фундаменте традиций, традиций наших отцов, наших дедов, на традициях наших святых угодников Божьих, таких как преподобный богоносный отец наш Макарий, Желтоводский и Унжинский чудотворец. Аминь и Богу нашему слава!
0: В организации торжеств помогали волонтеры Нижегородской и Лысковской епархии. По данным правоохранительных органов, на праздничном богослужении в Макарьевском монастыре молилось около 2000 паломников. Ну вот, пожалуй, это и есть главные события, которыми запомнилась нам уходящая неделя. Служба информации «Радио Образ». До встречи в эфире.

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

о талантах. День за днем. Дневник православного священника. 10 августа. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Хотелось бы глубоко проникнуться смыслом этих слов. Строгая ответственность лежит на каждом из нас за употребление таланта, веренного нам Богом. Будь то земное богатство, деньги, силы, здоровье, способности или духовное. Одному больше, другому меньше. Но все вверено человеку лишь на время и для того, чтобы он применил данное ему к делу, на пользу ближнего и во славу Божию. От нас потребуется строгий отчет, и лишь в том случае услышим мы похвалу от Господа, как добрые рабы, если пустим в рост полученное нами и из каждой частички извлечем пользу для других, не задерживая ничего чужого в недостойных руках наших.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от преподобного Никона Оптинского. Причащаться можно и чаще, и реже, но исповедоваться надо чаще, дабы совесть всегда была чистая, незапятнанная. Как тело мы стараемся мыть всегда, когда его как-либо запачкаем, так и душу необходимо всегда держать чистой, чтобы совесть ни в чем не упрекала. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Башни древнего Кремля. Зачатьевская.
2: Прямоугольная Зачатьевская башня расположена в подгорной части Нижегородского Кремля между Белой и Борисоглебской башнями. Она названа по близлежащему, вне стен крепости, Зачатьевскому монастырю. После нескольких пожаров 17 и 18 веков инокинь этой обители перевели в другой монастырь, Происхожденский. Туда же направили общину из Воскресенского монастыря, также сгоревшего. В итоге три женских монастыря объединили в один. В 19 веке обитель перенесли к Арзамасской заставе, ныне площадь Лядова, и переименовали в Крестовоздвиженский. В советское время монастырь упразднили и снесли. Великое освящение возрожденной святыни состоялось в 2011 году. Но вернемся к самой Зачатьевской башне. В некоторых документах 18 века она упоминается также как «Живоносновская». По церкви в честь живоносного источника, воды которого, по преданию, исцеляли болезнь глаз. Храм до наших дней не сохранился, разрушен при советской власти в 1929 году. Согласно одной из легенд, при строительстве Зачатьевской башни в котловане похоронили итальянского архитектора, который ее и проектировал. Заморский гость влюбился в невесту местного строителя. Это не понравилось нижегородцу. Между соперниками вспыхнула драка. В итоге оба влюбленных и погибли. Возведение Зачатьевской башни велось в период с 1500 по 1514 годы. Через ее ворота можно было выйти к Волге. На подгорном участке Кремля часто происходили оползни, что сказывалось на состоянии башни. В 1620 году состоялся первый крупный ремонт крепости, в том числе и подгорных башен. Установка труб для отвода воды, каменные подпорки, укрепление стен и башен железными связями не решили проблему оползней. В документах того времени Зачатьевская башня упоминается как двухъярусная, то есть она сравнялась по высоте с крепостными стенами. В середине 18 столетия большой оползень сместил башню в сторону Волги на несколько метров и разрушил ее. Остатки башни разобрали на строительный материал, который использовали для ремонта Кремля. В 30-е годы 19 века на месте башни возвели тонкую кирпичную стену и устроили сход к живоносному источнику, однако вскоре сход засыпали из-за оползня. В 1960-е годы при проведении раскопок были обнаружены обломки Зачатьевской башни. По всей видимости, они откололись от основного массива. При масштабной реставрации Кремля в 20 веке башню восстанавливать не стали, но научный руководитель работ Святослав Агафонов провел тщательное исследование фрагментов башни и выполнил графическую реконструкцию ее первоначального облика. На основе этих данных в начале 2000-х годов был разработан проект восстановления Зачатьевской башни под руководством архитектора Ирины Агафоновой, дочери Святослава Леонидовича. Современные технологии строительства позволили восстановить башню на таком непростом участке Кремля. Торжественное открытие Зачатьевской башни состоялось 4 ноября 2012 года в честь 400-летия Второго народного ополчения. В помещениях Зачатьевской башни располагается музейная экспозиция. Найденные фрагменты кладки расположены в нижней части нынешней башни, на месте проезда и под стеклянным пристроем. На первом ярусе имеется и небольшая археологическая выставка с экспонатами с раскопок башни. На втором этаже башни представлена экспозиция, посвященная археологическому изучению Нижегородского Кремля и его окрестностей, раскопкам последних лет. Третий этаж занимает выставка «Ополчение 1612 года». Она состоит из двух инсталляций, реконструкции костюмов горожан 17 века и предметов российской государственной символики. Здесь же оборудована смотровая площадка с подзорной трубой.
1: Башни древнего Кремля.

0: Просыпаться на рассвете от того, что радость душит, и глядеть в окно каюты на зеленую волну, или на палубе в ненастье, в мех закутавшись пушистый, слушать, как стучит машина, и не думать ни о чем. Анна Ахматова.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Сюрприз для миссис Керри. Ремонт был сделан, и миссис Керри успокоила себя тем, что свои обязанности она выполнила добросовестно. На этом можно было поставить точку. Мальчик не ее Джейми, совершенно точно. Невежественный, нищий калека, сын ее умершей сестры. Да этого просто не может быть. Она должна выбросить из головы все глупости. Однако это оказалось не так просто. Миссис Керри не могла избавиться от постоянных дум. Перед ее глазами то и дело возникала убогая комнатка и бледное лицо мальчика, с болью смотрящего на нее. А что, если это Джейми? Миссис Керри дважды ездила к мальчику, каждый раз убеждая себя, что ей необходимо еще один раз взглянуть на него, чтобы убедиться, это совсем не тот, кого она ищет. Но стоило ей уйти, как вопрос возникал вновь. А что, если это Джейми? В конце концов, окончательно измучившись, она написала сестре письмо. «Сначала я не хотела тебе говорить», — писала она. «Мне жалко было бередить еще и твою рану или подавать пустые надежды. Я уверена, что это не он, но даже сейчас, когда я пишу тебе эти слова, я знаю, что не уверена. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Ты должна приехать. Мне надо показать его тебе. Конечно, мы видели нашего маленького Джейми, когда ему было 4 годика. Теперь ему 12. Этому мальчику тоже 12, наверное. Он не знает своего возраста. Глаза и волосы у него иные, чем у Джейми. Он калека. Но калекой стал 6 лет назад, когда упал. Описание его отца мне получить не удалось, но нет никаких «за» или «против» того, что он муж нашей бедной Дорис. Звали его профессор. Это очень странно, ведь у него ничего не было, кроме нескольких книг. Вообще-то Джон Кент тоже был странным, но я совсем не помню, интересовался ли он книгами. Может быть, ты помнишь? Конечно, кличку профессора мог выдумать он сам, а может быть, так его называли другие. Но что касается мальчика, не знаю. Надеюсь, ты поможешь мне. Твоя обезумевшая сестра Руфь. Делла не заставила себя ждать и немедленно отправилась посмотреть на мальчика. Но и она не знала. Как и сестру, ее стали мучить сомнения. Все может быть. Однако, как и у Поллианны, у нее был готов простой выход из положения. «А почему, дорогая, тебе не взять его?» — предложила она сестре. «Установи его. Вот было бы замечательно. Ведь он такой несчастный». Миссис Керри не дала сестре закончить. «Нет, нет, я не могу». «Не могу!» — прокричала она. «Мне нужен мой Джейми и больше никто!» Делла вздохнула и уехала. Миссис Керри вновь не находила себе места. Днем беспокоилась и нервничала. Ночью плохо спала. Ей снились сны, в которых «может быть» или «а вдруг» превращались в «да». Поллианна тоже не находила себе места. Впервые в жизни она увидела нищету. Теперь она знала людей, которые голодали, плохо одеты и живут в темных грязных домах. Конечно, ей очень хотелось им помочь. С миссис Керри она дважды навестила Джейми и очень обрадовалась, когда увидела, что мистер Додж сделал в доме Джейми. Но ведь это капля в море. Вокруг столько несчастных людей. С надеждой смотрела девочка на миссис Керри. А вдруг та поможет и другим? «Ну, конечно». Миссис Керри не на шутку рассердилась. «Ты хочешь, чтобы я всю улицу обклеила новыми обоями и поменяла лестницы? А больше тебе ничего не хочется?»
2: «Хочется!» — радостно воскликнула Поллианна. «Понимаете, им так много всего нужно! А как весело будет, если они все это получат! Я хотела бы стать богатой, чтобы им помочь. Но пока я буду радоваться, что вы им поможете!»
1: Миссис Керри чуть не задохнулась от возмущения. Она заявила, что не намерена ничего больше делать в том проулке, и что могла, она уже сделала. Каждый может подтвердить, что она не поскупилась для дома, где живут Мерфи. О том, что она владелица этого дома, она умолчала. Она объяснила Поллианне, что есть специальные благотворительные организации, в чьи обязанности входит помогать бедным. Но Поллианна стояла на своем. «Не понимаю», — говорила она, — «почему надо собираться вместе и решать, что делать? Гораздо приятнее помогать от себя. Лучше я подарю книгу Джемми сама, чем поручу это какому-то благотворительному обществу. И ему будет гораздо приятнее принять ее от меня, чем от других».
2: «Возможно», — устало ответила мисс Керри. «Но для Джемми это неплохо.
1: Если книгу принесут ему от общества, она ему больше подойдет. Они-то уж знают, что ему полезно читать». Дальше начались пространные рассуждения, из которых Поллианна ничего толком не поняла. О зле, которое приносит неразборчивое чтение, и о вредных последствиях неорганизованной благотворительности.
2: «Да, и кроме того», — добавила она, увидев недоумение на лице девочки, «если я лично предложу помощь этим людям, они ее просто не примут. Помнишь, что миссис Мерфи заявила, когда я предложила ей немного денег?»
1: «Да, я знаю», — вздохнула Поллианна. «Этого я никак не могу понять. И все-таки неправильно, когда у нас столько всего хорошего, а у них почти ничего».
2: Дни проходили. Тревожное чувство в сердце Поллианны не уменьшалось, а только росло. Даже игра в радость почти потеряла свой неповторимый вкус. «Я не могу найти», — говорила Поллианна, — «чему бы им радоваться? Конечно, мы можем радоваться, что не такие бедные, как они. Но когда я думаю, что я этому рада, мне становится их очень жалко, и я не могу радоваться. Конечно, мы должны быть рады, что есть бедные, потому что мы можем им помочь. Но если мы им не помогаем, тогда что?» Поллианна мучилась и не могла ответить на этот вопрос. Не отвечала на него и миссис Керри. Она постоянно о чем-то напряженно думала. С приближением Рождества миссис Керри нервничала все больше. Елка напоминала о детских башмачках, приготовленных для Деда Мороза. Для ее Джемми башмачка не было. Наконец, за неделю до Рождества она решилась и позвала Поллианну. «Поллианна», — сказала она без всяких вступлений, — «я решила взять Джемми. Машина сейчас будет готова. Я поеду за ним и привезу его. Если хочешь, можешь ехать со мной». По лицу Поллианны пробежал радостный свет. «Как я рада!» — выдохнула она. «Я так рада, что мне хочется плакать и кричать. Почему, миссис Керри, когда очень радуешься, хочется плакать?» «Я не знаю», — измученно произнесла миссис Керри. Ее лицо не выражало радости. Не успела она переступить порог убогой квартирки, как сразу сообщила о своем решении взять Джемми к себе, чтобы обеспечить ему безбедную жизнь. Она без утайки рассказала о том, как потерялся их Джемми, и как она долгие годы его искала, рассказала и о сомнениях. В ногах кровати стояла миссис Мерфи и тихонько плакала. Напротив стоял Джерри. Глаза его радостно сверкали, он то и дело восклицал: «Вот это здорово! А, сэр Джеймс!» Сначала Джемми казалось, что ему открылась дверь в рай. Но чем дольше говорила миссис Керри, тем грустнее становились его глаза. Наконец он отвернулся к стене. Миссис Керри замолчала. Нависла долгая тишина. Джемми повернул голову, бледная, с глазами полными слез. «Спасибо, миссис Керри. Но я не пойду», — произнес он. «Что?» Миссис Керри не верила своим ушам. «Не пойдешь?» «Джейми!» — прошептала Полиана в ужасе. «Ну, сэр, какая тебя муха укусила?» — нахмурился Джерри. «Это же просто здорово!» «Не пойду», — повторил мальчик. «Джейми, Джейми, ты только подумай. Представь, от чего ты отказываешься». У миссис Мерфи дрожал голос. «Я подумал», — едва слышно выговорил Джейми. «Неужели, по-вашему, я не знаю, что делаю?» И, повернув к миссис Керри мокрые глаза, повторил. «Я не пойду к вам». Голос его дрогнул. «Если бы вы меня любили, было бы иначе. Но ведь вы меня совсем не любите. Я вам не нужен. То есть вам нужен не я. Вам нужен тот Джейми. А я чужой». «Но...» беспомощно начала миссис Керрио. «Я не такой, как другие мальчики. Я не могу ходить», — перебил ее Джейми. «Вы скоро устанете от меня, я знаю. Я не могу быть для вас обузой. Если бы вы меня жалели, как маменька...» Он с трудом подавил всхлипывание. Потом опять отвернулся. «Я не тот Джейми», — закончил он. Его худые руки сжались так, что все косточки проступили на старой шали, покрывающей постель. Воцарилась полная тишина. Потом миссис Керри поднялась. Лицо ее побледнело. Полиана затаила дыхание, но услышала только: «Пойдем».
3: «Да, ты просто дурак», — пробурчал Джерри после того, как закрылась дверь.
2: А Джейми, отвернувшись, горько плакал, хорошо понимая, что та дверь, которая вела его в рай, теперь навеки для него захлопнулась.
0: Радиообраз.
1: Из-за кассы. Миссис Керри была в гневе. Принять такое благородное решение, взять к себе этого калеку, а потом услышать его отказ — это просто невыносимо. Она не привыкла к тому, чтобы пренебрегали ее решениями. Теперь, когда она не могла взять этого мальчика, ее охватил ужас, что он и есть ее Джейми. Она честно признавалась себе, что решила взять мальчика не потому, что полюбила, даже не потому, что пожалела, нет. Она надеялась заглушить этим бесконечно звучащий в ней вопрос: «А что, если это Джейми?» Она признавалась себе, что на самом деле его не любит, потому что он не сын ее сестры. Надо быстрее забыть об этой истории. Но забыть она не могла. Как ни пыталась она отвлечься, перед ней все всплывал образ несчастного мальчика, лежащего, отвернувшись к стене в убогой коморке. Кроме того, Полиана совершенно потеряла покой. Она бродила, как потерянная, по всему дому. «Нет, я не больна», — отвечала она, когда ее спрашивали. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем. Просто... я думаю про Джейми. Почему у него нет красивых вещей, таких, как у нас? Ковров, картин, штор?» Полиана потеряла аппетит. «Нет», — вздыхала она печально, — «я не голодна. Но как только я начинаю есть, я думаю про Джейми. Ведь у него только черствые пончики и сухой хлеб. И тогда я Я ничего не хочу. Миссис Керри хорошо понимала. Надо во что бы то ни стало вывести Поллианну из этого состояния. Перед Рождеством она заказала огромную елку, 2 дюжины гирлянд с разноцветными лампочками, много игрушек. Впервые за долгие годы дом был ярко освещен, искрился мишурой, благоухал свежей хвоей. Миссис Керри предложила Поллианне пригласить девочек из класса и устроить рождественский вечер. Поллианна благодарила, но личико ее оставалось печальным. В конце концов, вечер принес больше печали, чем радости, потому что как только вспыхнули яркие лампочки, Поллианна разрыдалась. «Но в чем дело, Поллианна?» — в отчаянии воскликнула миссис Керри. «Что на этот раз не так?» «Ничего», — всхлипывала Поллианна. «Только это чудесно, ужасно красиво, а Джемми ничего не видит». Тут терпение у миссис Керри окончательно лопнуло. «Джемми, Джемми, Джемми, Джемми!» — закричала она. «Поллианна, прекрати, наконец, эти разговоры! Ты прекрасно знаешь, что моей вины здесь нет. Я предлагала ему жить здесь. Да и куда подевалась твоя игра? Почему ты больше не играешь в нее?» «Я в нее играю», — с дрожью в голосе ответила Поллианна. «Но я никогда не представляла себе, что может быть так скверно. Раньше, когда я чему-то радовалась, мне становилось хорошо. Теперь я тоже радуюсь, что у нас есть ковры, картины, хорошая еда. Я могу гулять, веселиться и ходить в школу. Но чем больше я радуюсь за себя, тем больше мне жалко Джемми. Я не знала, что игра может стать такой грустной. Я ничего не понимаю. Может быть, вы понимаете?» Миссис Керри вздохнула и вышла из комнаты. Накануне Рождества случилось то, что немного отвлекло Поллианну от грустных мыслей. Миссис Керри с Поллианной поехали за покупками. И когда они стали выбирать кружева, Поллианна заметила за кассой знакомое лицо. Некоторое время она пристально всматривалась в него, а потом бросилась к прилавку.
4: «Ой, это ты! Это ты!» — воскликнула она, обращаясь к девушке, которая раскладывала на витрине розовые бантики. «Я так рада тебя видеть!»
1: Девушка за кассой подняла голову и удивленно посмотрела на Поллианну. Ее лицо тут же озарилось улыбкой. «Да это ж моя крошка из парка!» — воскликнула она. «Я так рада, что ты вспомнила!» — сияла Поллианна. «Ты ни раз больше не приходила. Я часто тебя искала». «Я не могла. Я должна работать. Это был наш последний выходной перед праздником и...» «50 центов, мадам», — ответила девушка пожилой женщине, которая спрашивала, сколько стоит черно-белый бантик. «50 центов?» Женщина потрогала бантик, постояла в нерешительности и отложила его в сторону. «Да, он довольно красивый». И она ушла. Подошли 2 веселые девочки. Они, хихикая, болтая, выбрали украшение из пунцового атласа, усыпанного сверкающими камешками, а потом взяли еще и тюль, расшитый розовыми бутонами. Поллианна восхищенно проводила их взглядом. «Ты занимаешься этим весь день? Как ты, наверное, рада, что выбрала такую работу?» «Рада? Столько народа вокруг, и все разные. Ты можешь с ними разговаривать. Ты должна даже с ними разговаривать. Это твоя работа. Мне бы понравилось. Наверное, я тоже этим займусь, когда вырасту. Это очень интересно». «Интересно? Я так не думаю», — усмехнулась девушка за кассой. «$1, мэм», — ответила она покупательнице о цене ярко-желтого бархатного бантика. «Так...» — покупательница нахмурилась. «Долго же пришлось ждать ответа». Девушка за кассой закусила губу. «Простите, я не слышала, мэм. Меня это не касается. Ваше дело слушать. Вам за это платят. Сколько стоит вон тот, черный?»
5: «50 центов».
1: «А голубой?» $1. «Не дерзите, мисс! Отвечайте вежливо, а то я доложу хозяину. Покажите мне эти розовые».
5: Девушка сжала губы. Она покорно протянула руку к прилавку, к подносу с розовыми бантиками. Руки ее заметно дрожали. Женщина выбрала 5 бантиков, спросила цену и зло бросила. «Ничего хорошего не вижу». Она ушла. «Ну что ты теперь думаешь о моей работе?»
1: Можно здесь чему-нибудь порадоваться?» Девушка за кассой обратилась к Поляне, которая смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Поляна смутилась. «Вот злюка. Смешная, правда? Но ты можешь радоваться, что не все такие, как она». «Возможно», — ответила девушка, печально улыбнулась. «А все-таки я тебе скажу, эта твоя игра интересная, но...» Она опять прервалась. 50 центов, мэм. А ты все такая же одинокая?» Спросила Поляна, когда девушка опять освободилась. «Не могу сказать, что дала с тех пор несколько баллов», — горько ответила девушка. «А Рождество ты праздновала?» «О, да». Весь день пролежала в постели, задрав ноги. Прочитала 4 газеты и 1 журнал. Потом отправилась в столовую, где выбросила 35 центов за пирожок с курицей вместо обычных 25. «А что у тебя с ногами?» «Волдыри. Целый день стояла перед Рождеством, было полно народу». Поляна нахмурилась. «И у тебя не было ни елки, ни вечера?» — воскликнула она, окончательно расстроенная. «Откуда?» «Как бы я хотела, чтобы ты посмотрела на мою!» — вздохнула девочка. «Она такая красивая и...» «Ой, как здорово!» — воскликнула она радостно. «Ты еще можешь посмотреть! Мы ее еще не убрали! Приходи сегодня вечером или завтра!» Появилась миссис Керрио. «Поляна!» — начала она ледяным тоном. «Что все это значит? Где ты была? Я везде тебя искала!» «Ох, миссис Керрио, я так рада, что вы пришли!» — затараторила девочка. «Я еще не спросила, как ее зовут, но я ее знаю. Я познакомилась с ней в парке. Она очень одинока. Ее отец тоже был пастором, как и мой, только он еще жив. И у нее нет рождественской елки. Одни только ноги в алдырях и пирожок с курицей. Я хочу, чтобы она увидела мою, понимаете? Мою елку. Я пригласила ее к нам сегодня или завтра. Вы позволите опять зажечь все огни, правда?» «Знаешь, Поляна...» Начала миссис Керрио с явным осуждением. Но девушка из-за кассы прервала ее довольно холодно. «Не беспокойтесь, мэм, я не собираюсь к вам приходить».
6: «Ой, пожалуйста!» — взмолилась Поляна. «Ты не представляешь, как я хочу, чтобы ты...»
1: «К сожалению, не все этого хотят», — прервала ее кассирша. Миссис Керрио вспыхнула, густо покраснела и собралась уже уйти, но Поляна схватила ее за руку.
6: «Нет, миссис Керрио тебя приглашает. Она хочет, чтобы ты пришла. Ты просто не представляешь, какая она добрая. Она отдает столько денег благотворительным организациям».
1: «Поляна!» — возмутилась миссис Керрио. Она снова попыталась уйти, но на этот раз ее задержал звонкий, как колокольчик, смех девушки. «Мне это знакомо, о да. Многие дают им деньги. Многие готовы помочь тем, кто пошел по плохой дороге. Что ж, я не вижу здесь ничего плохого. Только удивляюсь, почему никто не подумает о девушках прежде, чем они на эту дорогу попали. Может быть, тогда не было бы так много несчастных». Она горько усмехнулась и замолчала. Затем повернулась к молодой женщине, стоявшей перед кассой с голубым бантиком в руке. 50 центов, мэм», — услышала мисс Керрио, торопливо покидая магазин.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир, и этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, многие перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы.

Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим, больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освещают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: «Для матери ребенок, до 100 лет детенок».

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Шестого августа, в день открытия международной православной ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», радио «Образ» представило музыкально-поэтическую композицию «Цветы царской России». Мероприятие состоялось в конференц-зале первого павильона Нижегородской ярмарки. Участие в этом поэтическом спектакле приняли лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся Нижегородского хорового колледжа имени Льва Сивухина и школы искусств номер 9. Насельник Вознесенского-Печерского мужского монастыря иеродиакон Антоний Затекин, а также ведущие радио «Образ» Анастасия Шохина и Ольга Ковалева. Подробности в нашем репортаже.
2: Не зло победит зло, а только любовь.
3: А давайте пообещаем друг другу, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.
4: «Не зло победит зло, а только любовь». Эти слова императора Николая II стали главной мыслью музыкально-поэтического спектакля «Цветы царской России». Его создатели – команда «Радиообраз». 6 августа в конференц-зале выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» радиоведущие, музыканты, актеры и посетители православной выставки собрались на «Тихий вечер». «Тихий царский вечер» открыл ведущий утреннего эфира «Радиообраз», руководитель и духовник семейного центра «Очаг», честь царственных страстотерпцев, священник Дионисий Чебиряев. Отец Дионисий пожелал взглянуть на последнего русского царя, его супругу и детей, прежде всего, как на семью, которая подала настоящий, правильный пример семейной жизни.
5: Это история удивительной семьи, такой обычной и такой необычной. Когда в самый момент самых наибольших трудностей, момент наибольших скорбей, и вместо того, чтобы озлобиться, они сплотились вокруг Бога и поддерживали друг друга. Вот источник их святости. Не царствование, не история императорства, а история семьи, которая любила друг друга больше всего. История тех людей, которые Бога поставили на первое место – и, значит, сами оказались исполненными любви друг к другу и окружающим. Вот об этой истории, об истории семьи мы предлагаем вам сегодня послушать, узнать и немножко удивляться.
4: Видеозарисовки, музыкальные и поэтические номера, связанные с историей царственных страстотерпцев, выдержки из дневников последних Романовых и фрагменты аудиокниг. Постановка соткана из ценных материалов, связанных с венценосной семьей. Это и стихи великого князя Константина Романова, знаменитого К.Р., и поэтическое посвящение схиархимандрита Авраама Рейдмана и тексты белогвардейского офицера Сергея Бехтеева.
6: «Наше царство теперь не от мира сего. У нас отнято все, у нас нет мира.

0: Постановка «Цветы царской России» – часть нового живого проекта «Тихий вечер», который создает «Радиообраз». Создает для своих радиослушателей и для всех неравнодушных нижегородцев. Среди соавторов «Тихого вечера» – ведущий «Радиообраз» Анастасия Шохина, Елена Дементьева, Ольга Ковалева. Постановкой спектакля занималась шеф-редактор «Образа» Ирина Вдовина.
1: Какие благодарные люди, которые приходят. Они же знают радио, они любят радио, они их узнают, эти голоса, они ждут, чтобы обнять, сказать спасибо. И нашим ребятам это очень важно и нужно.
2: Я счастлива, потому что мне удалось передать какое-то свое видение и свое прочувствование этой темы. И вроде бы много об этой теме сказано и написано, но когда тебе удается приобщиться вот к этому великому через что-то свое, через свою сердечную боль, через свою любовь, это дорогого стоит.
3: Для меня большая честь и радость передавать образ великой княжны Татьяны, чтобы люди помнили вообще этот день. Может быть, чтобы кто-то увидел в ней близкую для себя душу. Царская семья учит любви. Она учит любви ко всему, к ближнему, к миру. Учит трепетному отношению ко всем и ко всему на свете.
4: Первые 20 лет супружеской жизни были для царской четы самыми счастливыми. Все, кто близко общался с этой семьей, отмечали, с какой бережностью относились друг к другу император и императрица.
5: Да не спошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно им так неизвестно. Жизнь-загадка.
0: «Тихий вечер» стал для слушателей «Радиообраз» настоящим событием. Было видно, как сильно спектакль отозвался в сердцах зрителей. Аплодисменты долго не смолкали, а слова благодарности звучали очень искренне и трогательно.
6: Мне очень понравился музыкально-политический спектакль, который я сегодня прослушала. Это было очень волнительно. Очень интересует жизнь наших последних царей, семьи Романовых. Честно говоря, переполняет прям эмоции, потому что это были необыкновенные люди. И их судьба такая печальная, но нам вся неизвестная. Огромная благодарность всем, кто занимается просветительской деятельностью этой. Нам, обычным людям, это так важно, так интересно и так душевно. Спасибо всем большое.
7: Мне очень понравилось, я прям плакала даже, так растрогалась. Особенно, когда мальчишки пели и говорили.
8: Молодцы, хорошо. Я плакала, когда слушала. И вот опять живем в такие времена. Опять наши дети гибнут. Так что надо нам быть сильными и молиться. Так что спасибо «Радиообраз» и всем, кто тут участвовал.
0: Живые встречи со слушателями «Радиообраз» будут продолжаться. Уже этой зимой гостей будут ждать новые вечера и снова теплое, живое общение.

0: эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Дорогие друзья, «Радио Образ» приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Такая незаметная, но важная вещь, как почтовая марка, впервые появилась в обращении в 1840 году в Англии. Но известно, что в 17 веке во Франции был специальный почтовый сбор. Аналогичный способ оплаты был и в Англии. Тогда на письма ставили штемпель, чтобы письмоносец знал, что доставка оплачена. Стоит отметить, что идея создания марок витала в воздухе достаточно долго. Представители разных стран пытались придумать удобный и простой способ оплаты почтовых услуг. Так швед Габриэль Треффенберг в 1823 году предложил наносить на конверты цветной рисунок как подтверждение оплаты. Англичанин Джеймс Чалмерс в 1834 году отпечатал в собственной типографии пробную партию марок, которые клеились на конверты. Но все же отцом почтовой марки считается англичанин Роуланд Хилл. Преодолев все бюрократические преграды, он добился того, чтобы 6 мая 1840 года выпустить тираж небольших прямоугольников черного цвета. На них была изображена королева Виктория. Марка стоила 1 пенни, из-за чего в народе получила название «черный пенни».
2: Интересный факт. На любой почтовой марке, вне зависимости от происхождения, печатается латинскими буквами название выпустившей ее страны. А если его нет, то это английская марка. Великобритания, как страна-родоначальник использования марки, освобождена от обязанности указывать наименование страны-эмитента.
1: Сначала марки выпускались без зубцов. Они печатались листами и во время продажи на почте просто отрезались ножницами. Это было весьма неудобно и вызывало множество нареканий. Однажды почтовый работник Генри Арчер с помощью швейной машинки прострочил лист с марками в месте предполагаемого отрыва. Согнув его, он с небольшим усилием его разорвал. Так появилась перфорационная машина для марок. А печатать марки с зубцами начали в 1854 году. История почтовых марок в России началась с 10 декабря 1857 года. Именно в этот день был выпущен первый ее экземпляр достоинством 10 копеек. На марке был изображен российский герб. Как и на всех общероссийских марках, выпущенных до 1917 года. После реформы 1864 года Государственная почтовая служба России стала доставлять письма во все населенные пункты, а не только в города и уездные центры. Каждый из уездов выпускал собственные марки для обращения только на своей территории. Все это привело к огромному множеству форм, размеров и рисунков земских марок. Были выпущены овальные, ромбические и круглые, гигантские и маленькие, и даже с отрывными корешками для гашения. Сегодня марки выполняют две функции. Свою изначальную функцию они работают на почте, а также в виде коллекционного материала. Коллекционеры марок по всему миру отправляют письма сами себе, чтобы иметь в своей коллекции уникальные марки.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Сегодня мы отправимся на одну из самых живописных улиц Нижнего Новгорода – Верхневолжскую набережную. Сейчас трудно в это поверить, но до приезда в наш город Николая I Верхневолжская набережная не представляла из себя ничего особенного. Это была обычная улица с самыми простыми домами, причем выходили на набережную зады усадеб, и сюда же сливались нечистоты. Император Николай I распорядился застраивать Волжский откос каменными домами, фасадами к Волге, и разбить вдоль откоса городской сад. В XIX веке откос и набережная стали весьма модными для прогулок людей всех сословий. Здесь начали проводить и большие гуляния. Любимым местом отдыха Верхневолжская набережная остается и поныне. Начнем мы движение от дома номер 2. Сейчас это трехэтажное здание. Таким оно стало в годы советской власти, а изначально оно было двухэтажным и принадлежало титулярному советнику Порфирию Николаевичу Григорьеву. Каменный двухэтажный дом со сводчатыми подвалами спроектировал вольно практиковавший в городе архитектор Михаил Кузьмич Ястребов. На строительство и внутреннюю отделку здания ушел всего один год, но Порфирию Николаевичу Григорьеву пришлось для этого взять ссуду. Чтобы отдать долг с процентами, Григорьев начал сдавать второй этаж дома квартиросъемщикам. Одним из жильцов стал архитектор Павел Авраамович Овсянников. С 1974 года в доме номер 2 на Верхневолжской набережной располагается Нижегородская организация Союза архитекторов России, а само здание носит название «Дом архитекторов». Мы продолжаем движение по Верхневолжской набережной. Предлагаю остановиться у дома номер 3. Это дом Сироткина. В марте 1913 года купец первой гильдии Дмитрий Васильевич Сироткин стал нижегородским городским главой и пообещал подарить городу под размещение художественного музея специальное здание. Разработку проекта Сироткин заказал молодым архитектором Весниным. Через 3 года двухэтажный особняк с 4-колонным портиком был построен. Отдел Нижегородского художественного музея располагается в доме номер 3 на Верхневолжской набережной и до сегодня. В доме номер 5 была открыта первая в стране радиолаборатория. До этого здесь располагалась контора пароходного общества «Меркурий», а с 1860 года – общежитие семинаристов. Открытие радиолаборатории в 1918 году изменило жизнь здания. В нем появились лаборатории и мастерские, лекционный зал, кабинеты, библиотека. В 1950-е годы дом был надстроен и приобрел современный вид. Сегодня на первом этаже здания находится музей науки ННГУ, частью которого является музей Нижегородская радиолаборатория. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявления. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Август. Последние известия.
4: За рубежом. 7 августа было решающим днем в трехмесячной борьбе английских углекопов. В этот день состоялось всеобщее голосование среди горняков по вопросу о принятии предложений церковников. Над горняками нависла угроза голода. Реформистские вожди открыто предают интересы рабочих, и только тесная спайка и твердая решимость бороться до конца заставляют миллионную армию горняков выдерживать тяжелую трехмесячную забастовку. Не вождям, но самим рабочим массам приходится вести за собой вождей, указывать на их промахи и ошибки. Одним из таких важных промахов и было принятие делегатской конференции меморандума церковников. Меморандум сводится к принятию горняками старых условий работы и передаче конфликта на разрешение Третейского суда. Этот проект представляет большую опасность для горняцких масс, так как разрешение спорных вопросов этим путем после заключения нового договора через 4 месяца, как предлагают церковники, будет едва ли в пользу углекопов, так как известно, что в стране, где у власти находится буржуазия, и судьи праведные всегда играют на руку предпринимателям. Отступили вожди, но не отступили массы. Будем надеяться, что миллионная армия горняков по-прежнему будет стойко бороться за свои завоевания. В этой борьбе они не должны оставаться одни. Наша задача – усилить помощь бастующим, выступать за единый фронт профдвижения и добиваться того, чтобы пролетариат других стран через головы вождей-предателей тянул руку помощи своим английским братьям. С колоссальным успехом проходят в Америке боксерские выступления первой в мире женщины-боксерши Дженни Перт. Она вызвала несколько лучших чемпионов Америки и всех победила. В ближайшее время состоится ее матч с чемпионом мира Джемстоном. Характерно отметить, пишет «Нью-Йорк Таймс», что боксом Перт стала заниматься только 2 года тому назад, и это ее первые выступления. По стране. Уменьшение контрабанды на Дальнем Востоке. Владивосток. По данным таможенной статистики, в минувшем году контрабандный ввоз в Приморье достигал 12 миллионов рублей. Основную группу составляли табачные изделия свыше 3 миллионов и мануфактура 2,5 миллиона. В текущем году, благодаря усилению снабжения округа товарами советского производства и усилению заградительных мер, отмечается снижение потока контрабанды. В Ленинград прибыла делегация английских просвещенцев, учителей провинциальных школ. Все они входят в рабочую учительскую лигу, присоединяющуюся к интернационалу просвещения. Делегация пробудет в Ленинграде около 10 дней. Затем, по приглашению Центра Союза, направится в Москву. Во главе делегации стоит член президиума учительской лиги Дункан. Красноярск. Стоит тропическая жара. Наблюдаются случаи солнечных ударов. Днем температура достигает 45 градусов. Есть угрозы посевам.
3: Губернская хроника.
4: Постройка картонной фабрики на полном ходу. Постройка картонной фабрики в городе Балахне в полном разгаре. Земляные работы закончены. Выведены фундаменты под корпуса фабрики и приступлено к кладке самого корпуса. На территории фабрики проведен водопровод на протяжении 300 сажений. Построена водонапорная башня для водопровода высотою в 20 метров. Вода для водопровода питается водой из реки Волги, для чего установлен восьмисильный двигатель с насосом. Далее на постройке произведены все подготовительные работы и установлена бетоньерка с двигателем 5 сил для промывки и транспортирования гравия по узкоколейной железной дороге. Для смешивания бетона установлена другая бетоньерка с двигателем 12 сил. В настоящее время, чтобы не было перебоя в снабжении постройки строительными материалами, производится заготовка арматуры для железобетонных колонн и балок корпуса. Остальными материалами постройка обеспечена. Возведение главного корпуса фабрики проводится с большой интенсивностью с расчетом закончить стены и перекрытия к 9-й годовщине Октябрьской революции. С окончанием постройки главного корпуса будет приступлено к постройке рабочего поселка в 34 квартирных деревянных домов. На работах занято в настоящее время 196 рабочих. За оздоровление жилищ. На последнем объединенном заседании секции горсовета коммунальной и здравоохранения был заслушан доклад товарища Эдельского о практических очередных задачах жилищно-санитарного надзора в городе. В докладе и прениях было затронуто много вопросов, связанных с оздоровлением жилищ и загрязненностью города. Основным злом являются дома комфонда. Они сохранились и распространяют всевозможную заразу, содержатся крайне безобразно, помойные ямы и мусорные ящики в них крайне неисправны, переполнены, во многих случаях отсутствуют. Учреждения Нижнего Новгорода крайне загрязнены и неисправно содержатся. Улицы, покрыты сором, плохо поливаются и подметаются. Обращено внимание на столовую Куздорстроя, находящуюся на углу Свердловской и Большой Печорской. На дворе содержится 17 свиней, загрязняющих переднюю часть города. Горкомотделу и Губздраву поручено разработать план совместной работы оздоровления жилищ. Комиссии по оздоровлению жилища поручено проработать вопрос об организации недели чистоты. Решено оживить культурную и санитарно-просветительскую работу в сторону гигиенического воспитания, улучшения здорового содержания жилищ и организации оздоровительных мероприятий.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Мне кажется, рано или поздно у любого исследователя, который занимается средневековым городом, в том числе и у археолога, который имеет уникальную возможность во время раскопок постоять в прямом смысле этого слова на той земле, на той почве, по которой ходили наши предки, рано или поздно возникает желание сформировать какое-то обобщенное представление о том городе, о жизни конкретного города, изучением которого он занимается. Конечно, сделать это чрезвычайно сложно, если только не переходить целиком и полностью в страну фантазии, заниматься таким вот свободным, что ли, воображением, потому что и археологического материала, и письменных источников, как правило, очень мало для того, чтобы нарисовать разностороннюю, насыщенную всякими мелкими деталями, нюансами городскую жизнь, протекавшую, ну, скажем, на примере, в Нижнем Новгороде сотни лет тому назад. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще одна опасность. Мы пытаемся представить себе жизнь наших предков, жизнь, отделенную от нас несколькими веками, инструментом, который можем назвать наше современное мышление или наше современное сознание. И это тоже практически невозможно. Мы не можем целиком и полностью перестроиться так, чтобы воспринимать и окружающий мир, и осколки этого мира, которые мы, скажем, раскапываем или добываем во время археологических работ, воспринимать их так, как воспринимали их наши предки. Это очень серьезный барьер и очень серьезный заслон, который мешает получить более-менее, я уж не говорю адекватную, но, по крайней мере, близкую к объективной картину. И тем не менее, вот это вот желание побывать в средневековом городе, оно бывает обычно настолько сильным, появляется оно, знаете, когда? Не во время раскопок, как многие думают. Наверное, повторюсь, потому что я об этом говорила уже неоднократно. Во время раскопок нету места ни для романтики, ни для каких-то других эмоциональных ощущений, кроме, наверное, двух. Чувство ответственности за точность выполняемых работ. Ну и поскольку сейчас большинство работ предваряет стройки, это очень жесткие временные рамки, которые тоже не способствуют эмоционально расслабляться и размышлять, а что здесь было и как здесь было. На следующем этапе, когда идет обработка материала, там тоже, я бы сказала так, не до этого. Все учесть, все разложить по полочкам, все правильно, объективно описать, разобрать, сделать обоснованные выводы, ну и так далее. Но вот когда проходит какое-то время, и вот это вот напряжение спадает, тогда действительно наступает то состояние, о котором я начала говорить. Очень хочется побывать в том городе, побродить по его улицам, представить себе, как люди жили, чем они занимались. Понятно, что они были похожи на нас, наверняка у них и настроение, и эмоции, и вообще жизненный цикл, естественно, был такой же, как и у нас. Но все равно же это другое время. Можно ли вообще все это попытаться, по крайней мере, представить? И я предлагаю нам вместе с вами такую попытку совершить. Помощниками в этих экскурсиях или прогулках по средневековому городу, давайте будем гулять по Нижнему Новгороду, скажу, что будет, или кто, вернее, нет, правильно сказать, что будет, потому что кто, понятно, уже никто, а только то, что осталось от тех, кто когда-то здесь жил. И при этом скажу, что археологический материал, он выступает, я бы сказала, не в качестве, в данном случае, основного источника. Я бы назвала его провокатором, потому что когда появляются какие-то осколки предметов, следы застройки или что-то еще связанное с жизнью городом, которое не укладывается в наши привычные представления, оно подталкивает искать ответ на вопрос, почему же тут такое расхождение, а как этим могли пользоваться, как такое могло получиться. И заставляет нас точно так же тщательно проводить поиски только уже в другом месте, среди письменных источников. Насчет письменных источников сразу хочу сказать. Таких полных, всесторонних, которые бы нас устроили описание городской жизни, естественно, для Средневековья мы не найдем. Но в летописях, в актовом материале проскальзывают отдельные какие-то факты или отдельные случайные, будем так говорить, замечания, которые проливают свет на взаимоотношения между людьми, например, на застройку города и так далее.

Большую пользу нам оказывает, скажем, для XVI века такое пособие, я бы сказала, энциклопедия по ведению хозяйства, по жизни, как домострой. И учитывая, что формирование городской жизни, городской культуры, оно продолжалось на протяжении нескольких столетий, продолжалось эволюционно, по крайней мере, до петровских реформ, когда со многими старыми привычками и традициями приходилось расставаться. Поэтому мы вправе предполагать с определенной корректировкой, что то, что предлагалось или описывалось, например, в домострое, могло существовать в городе и раньше, и могло сохраняться в качестве взаимоотношений, предположим, отношений к своему жилищу, к выходу на улицу, то есть в общественные места, могло сохраняться и позже. Для XVI века немного, а для XVII века чуть побольше сохранились заметки иностранцев, посещавших Русь и затем Россию. Конечно, сразу нужно говориться, не всему там можно доверять прям вот абсолютно, как такому протокольному, что ли, источнику. Во-первых, взгляд человека из другой жизни, он, с одной стороны, кажется, может быть более объективным, потому что он видит то, что ему непривычно, а к чему мы уже привыкли, на это не обращаем внимания. Но вместе с тем он может быть и тенденциозным, в зависимости от того, какая задача была поставлена. В основном это описание послов, а не путешественников. Политическая задача стояла перед таким приезжим, скажу так, да, иностранцем, побывавшим в наших землях. Потом это зависело от их наблюдательности, от того, что они видели, от того, что осталось вне их поля зрения, от того, как они сами воспринимали эту действительность. Но, тем не менее, сопоставляя разные материалы, да, между собой, мы можем выбрать из них то, что не противоречит друг другу, соответствует, скажем, даже и нашему здравому смыслу, и получить ту, не могу сказать объективную, но приближенную к объективной картинку, которая позволит нам представить себе, как жили-были когда-то наши предки. Ну, давайте договоримся, мы будем говорить о Нижнем Новгороде, но при этом будем привлекать материалы и других городов, памятуя о том, что такое должно было происходить вообще в русской городской жизни, поэтому могло иметь место и в Нижнем Новгороде. Ну и напоследок, говоря о тех помощниках, которые будут помогать нам создавать всестороннюю, разностороннюю картину городской жизни в Нижнем Новгороде на протяжении средних веков, то есть по XVII век включительно, служит еще такой очень своеобразный документ, который называется «Песцовая книга». К счастью, для Нижнего Новгорода, для 20-х годов XVII века такая «Песцовая книга» сохранилась. Связано появление такого вида документов, в первую очередь, с чисто фискальной функцией государства. Во время этих песцовых книг производилась ревизия всех проживающих в городе, их состояния с точки зрения того, кто сколько может платить в казну налога. Но потому, как проводилась эта опись, как делалась запись, в текст попадает очень много таких интересных нюансов и по топографии города, по названию улиц, по именам проживавших здесь, по их профессиям, чем они занимались. Поэтому это, конечно, очень интересный, яркий, своеобразный источник, который во многом будет дополнять картину, полученную каким-то другим способом. Вот с такими оговорками я и предлагаю отправиться, не буду говорить, в какое время, а именно в средневековый Нижний Новгород, где в интервале с 13 по 17 век мы попытаемся свободно передвигаться и говорить. Скажем, вот это мы точно знаем для XVII века, можем предположить, что точно так же было и в более раннее время, или, наоборот, оговоримся. Для более раннего времени сказать не можем, потому что действительно это понятно, наверное, каждому, чем туда дальше от нас вглубь веков, тем у нас меньше возможности рисовать портрет города во всем его, даже пусть не во всем, а просто в его многообразии, включая всякие разные нюансы. И в этом отношении именно XVII век, по сравнению с предшествующими веками, он оказывается наиболее выигрышным. Для того, чтобы захотелось продолжить такие встречи со средневековым городом и попутешествовать по нему, я сейчас просто-напросто зачитаю небольшой кусочек из этой песцовой книги, где описывается часть территории внутри Кремля. Цитирую. «Против соборной церкви...» Сразу поясню, речь идет о Спас-Преображенском соборе, который был кафедральным собором, был центральной главной церковью на протяжении всего Средневековья. Итак, «против соборной церкви на площади съезжая изба, горница с комнатой на подклетях, а перед нею сени, а в ней сидят воеводы и приказные люди. А на другой стороне соборной церкви дворы, двор стряпчего Нефедя Кузьмина сына Минина с огородом, а по сказке нижегородцев посадских выбранных людей то место бывало государево-дворовое, двор Спасского протопопа Савы Ефимова с детьми, по сказке посадских выбранных людей то место бывало государево-ж дворовое, двор дьяка Ивана Порошина».

государева ж двора, а в нем живет дворник Петрушка Сергеев. Дворишка Владимирца, посадского человека Ивашка Кириллова. А купил де Ивашка для осадного времени то место. А ныне в том дворе живет дворник Федка Кузьмин, ярыжный. А тягло с посадскими людьми не тянет. Ну и так далее. Почувствовали аромат эпохи? Мне кажется, да. Продолжим в следующий раз.

эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Камчатка. 300 лет православия. Наверное, это самая или одна из самых дальних поездок, в которую можно отправиться вместе с паломническим центром Нижегородской епархии. Путешествие, в которое отправляются паломники, 6250 километров. Начальная точка – город Петропавловск-Камчатский. Затем отправление и размещение в курортной зоне. Называется она Паратунка. Ехать 70 километров. Курортный поселок Паратунка знаменит своими лечебными термальными водами. Курортная зона большая. Протяженность зоны вдоль долины реки Паратунка и ее притоков – около 30 километров. Там и будет организовано пребывание и отдых гостей. После утренней молитвы в качестве первой активности паломников ожидает Тихий океан и теплоходная экскурсия. Прибыв из места размещения в Петропавловск-Камчатский, начинается экскурсия по вулканам Камчатки в мультимедийном музее-вулканариуме, который рассказывает о вулканах Камчатки и мира. Трансфер в морской порт, а там морская прогулка на катере в акваторию одной из самых красивых в мире гаваней – Авачинской бухты. Осмотр гнездовья морских птиц, острова Бабушкин камень, острова Три брата. Выход в Тихий океан. Вероятно, встречу дельфинов, касаток. Желающие могут искупаться в океане и даже порыбачить. Обед на катере из океанской рыбы и других морепродуктов. И вот уже день подходит к концу, пора отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить новый день. Он праздничный. В этот день, 19 августа, празднуется Преображение Господне. Паломники отправляются на божественную литургию, после чего выезд в Корякское этнокультурное стойбище. Там можно познакомиться с укладом жизни коренных народностей Камчатки. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов, завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. После обеда желающие могут прокатиться верхом на лошадях, а в завершении экскурсии искупаться в лечебных водах термальных Зеленовских озерков. Следующий день – тур на автомашинах повышенной проходимости к подножию древнего потухшего вулкана Вачкажец. Пешеходная экскурсия к цирку вулкана. А это около 6-8 километров в одну сторону. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. Путешественников ждет трекинг, наблюдение за птицами, изучение олимпийских и лесных цветов, созерцание и просто отдых на лоне первозданной природы. Купание в горном озере Тахкалоч. Для любителей подвижных занятий следующий день паломнической поездки – это 20-километровый сплав на надувных рафтах. Сплав проходит среди гор Срединного хребта по реке с порогами, безопасными для новичков, вокруг нетронутая цивилизацией природа. По пути сплава можно понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливиться, то увидеть медведя или белоплечного орлана. Все это делает путешествие по реке интересным и увлекательным. После завершения сплава – купание в Малкинских горячих источниках. Один из дней для путешественников – свободный. Занятия предлагаются по выбору и желанию. Это может быть вертолетная экскурсия в долину гейзеров, Курильское озеро. Желающие могут также посетить Камчатский краеведческий музей, Троицкий кафедральный собор, Музей истории православия на Камчатке, где можно узнать об открытии этой замечательной земли российскими исследователями и православными миссионерами. Но впереди еще много активностей и по запланированной программе. В следующий день выезд на спецтранспорте повышенной проходимости в район южной группы вулканов. Перевал Вилючинский. Восхождение на вулкан Горелый по пологим отрогам, шлаковым и лавовым полям. Потребуется физическая подготовка и выносливость. Подъем-спуск – это 4-6 часов, при этом перепад высоты – 900 метров. Интерес представляют кукурники – застывшие лавовые останки различной формы. На склонах можно увидеть целую историю самого активного массива вулканов Камчатки. У него 11 кратеров. Осмотр трех кратеров с ледником и кратерным озером займет час-полтора. В конце – отдых и восстановление сил в термальном бассейне. Оставшиеся два дня поездки также будут насыщены и наполнены интересными занятиями. Например, верхнепуранские горячие источники, выезд на Тихий океан, Халактырский пляж, океанический прибой и дыхание Великого океана никого не оставит равнодушным. Желающие могут искупаться или позагорать на черном вулканическом песке. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова.
3: Средства передвижения. Невозможно представить себе героя путешествия из Петербурга в Москву без его неизменной кибитки, Чичикова без брички, который мчит по просторам Руси птица-тройка, путешествующего по Европе Онегина без его легкой коляски. Но хорошо ли мы представляем себе эти экипажи? И почему автор назначает своему герою именно такое средство передвижения, а не другое? У классиков не бывает случайностей. Вид повозки, количество впряженных лошадей, способ путешествия на своих или на почтовых, скорость движения – все это не только исторически точно и осмысленно, но и глубоко продумано и обосновано. В далекие времена, когда еще не было ни железных дорог, ни автобусов, конные экипажи на колесах и полозьях представляли собой единственное средство передвижения на более или менее дальние расстояния. Каким же образом передвигались наши герои за пределами города или собственного имения? Способов было четыре. Самый дешевый, разумеется, для имущих. В личном экипаже со своим кучером на собственных лошадях. Но это требовало длительного времени. Лошадей надо было часто останавливать для отдыха, для кормления. Это называлось ездить на своих или на долгих. Именно таким наиболее экономным способом добираться.

0: почтовых. Илина побежала за ним. Язык ее развязался. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно? Помилуйте, Алена Ивановна. Знакомый ваш, Раскольников. Вот заклад принес, что обещался на медне». И он протягивал ей заклад. Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту. Ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно. До того страшно, что, кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее. «Да что вы так смотрите, точно не узнали?» – проговорил он вдруг тоже со злобой. «Хотите, берите, а нет, я к другим пойду. Мне некогда». Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась. Решительный тон гостя ее, видимо, ободрил. «Да чего же ты, батюшка, так вдруг? Что такое?» – спросила она, смотря на заклад. «Серебряная папиросочница». «Ведь я говорил в прошлый раз», — она протянула руку. «Да что это ты такой бледный? Вот и руки дрожат». «Искупался, что ли, батюшка?» «Лихорадка», — отвечал он отрывисто. «Поневоле станешь бледный, коли есть нечего», — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным. Старуха взяла заклад. «Что такое?» — спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке. «Вещь! Папиросочница, серебряная, посмотрите. Да что это как будто и не серебряная? Ишь, навертел». Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, к свету, все окна у нее были заперты, несмотря на духоту, она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась. «Да что он тут навертел?» – с досадой скричала старуха и пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было более терять. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилий, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было, но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Вот этот фрагмент, вот этот эпизод Тараторкина озвучивает. Вот обратите внимание, как строится фраза Достоевского. А она идет с перерывами. Вот действительно, как стук сердца человеческого. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?» – спрашивает старуха. «Помилуйте, Алена Ивановна, многоточие. Знакомый ваш, многоточие. Раскольников, многоточие. Вот, заклад принес, что обещался на медне». Вот эту волну и подхватывает Тараторкин в первую очередь как человек, который вот на этой грани оказывается и который живет сознанием своего героя. Он перевоплощается в эту роль, осознавая для себя то, что делает Раскольников, это не просто бесчеловечно и антигуманно, а это вообще вот тот поступок, который невозможен в той системе нравственных координат, в которых должен жить человек. И вот этот стук сердца, вот и есть это то нравственное биение жизни, которое и выдает то внутреннее, что актер переживает. Вот такое стихотворение, оно может быть не самое известное у Андрея Дементьева, но очень точно создающий образ вот этого актера. Актера, который вроде бы озвучивает роль, вроде бы выполняет свою профессиональную задачу, но вместе с тем несет и некую нравственную идею. Актер, который уже самим вот этим своим стуком сердца дает оценку своему герою.
1: «Когда б вы знали, из какого сора?»

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года.
3: Отсутствие лекарств и сытной еды мешали больным быстро выздоравливать, но время шло. Постепенно император начал изредка выходить на прогулки. Потом встал с постели доктор Боткин, ослабевший от приступа почечной колики так, что при малейшем напряжении у него начинали трястись руки и ноги. Начал приходить в себя Алексей. Вскоре он принял первую после болезни ванну. Воды в доме постоянно не хватало. Мылись теперь арестованные редко, но для больного ребенка комендант сделал исключение. Цесаревич очень гордился тем, что с трудом, больная нога по-прежнему не сгибалась, смог в ванну залезть, помылся и вылез тоже сам. Он уже и в постель ложился без посторонней помощи, долго мог стоять на ногах, за что-нибудь держась, только неподвижное колено не позволяло ему ходить. Жизнь в изоляции сблизила Алексея с поваренком. Они по-настоящему подружились. Играли вместе, когда Леня не был занят на кухне. «Неси коробку с солдатиками», — просил Алексей нового друга, с которым они были практически ровесниками, и еще поэтому легко находили общий язык. «Продолжим урок. Ты скоро выучишь мундиры всех армий. Хочешь стать офицером?» «Я», — удивился Леня и решительно покрутил головой. «Нет». «Почему?» «Я буду поваром, как Харитонов». Он миллион блюд знает, за границей учился во Франции, а мою работу одобряет, — похвастался мальчишка. — Да, он вкусно готовит, — согласился Алексей. — Только офицером быть лучше, служить России. Вот только мои погоны и награды у няни Александры остались. Мне их, конечно, жаль. Теперь ни у кого погон нет. — Это точно. Алексей, сидевший в кресле каталки у стола, продолжил выкладывать на него из коробки солдатиков, аккуратно выстраивая их в шеренги отдельно по армиям разных стран, а в них уже отделял кавалерию, пехоту, артиллерию. Показывал каждого солдата Лене, объясняя ему, какая именно эта фигурка, чем отличается форма. Интересную игру неожиданно прервал император. «Алексей, я за тобой», — взявшись за спинку кресла, покатил его к двери. «Если хочешь, можешь подождать цесаревича здесь. Мы скоро вернемся». Государь кивнул вскочившему со стула поваренку, и тот сел на место. «Разложи пока солдат. Если на столе не поместится, то на кровати», — махнул рукой в сторону коробки Алексей. Оказалось, что в комнате родителей уже собрались все взрослые и сестры. Ему сразу бросилось в глаза испуганное лицо маминой Нюты, которая сидела у ног государыни на пуфике. «Младшие дети не знают, — негромко начал император, — об одном важном для нас всех событии, но больше его скрывать нельзя». Он оглянулся на лакея Труппа, стоявшего на посту у двери, и быстро продолжил. «Мы получили два письма от офицеров, которые хотят нас освободить, и ответили им. Завтра ночью нужно быть готовыми к побегу, лечь спать одетыми. По сигналу они начнут действовать. Отсекут охрану, выведут нас из дома». «Я знала, императрица просто сияла. Государя всегда любила армия. Наверное, это 300 офицеров, о которых в Тобольске говорил отец Алексей. Они здесь, чтобы освободить нас, спасти. От царя народ не отрекся. Есть лучшие, верные люди». «Мы поедем в Крым, в Ливадию?» — спросил у отца Алексей. «Возможно», — пожал тот плечами. «Главное, что будем все вместе в России». «Я в Ливадию хочу», — умоляюще сложила ладони вместе Анастасия. «И я», — поддержала ее Мария. Прошу вас всех тему писем не обсуждать ни в доме, ни на прогулках, — приказал государь. Сами понимаете, готовиться к предстоящим событиям нужно осторожно, скрытно. Императрица распорядилась. Девочки, и ты, Нюта, подготовьте все вещи, в которых зашито сами знаете что. Именно эту одежду, корсеты, пояса наденьте завтра вечером. А какой будет сигнал, — поинтересовался Боткин. «Свисток. Сразу после него нужно собраться всем вместе в нашей с Алекс комнате. Берите с собой только самые нужные вещи, чтобы багаж каждого был не больше саквояжа». «А поваренок?» — обратился к государю Харитонов. «Скажите ему о предстоящем сами. Мы офицерам написали, что если они хотят нас спасти, пусть спасают всех. 12. И что Алексея придется нести, им тоже известно». «Ведите себя так, будто ничего не случилось», — государыня погладила по голове испуганную Нюту. «Боюсь я», — честно призналась девушка. «У охраны ружья, бомбы. А если офицеры не успеют пробиться? Охранники нас не пожалеют». «Все может случиться. Риск есть», — согласился государь. «Давайте сразу решим, что ответим на второе письмо. Откажемся или согласимся?» «Давайте согласимся, пожалуйста». Расстроился из-за сомнений взрослых Алексей. «Неужели вы не видите? Эти революционеры нас преступниками считают. Мама, скажи, отсюда нужно бежать!» «Офицеры — наша единственная надежда», — нахмурилась государыня. «Но каждый должен решить сам». «Тут мы вам не имеем права приказывать», — поддержал жену государь. «Наша семья готова попробовать. А вы?» Боткин, Харитонов и труп в знак своего согласия кивнули. Нюта обреченно вздохнула. «Я как все. Разве воля их величеств не закон для нас?» «Вот и хорошо», — подвел итог государь. «Скоро прогулка», — посмотрел он на часы. «Будем выходить из комнаты по очереди, не вместе». «Простите, у меня обед», — извинился повар. «Разрешите пойти первым». За Харитоновым через минуту ушли Боткин и княжны. Потом государь покатил кресло Алексея, отказавшись от помощи лакея, который тотчас убежал на кухню. Только Нюта никуда не спешила, а прижалась лицом к юбке государыни и, словно забыв о своем прекрасном образовании, запричитала, как крестьянка. «Ой, страшно мне, матушка, злые люди вокруг! Кто нас спасет, кто пожалеет, где веры взять, что поступаешь правильно? Боюсь, всего боюсь!» «Не нужно ничего бояться. Господь решает нашу судьбу. Положиться надо на его волю». Когда император вкатил кресло с Алексеем к нему в комнату, поваренок успел разложить на столе всех солдатиков. Извиняясь, он попросил: «Прошу прощения, мне на кухню надо». «Иди», — разрешил государь, и мальчишка сразу убежал. «Помочь тебе лечь в постель», — предложил он сыну. «Не надо, с солдатиками поиграю». И Боткин обещал перед прогулкой мне почитать. «Плохо, что ты и младшие не имеете возможности учиться». Император положил подушку на стул и сел на нее. «Жилик, наверное, расстраивается. Можно будет найти его, Сига, Нагорного и других. Поехать в Крым к бабушке, к тете Оле и тете Ксении», — тихо сказал цесаревич. «Даст Бог, нам смогут помочь», — оглянулся на закрытую дверь император. «А как офицеры передали записку?» — поинтересовался Алексей. «Спрятали в пробке. Закрыли ею бутылку с молоком, которое принесли нам монахини. Мы также им ответили, положили записку в пробку пустой бутылки». Отец и сын сидели близко друг напротив друга, глаза в глаза, надолго задумавшись, каждый о своем. «Так и не говорят, где сейчас Валя и остальные наши люди», — прервал молчание император и, вздохнув, медленно продолжил. «Надеюсь, у нас все получится. Власть не стоила борьбы, но от народа я не отрекался. К тому же у России миссия особая. Мы самая большая православная страна, опора для всего православного мира», — так меня учил отец. «Если соберутся верные люди, если будет нужен России царь, это стоит жизни. И твоей тоже. Понимаешь? Ты мой наследник». начать с нуля, с верными людьми, с церковью. Это может быть выходом из смутного времени, как в самом начале династии первый должен быть незапятнанный жизнью, чистый. «Да, папа, прости», — цесаревич опустил глаза, — «что мучаю вас своей болезнью. Мне так хочется быть здоровым и помогать тебе». «Для Господа ничего невозможного нет», — перекрестился на иконы император. «Его воля над нами. Он знает. Если надо, я готов умереть. Завтра ночью все решится». «Даже если меня не станет», — государь рукой остановил пытавшегося возмутиться сына, — «ты останешься наследником. К тому же я не уверен, что юридически правомерным было мое отречение вместо тебя. А времена могут измениться. Кто знает, может быть, тебе еще придется царствовать. Или твоему сыну. Врачи говорят, что дети у тебя будут здоровыми. Мне говорил отец, а я повторяю тебе — наша страна великая, богатая. Ей всегда будут завидовать. Врагов у России много. Она выживет, если будет сильной. Я понимаю. В истории других стран были случаи реставрации монархии. Ни одна власть после кровавой революции не будет чувствовать себя законной и, по сути, легитимной никогда не станет. Поэтому тебя или твоего сына когда-нибудь могут призвать на престол. Помни, царство дает императору Господь. Только перед ним нам ответ держать. И все жертвы нам должно приносить за народ. Поэтому я всех простил. Я понимаю. Я отрекся. Пожертвовал властью, чтобы предотвратить гражданскую войну, спасти Россию. Передал брату трон и империю, чтобы остановить революцию, сохранить монархию. Теперь я никуда из России не уеду. Свой путь нужно проходить до конца, даже если у нас осталось 300 офицеров. «Папа, я только недавно понял по-настоящему, как наследник», — поднял голову Алексей. «Мне хочется сделать так, чтобы в России не было несчастных, бедных, а все были счастливы. Мне очень жалко людей». «Будем молиться», — снова перекрестился на иконы император, — «за Россию. Сейчас только Бог может ей помочь остановить братоубийство». Следующим вечером в комнате Алексея по просьбе императора остался ночевать доктор Боткин. Он устроился на кровати Нагорного и попросил цесаревича спокойно спать, пообещав разбудить его сразу, как только услышит сигнал к побегу. В душных комнатах с закрытыми окнами в одежде заснуть было трудно. Живот неприятно сдавливал пояс брюк. Расстегнутый ворот рубашки не спасал от жары. Спина быстро стала мокрой, но главное – каждый звук в доме, вокруг него или приносившийся издалека мгновенно прогонял сон. Стучало сердце, перехватывало дыхание. Звук воспринимался предвестником знака, ведь скоро мог прозвучать свисток, а за ним выстрелы. Или стрельбы не будет, а будет тишина. Чем дальше, тем мучительнее становилось ожидание. Пусть бы поскорее разрешилась эта история, наконец раздался бы свисток. Но вместо него сначала на первом этаже допоздна веселились пьяные рабочие, временами как нарочно громко, долго, с удовольствием кричавшие под гармошку то революционные песни, то частушки, в конце совсем неприличные матерные. Казалось, этот шум мог заглушить сигнал к побегу. Как тут было не волноваться? Перекрикивались часовые на улице. От скуки лаяли соседские собаки, скрипел половицами охранник, томившийся в прихожей второго этажа, и, чтобы не заснуть, ходивший взад-вперед. Алексей сначала прислушивался к дыханию доктора, боясь, что тот забудется и пропустит сигнал. Несколько раз ему казалось, что тот уснул, и он тихо шептал: «Евгений Сергеевич, вы спите?» «Не волнуйтесь, ваше высочество, я не засну. Голос Боткина был строгим. «А вам нужно отдыхать. Дорога будет трудной. Спите». Но Алексей, наоборот, пытался бороться со сном, вслушиваясь в голоса часовых под окном, пытаясь понять, о чем они говорят, но слова не удавалось разобрать. Шум на первом этаже постепенно стихал, пока разгульная ватага, устав, не замолкла окончательно. После этого каждый звук, шаги, скрип, кашель стали казаться яркими, выпуклыми, но свистка или чего-то похожего на него не было. Закрытые глаза и усталость от напряженного ожидания сделали в конце концов свое дело. Цесаревич, не выдержав борьбы со своей слабостью, уснул. Проснулся он, когда уже горели белым туманом закрашенные стекла окна, и в доме громко разговаривали проснувшиеся люди. Боткин спал. «Евгений Сергеевич!» Его возмущению не было предела. «Мы проспали!» «Нет, нет!» Измученный, взлохмаченный после бессонной ночи доктор сел на кровати. Сигнала не было. Дверь резко отворилась. На пороге вырос шатающийся от головной боли из-за похмелья комендант Авдеев. Скривившись, он осмотрел комнату через щелочки опухших век, буркнул, пересчитав заключенных. 7-8, и сразу, больше ничего не добавив, ушел. Боткин поднялся с кровати, аккуратно заправил ее, разгладив ладонями все складки покрывала. Как же так? Алексей, расстроившись, не знал, что сказать, так было обидно. Почему они не пришли? «Им могли помешать какие-то обстоятельства», — пожал плечами доктор. «Не стоит унывать. Подождем, когда они снова напишут». Однако, когда днем монахини передали арестованным молоко, творог, яйца, то в бутылке записки не оказалось, и это вызвало еще большую растерянность. Бессонная ночь ожидания измотала всех. Императрица не находила себе места, в возбуждении не могла даже читать, только молилась. Алексей после завтрака начал засыпать, Ольга помогла ему раздеться. «Спи», — погладила его по голове, — «набирайся сил, может быть, они придут сегодня ночью». «Мама хочет, чтобы мы снова легли спать одетыми». «Боже мой!» Она вдруг задрожала, будто от холода, сцепив руки, прижала их к груди. «А если и он с этими офицерами, а охранники будут стрелять? Я так боюсь!» «Не нужно!» — погладил цесаревич волосы сестры. «Сделай, как мама говорит». «О чем ты?» «Она повторяет мне часто, что нам нужно положиться на волю Божью». «Да». А сама не может успокоиться. Доктор Боткин уже несколько раз ей капли давал. Последние слова сестры Алексей уже не расслышал. Стоило ему сомкнуть веки, и он оказался в Ливадии. Белый дворец в зелени парка, высвеченный солнцем, неожиданно начали засыпать лепестки цветов с деревьев из сада Екатеринбургского дома инженера Ипатьева. Лепестки вьюжили, как снежинки в метель, и быстро побелили сочную крымскую зелень. Не стало видно белого дворца на фоне засыпанной вишневыми и яблочными цветами долины. От досады Алексей хотел проснуться, но упорное наваждение не отступало. Лепестки тучей полетели к морю. Беспечным чистым волнам не страшны были сыпавшиеся с берега цветочные вьюги. Но море заразилось от солнца теплом и стало слишком жарко. Даже дыхание от зноя перехватывало. Сон отступил мгновенно, как и пришел, когда в одной из соседних комнат раздался странный грохот, будто кто-то стучал по оконной раме молотком. В комнату заглянула Анастасия. «Так я и знала, что они тебя разбудят». «Что случилось?» «Представь, пришел Авдеев с двумя рабочими. Они у папы и мамы открыли окно. Все рады, теперь у них пахнет садами. Сейчас к тебе Таня придет, ее очередь». Швыбзик исчезла, хлопнув дверью. Перед обедом все засобирались на прогулку. Император все же не совсем оправился от болезни. В итоге лакей труп вынес на улицу кресло с колесами цесаревича, а повар Харитонов в это время самого Алексея. Государь покатил по дорожкам сада кресло с сыном. Доктор Боткин сел на лавочку, подставив лицо солнцу. Повар с лакеем прогуливались под деревьями, и княжны с ними. Нюты не было, она оставалась в доме с императрицей, у которой снова разболелась голова. Оказалось, что у лакея в родной Белоруссии был свой сад. Он хорошо разбирается в деревьях. Рассматривая вишни и яблони, он устроил для повара и заинтересовавшихся княжон целую лекцию по садоводству. Арестованных на прогулке сопровождали не рабочие, а солдаты из отряда внешней охраны дома, обычно дежурившие между первым и вторым заборами вокруг особняка и на улице. Коменданта во дворе не было. Император, проходя мимо пожилого солдата, с улыбкой рассматривающего великих княжон, остановился. Алексею тоже понравился добродушный на вид с хитрым прищуром стрелок. «Здравствуй, братец», — обратился к солдату государь. «Здравствуйте», — не стирая улыбки, ответил тот. «Тебе пришлось воевать?» «Не без того». «А как сейчас дела на фронте?» «После приезда в Екатеринбург арестованным газет не давали». Охрана с ними не разговаривала, письма приходили редко и только от родных, без новостей о политике. Император измучился вопросом, что происходит в России и, главное, на фронтах. «Так война теперь везде», — погрустнел солдат. Разделился народ. «Русские с русскими по всей стране воюют». «Значит, все-таки гражданская война». Алексей увидел, как отец застыл, побледнел, а потом будто забыл и о сыне, и о солдате, оставив спинку кресла, задумавшись, пошел один по дорожке в глубину сада. Кресло брата дальше покатила Мария. Государь долго молчал и после возвращения в дом ни с кем не стал обсуждать тяжелую для него новость о том, что империя окончательно распадается, да еще через братскую кровь гражданской войны. Ночью снова все спали одетыми, а Боткин дежурил в комнате цесаревича. Сигнал ждали до рассвета, но свисток так и не прозвучал. Два следующих дня от офицеров снова не было никаких известий. На третий день утром хохотушка Анастасия расплакалась в комнате у Алексея. «Все так плохо. Куда они запропастились? Должны прийти, раз обещали. Так нечестно!» «Тише!» Алексей, который тоже был расстроен, остановил сестру. «Охранник может услышать, и тогда нам уже никто не поможет. Я не могу терпеть, когда меня обманывают!» «Перестань, представь, а если с ними что-то случилось?» «Прости, я понимаю, но обидно!» Лакей перенес Алексея к родителям. Благодаря открытому окну их комната стала самым приятным местом на втором этаже дома. Цесаревича положили на свободную кровать, третью в комнате. У стола в кресле расположилась Мария. Она вышивала. Император сидел у зеркала, укутанный в простыню, а государыня, приготовив ножницы и расческу, собралась его стричь. «Алекс, не сомневайся», — подбадривал он жену. «Мне жарко, волосы невозможно отросли». «Мне так давно не приходилось никого стричь». Она неуверенно трогала львиную шевелюру мужа. Как плохо без парикмахера. Но, собравшись с духом, все же начала осторожно отрезать волосы прядь за прядью, отмеряя узкой расческой их длину. «Хорошо получается», — покивал Алексей, внимательно наблюдавший за процедурой. «Я следующий». «Нет-нет», — испугалась императрица. «Пусть тебя Татьяна стрижет. У меня зрение. Нужны новые очки. Могу нечаянно поранить». Император остался доволен прической, поцеловал руку жены. «Спасибо, душка». Она аккуратно стряхнула простыню, по полу разлетелись отрезанные волосы. «Маша, Нюту позови, пусть уберет». Через время, когда, вернувшись, Мария снова занялась вышиванием, пришла комнатная девушка с совком и веником, а за ней Анастасия, которая с любопытством рассмотрела стрижку отца, читавшего очередную книгу. Позаглядывала, что там такое вышивает сестра, поцеловала лежавшую на кровати с закрытыми глазами маму и, в конце концов, присела на кровать к брату, который возился с очередным корабликом. «Скучно», — сделала она очевидный вывод. «Еще как», — согласился с нею Алексей. «Все надоело. Еще и Леня занят. с Харитоновым обед готовит. Старшие им помогают, а мне пока больше не хочется. Вчера картошку чистила. Это еще ничего, а от лука плачешь». Она поднялась и медленно подошла к открытому окну. В нем над забором соблазнительно голубело небо. Легкие слабые порывы жаркого ветра чуть-чуть шевелили убранную в сторону легкую занавеску. Швыбзик вплотную приблизилась к оконному проему, выглянула наружу. Внизу, между домом и забором, никого не было. Она легла на подоконник, чтобы лучше рассмотреть вид вокруг. Грохот выстрела заставил всех в комнате вздрогнуть. Императрица вскрикнула. Пуля пролетела совсем рядом с головой Анастасии и застряла в оконной раме. Княжна от ужаса сползла с подоконника на пол, присев на корточки, прижалась к стене. В комнату ворвался комендант Авдеев. «Вы с ума спятили!» — заорал он на всех со злобой, выдав целую матерную тираду, которая его как будто немного успокоила. «Сколько раз вам говорено к окнам не подходить? Часовой стрелять обязан, если кого видит. Я за вас!» — он снова заматерился. «Отвечаю! Если что, я в расход пойду! Тьфу! Близко к окну, чтобы не подходили! Поняли?» — уходя, громко хлопнул дверью. Все как-то отрешенно автоматически кивнули в знак согласия. «Господи, девочка моя!» Императрица села на кровати, обняла, прижала к себе и стала целовать метнувшуюся к ней после ухода коменданта Анастасию. «Они могли тебя убить!» Государыня начала задыхаться. «Настя, иди к себе! Маша, позови доктора Боткина!» — попросил государь, укладывая жену на подушки. «Милая, дыши спокойно!» «Мама, пожалуйста, не нужно плакать! Ничего же не случилось!» — пытался успокоить ее и Алексей. Вечером император собрал в комнате у Алексея только семью. Анастасию сначала хотели оставить в постели, потому что ее целый день трясла нервная дрожь, но она настояла, что будет со всеми, и с ней никто не посмел спорить. Императрица, приняв снотворное, долго спала и теперь была даже задумчивее, молчаливее обычного. «Нам снова передали письмо», — начал с главного государь. «Слава Богу!» — перекрестилась государыня. «Он слышит наши молитвы». Но у офицеров изменился план. Теперь предлагают бежать только нашей семье, без доктора и слуг. Мы должны спуститься по веревочной лестнице во двор. Затем нас поведут к экипажам. «А почему только нас?» — пожала плечами Татьяна. «Понятно, что если мы уйдем, остальных могут расстрелять». «Кроме того, Авдеев прав», — покивал государь. «Охрана за нас отвечает головой. Наша свобода этим рабочим будет стоить жизни». «Бесчестно предать Боткина, Леню, повара с лакеем Нюту», — возмутился Алексей. «Они с нами сюда приехали, не бросили нас. Так нельзя». «Никто их не собирается бросать», — успокоила брата Ольга. «Странно, как офицеры могут нам такое предлагать?»
1: «Я тоже сомневаюсь в их чести», — кивнул император.
3: Но Анастасия вдруг заплакала. «Давайте бежать отсюда! Эти, не думая, стреляют!» — махнула она рукой в сторону окон. «Давайте!» «Иди ко мне», — позвала ее государыня, лежавшая на кровати Нагорного. «Не плачь», — вытерла она платком слезы на щеках дочери. «Пойми, нельзя оставить наших людей здесь одних. Ты же сама это знаешь».
4: «Знаю», — Швыбзик заплакала еще горше, пряча лицо на груди у мамы. «Но мне так страшно».
3: «Если они хотят нас спасти, то ни по какой веревочной лестнице мы спускаться не будем. Тем более, что Алексею это пока не по силам. И своих людей мы не бросим. Или все, или никто», — подытожил император. «Так и ответим». «Тоже мне, офицеры», — ударил по ручке своего кресла Алексей. «Не понимают, что мы никогда не бросим своих».
5: После отказа от побега через 2 дня пришло еще одно письмо от неведомых спасителей, в котором прямо было сказано, что на Екатеринбург наступают войска белочехов, бывших военнопленных, и перед сдачей города красноармейцы могут с царской семьей жестоко расправиться. Снова предлагалось немедленно бежать, без приближенных.
3: и снова последовал ответ. «Хотите? Спасайте всех. Одни никуда бежать не будем». После этого письма вестей от офицеров больше не было.

Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Образ», в студии Олег Демин. Сегодня, 10 августа, Русская Православная Церковь совершает празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери. По преданию, образ был написан святым евангелистом Лукой и первоначально пребывал в Иерусалиме, откуда позднее попал в Константинополь. Известно, что Смоленскую икону очень чтил преподобный Сергий Радонежский, а в его келье был ее список. В 14 столетии впервые со дня принесения в Смоленск икона покинула город, ее перенесли в Москву. На новом месте чудотворный образ поместили в Благовещенском соборе Кремля. Однако в Москве икона пребывала недолго, уже в следующем 15 веке ее вернули обратно в Смоленск. Празднование в честь этого чудотворного образа было установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России. Известны многочисленные списки с этой чудотворной иконы. Ну а еще сегодня день особого почитания иконы Божией Матери «Умиление» Серафима Дивеевской. Для Дивеевской обители этот образ Божией Матери имеет особое значение. Именно эта икона была келейным образом преподобного Серафима Саровского, который основал мельничную общину. Объединенная с Казанской общиной, она положила начало Дивеевскому монастырю. На иконе Божией Матери «Умиление» Серафима Дивеевской воспроизведены слова древнего акафиста Пресвятой Богородицы «Радуйся, невесто невестная». Сейчас икона находится в патриаршей резиденции в Чистом переулке во Владимирской церкви. Раз в год Великим постом на праздник похвалы Пресвятой Богородицы ее приносят в Богоявленский Елоховский собор или Храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение. Ну а вчера, 9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеймона, в храме в честь этого святого, который расположен в Приокском районе Нижнего, отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма. После его завершения было совершено славление великомученику и целителю Пантелеймону. В Тульской области прошел круглый стол в память о местной уроженке, первой игумении нашего Серафима Дивеевского монастыря Марии Ушаковой. Там собрались работники музеев, архивов, исследователи, краеведы, преподаватели, духовенства и журналисты. Перед началом в Казанской церкви Тульского Богородицкого парка была совершена панихида об игумении Марии и ее предках. Участники обсудили историческое наследие игумении и современные факты сохранения исторической памяти о выдающихся земляках. Ну а после завершения основной программы участники посетили исторические места, которые связаны с родом Ушаковых. И последнее сообщение выпуска. Российско-киргизский IT-центр компетенций по кибербезопасности планируется открыть в нашем городе. Такое решение анонсировал президент Владимир Путин. IT-центр станет многофункциональной образовательной площадкой для демонстрации передовых технологий, организации практических занятий, проектных сессий и встреч студенческих команд. Он будет использоваться для подготовки преподавателей и экспертов. В финале выпуска важная информация. В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, а в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. Сейчас в Нижнем облачная с прояснениями погода. 23 градуса тепла, северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
0: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Высочайшая свобода. Способность человека к определенной направленности собственной воли является важной чертой его природы, высокостоящей в иерархии достоинств этой природы. Тем не менее, не в самой способности выбирать между добром и злом заключается высочайшая ценность свободы, но в выборе добра, в способности допустить в пространство личной человеческой свободы божественную благодать, дать в человеческой жизни место Богу. Этот тезис основан на апостольской традиции понимания свободы. Особенно детально развито богословие свободы у святого апостола Павла. Суть его выражена в хорошо известной фразе из послания к Галатам. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Доклад на Международной богословской конференции «Эсхатологическое учение Церкви», ноябрь 2005 года.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Каневский монастырь.
0: Старинный храм – защита от бессилья, приют для битв, где ангел Божий смертным дарит крылья для их молитв.
2: Вот уже более 600 лет сияет славой обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы, основанная преподобным Арсением Каневским. Монастырь на острове Каневец был и до ныне остается оплотом православной веры на Ладожской земле. История обители полна славных страниц, являя собой пример молитвенной и подвижнической жизни монашеской братии. Еще задолго до основания обители карельские и ладожские земли населяли многочисленные финно-угорские племена. По реке Неве и побережью Балтийского моря жили вепсы и ижора, чуть к востоку от Ладожского озера. К северу и в земле Карельской – карелы. На западе с ними соседствовали восточные славянские племена – ильменские славяне, кривичи. До крещения Руси все они оставались язычниками, поклонялись богам Велесу и Перуну, ставили по всей земле множество капищ, где совершали обряды поклонения богам. С принятием на Руси христианства в 988 году при князе Владимире новая вера начинает проникать и в северные земли. Пройдет еще несколько столетий, и русский север станет известным центром монашеской жизни на Руси. Возвышенность, на которой находится Каневский монастырь, называют Святой Горой, как Афон, где несколько лет жил основатель обители. А еще именуют Каневец вторым Валаамом по тесной связи между двумя монастырями. История Каневского монастыря началась с 1393 года, когда на остров пришел монах по имени Арсений. О жизни его до монашества неизвестно почти ничего, разве то, что родился Арсений, это имя иноческое, мирская история не сохранила. В Великом Новгороде монахом стал в монастыре Рождества Богородицы, что на Лисьей горке –

Житие святого рассказывает, что подвязался он на месте пострига примерно лет 10, после чего, получив благословение у настоятеля, ушел на Афон. Здесь он нес разные послушания, среди которых было изготовление медной посуды для монастырей Святой Горы. А через 3 года решил Арсений вернуться домой. Игумен, благословляя его на путь, предсказал, что Господь создаст руками подвижника монастырь Рождества Богородицы на русской земле. Конь-остров или Коневец. К нему, по благословению новгородского архиерея, ища место для новой обители, Арсений причалил, плавая по Ладожскому озеру. Место показалось ему удобным для монашеского жительства, однако недостаточно уединенным, только около 7 километров от берега. Несколько раз пытался он двинуться вглубь Ладоги к островам более уединенным, но всякий раз внезапная буря возвращала его к Коневцу. Тогда святой понял, что на выбор именно этого места для обители есть воля Божия. Первым делом подвижника стало освящение пространства, издавна служившего местом для языческих обрядов. Здесь был камень, похожий на череп коня. Он, собственно, и дал имя острову. С этого времени жизнь преподобного Арсения навсегда связана с Коневцом. Прибыв на остров, преподобный Арсений построил себе небольшую келью на вершине небольшой возвышенности в глубине острова, ныне именуемой Святой Горой, и поселился в ней, прожив в уединении около 3 лет. К нему начинают стекаться ученики, составляя тем самым первую монашескую братию. И в 1396 году преподобный Арсений переходит жить на берег Ладоги. Обитель располагалась на самом берегу Ладожского озера около 25 лет. В 1421 году высоко стоявшая вода стала затапливать монастырь, и преподобный Арсений принял решение перенести его на более возвышенное место. Здесь был заложен новый храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. На этом же месте обитель пребывает по сей день. Храм перестраивался, являясь, как полагают исследователи, первой на ладожских землях каменной храмовой постройкой. В новый храм была помещена главная святыня монастыря – Коневская икона Божией Матери. Спустя еще более чем 20 лет, 12 июня 1447 года, преподобный Арсений, 54 года проживший на Коневце, мирно приставился ко Господу, оставив братии святыни, принесенную с Афона икону Матери Божией. У его мощей уже с первых лет после кончины преподобного начались многочисленные чудеса. На долю Коневского во имя Рождества Пресвятой Богородицы монастыря выпало немало испытаний. Небольшие размеры и местоположение неподалеку от границы государства ставили под угрозу существование монастыря. Но молитвами преподобного Арсения каждый раз монастырь возрождался, и монашеская жизнь снова входила в свое русло. Об этом рассказ в следующей программе цикла «Северная Фиваида». Цикла, повествующего о духовном свете, который явили миру православные монастыри русского севера.

0: начале было слово.
1: Всякой твари по паре.
2: Еду я на конке. Вагон битком набит. Тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки. Всякой твари по паре.
1: Вспоминает герой чеховского рассказа «Пассажир первого класса». Когда нам надо иронично охарактеризовать что-либо крайне пестрое, смешанную по своему составу компанию людей, в которой кого только не найдешь, мы говорим: «Там собралось всякой твари по паре». В «Мертвых душах» Гоголя те же слова произносит Чичиков при виде танца, в котором участвует все губернское светское общество. Выражение восходит к ветхозаветному повествованию о всемирном потопе, в котором спасся только праведник Ной и его семья, так как Бог оповестил его о предстоящем бедствии, велел построить ковчег и взять с собой от всякой плоти по паре разных животных и птиц. Так праведный Ной и сделал, и от этих пар народились после потопа новые звери и птицы на земле.
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Борис Чайковский, русский композитор, пианист, педагог. Один из ведущих оркестровых композиторов 20 века. Его творчество принадлежит к числу замечательных явлений русской музыки. Он создал свой неповторимый музыкальный язык, органично сочетающий элементы классического наследия и современной техники. Он был блестящим мастером и знатоком оркестра. Его изысканное поэтическое творчество, наделенное возвышенным этическим содержанием, всегда было свободно и от официальной идеологии, и от текущей моды. Человек со всеми его переживаниями всегда находился в самом центре внимания композитора Бориса Чайковского.

Борис Чайковский родился в 1925 году в семье, где музыку очень любили и поощряли занятия ею сыновей. Оба они избрали музыку своей профессией. В прославленной школе Гнесиных Чайковский занимался по классу фортепиано у одной из ее основательниц, а его педагогом по композиции был Евгений Месснер, человек, воспитавший многих прославленных музыкантов. Первые фортепианные пьесы Борис Чайковский сочинил еще в детские годы. Примечательно, что некоторые из них до сих пор входят в репертуар юных пианистов. В активе молодого композитора к моменту поступления в консерваторию были и фортепианные прелюдии, и пьесы для квартета, и романсы на стихи Лермонтова. Позднее консерваторскими учителями Бориса Чайковского были прославленные мастера – Шибалин, Мисковский, Шостакович. К диплому Борис Чайковский подготовил под руководством Шостаковича оперу «Звезда». Выпускник и его наставник были объявлены формалистами. За дипломное сочинение поставили на всякий случай «хорошо», что было единственным случаем за годы обучения Чайковского. Ярлык приклеился, и некоторое время произведения Бориса Чайковского и еще нескольких композиторов его выпуска были запрещены для исполнения. Но за пределами концертных залов музыканты Чайковского играли и высоко ценили его творчество. Сам Ростропович, например, даже заказывал Чайковскому произведения для виолончели.

Шибалин, Мисковский, Шостакович. От них, своих учителей, унаследовал Борис Чайковский убеждение в высоком этическом призвании художника, понимание нравственного смысла искусства. Борис Чайковский занимался и в классе замечательного советского пианиста Льва Оборина и впоследствии сам исполнял свои произведения, записывал на грампластинке фортепианный концерт, трио, скрипичную и виолончельную сонаты, фортепианный квинтет. Но в 1952 году принял решение полностью посвятить себя композициям.

Бориса Чайковского как композитора сразу отметили глубокие музыканты. Его произведения в свой репертуар включали известные дирижеры. Юрий Шапорин, российский композитор, дирижер, музыкальный педагог, рекомендуя принять в Союз композиторов молодого, еще никому неизвестного автора, писал о нем. Борис Чайковский – один из наиболее одаренных студентов, закончивших композиторское образование в Московской консерватории в 1949 году. Наиболее ценными чертами его творчества являются забота о выразительной и пластичной мелодии, яркость в гармониях, без той перегруженности, а часто и нелогичности, что нередко можно видеть в сочинениях у неокрепших дарований. Ему присущи высокая музыкальность, отличный слух и память, а также достаточная техника и исключительная работоспособность.

вряд ли можно причислить Бориса Чайковского к так называемой «новой фольклорной волне». Еще Мицковский отметил в студенческих работах своеобразно русский склад его музыки, но образуется он из множества трудноуловимых черт, сказываясь не только в мелодических интонациях, но во всем строе и характере произведения. Как замечают музыковеды, тематизм его симфоний, квартетов, концертов и сонат специфически инструментален, и все же в его истоках есть, несомненно, народно-песенное начало. Георгий Свиридов. На наших глазах вырос большой композитор со своим чрезвычайно содержательным, глубоким, красивым душевным миром, со своей манерой, со своей интонационной сферой, своим чувством формы. Это мастер в настоящем смысле этого слова, то есть художник, обладающий прежде всего богатым внутренним содержанием и умеющий выразить его средствами своего искусства. Это композитор глубоко русский. Его душевный мир – это мир чистых и возвышенных страстей. В его музыке много чего-то недосказанного, какой-то затаенной нежности, большого душевного целомудрия. Действительно, искусство Бориса Чайковского никогда не было советским, но неизменно русским. Истоки этого глубоко национального склада его музыки в своеобразном складе личности художника, в опоре на вневременные христианские ценности.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие друзья! Радио «Образ» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 8. Смелость творческого полета. Этот двухэтажный дом с белыми колоннами в начале Большой Покровской улицы молод душой. В нем разместился учебный театр Нижегородского театрального училища. И как-то не верится, что зданию уже больше 200 лет. А ведь стены его помнят скромного, бедного и совсем неизвестного молодого человека, которого заметил и поддержал купец Костромин, первый владелец особняка. И не прогадал. Имя механика Ивана Кулибина прогремело на всю Россию и стало синонимом самобытности, таланта, смекалки и увлеченности своим делом. Механик Иван Кулибин. В полдень, когда нижегородские люди запирали свои лавки и расходились по домам обедать, с колокольни Строгановской церкви вдруг раздался музыкальный бой часов, молчавших вот уже более 10 лет. Привлеченные звоном, нижегородцы смотрели с восхищением на черный циферблат с ожившими золочеными стрелками. Проходя мимо, посмотрел на колокольню и Петр Кулибин, имевший на Нижнем базаре мучной торг. Но посмотрел он бегло и равнодушно, его донимали другие заботы. Шедший навстречу ему купец Костромин остановил его. «Сын-то, сын-то твой!» Петр только головой покачал. Стыдно ему было перед знакомым человеком за сына. Совсем отбивается от отцовского дела. Не хочет в лавке сидеть, все мастерит что-то, деньги на книжки тратит. Нет, не будет проку от Ванюшки, давно уже решил отец. Досадовал Петр и не знал, что это именно он, его 15-летний Ванюшка, поправил часы на Строгановской колокольне. Не мог он и предполагать, что скоро его сын прославится на весь город и будут его величать, несмотря на молодость, Иваном Петровичем.
1: С именем нижегородского самородка связано множество достижений отечественной науки и техники. Он разработал конструкцию крупнейшего в мире однопролетного деревянного моста, перекрывающего почти 300 метров. Самый длинный швейцарский мост имел пролет 119 метров. И первого в мире трехарочного металлического моста. Одновременно он сделал ряд открытий, навсегда вошедших в практику мостостроения. Кулибину принадлежит заслуга изобретения зеркального отражателя, ставшего прообразом современных прожекторов, первого в мире оптического телеграфа, механической повозки, самокатки или самобеглой коляски. При этом впервые были введены основные узлы, которые потом были установлены на автомобиле, например, коробка скоростей, тормоз, рулевое колесо.
0: Раз в доме соседа-купца увидел Иван часы с кукушкой, и новинка так заинтересовала его, что он умолил соседа дать ему эту вещь на время, чтобы хорошенько ее рассмотреть. Дома разобрал все по винтику, изучил механизм и снова собрал. Загорелся мыслью сделать самому такие же. Долго вырезал деревянные детали, прилаживал одну к другой, но часы не работали. В часовом деле нужна точность. А как ее достигнешь, если в руках у тебя только ножик? Побывал Иван однажды в Москве и там, на Никольской улице, увидел часовую мастерскую. Долго не решался войти, но все-таки поборол робость. Здесь, в мастерской, ему удалось обзавестись кое-какими инструментами. Дома он отладил их и сам принялся мастерить часы. А скоро во многих богатых нижегородских домах звонко закуковали деревянные кукушечки. К этому времени отец его умер. Мучная лавка была закрыта. Иван завел в городе часовую мастерскую. Женился. От заказов отбоя не было. В доме появился достаток. Но не таков был Иван Кулибин, чтобы довольствоваться этим. Задумал он сделать часы, каких еще никто не видывал в России. Для этого надо было бросить мастерскую. А где взять деньги на семью, на материалы, на инструменты? На помощь пришел приятель отца, купец Костромин. Он считал, надо сделать диковинную вещь и при случае подарить ее какой-нибудь высокопоставленной особе, чтобы получить ее расположение. И вот Кулибин переселяется в село Подновье, в дом Костромина, на полное его содержание. Ивану пришлось стать и слесарем, и скульптором, и композитором. Он работал с утра и нередко до поздних часов ночи. В денежных счетах, сохранившихся с тех пор, все время повторяется расход на свечи. В разгар работы разнеслось известие, что императрица Екатерина II отправляется путешествовать по Волге и непременно на пути побывает в Нижнем Новгороде. «Вот, наконец, может представиться счастливый случай», — думал купец Костромин и торопил Кулибина. В тот день, когда императрица принимала именитых нижегородцев, среди прочих гостей были купец Костромин и часовых дел мастер Иван Кулибин. Императрице были поднесены диковинные часы. Величиной и формой они напоминали утиное яйцо и заключены были в золотую оправу. В часах открывалась дверца, и крохотные золотые фигурки под музыку разыгрывали целое представление. С этого времени судьба нижегородского часового мастера круто переменилась. Он был вызван в Петербург и зачислен на службу главным механиком всех мастерских Академии наук с казенной квартирой и 350 рублями жалования в год. Очень трудолюбивый, аккуратный, он образцово поставил работу мастерских. Казалось бы, о чем еще мечтать нижегородскому посадскому человеку? Но Кулибин не был счастлив. Можно даже сказать, что именно в Петербурге начались его бесконечные мытарства. Императрица и ее придворные часто звали Кулибина для устройства всяких затей. Он готовил фейерверки, иллюминацию, ремонтировал различные механические заморские игрушки, а ему хотелось сделать что-то серьезное и полезное людям. Приехав в Петербург, он увидел, какие неудобства терпят столичные жители. Через широкую и глубокую Неву в городе нет моста. Люди переплывают реку на лодках или перебираются по шаткому наплавному мосту, который к тому же в ледоход убирается. Несколько лет Кулибин вычерчивает и высчитывает, и, наконец, строит модель моста. Мост должен перекинуться с одного берега на другой 300-метровой деревянной дугой. Испытания проходят удачно. Модель выдерживает огромные тяжести. Мост можно строить. Царица награждает механика. Но проходит год, другой, а модель все еще стоит во дворе академических мастерских. Так и простояла она там целых 17 лет, пока не последовал приказ перевести ее в Таврический сад и перебросить через канаву. Тем и кончилось дело. Изобрел он другую новинку – оптический телеграф. Простое приспособление из трех досок, которые могли принимать разные положения. Каждое положение соответствовало слогу или букве. Установленное на высоком столбе или башне, такое приспособление могло передавать на дальние расстояния срочные сообщения. Проект телеграфа много лет пролежал в министерстве,

моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я». Мне кажется, это мудрые слова. Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я. Вот, посильно. Вот, поэтому, прежде чем что-то сделать, конечно же, нужно думать. Для того у нас и голова на плечах. Не для того, чтобы шапку носить, а чтобы она еще и работала и помогала нам делать выбор в этой жизни, который постоянно приходится человеку делать. Если Бог милосердный и человеколюбивый, почему Он допускает страдания заведомо безвинных, например, детей, которые уже от рождения инвалиды? Ну, вот такой вопрос, на который, ну, здоровый человек, и который не сталкивался там с больными детьми, не у него в семье, он, наверное, ну, да, разумно все будет воспринимать. А кого это коснулось, что бы ему ни говорили, как бы ни говорили, ему, конечно же, тяжело. Просто всех одной меркой мерить нельзя. Вот, например, возьмем атеиста, он на жизнь смотрит как на определенный отрезок времени. Да, вот прожил там 70, ну, 80, как, сколько Бог отпустит, да, определенный отрезок времени, и умер. И все, на этом кончилось, больше ничего нет, как и животное. А верующий человек как на это смотрит, на жизнь, как преддверие вечности. И поэтому в этом смысле, или в этом свете, страдания приобретают совсем разный смысл. И болезни человека, да, и страдания его. Бог не сотворил и не мог сотворить зла и страданий в мире, потому что Бог есть любовь, мы читаем у Иоанна Богослова, да. И еще он же говорит тоже в первом послании: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Но он дал человеку, как и ангелам, мы это знаем, великий дар, свободу, и со времен Адама и до ныне человек пользуется этой свободой, ну, к сожалению, и, надо сказать, себе во вред. Отсюда и болезни, и страдания, и даже смерть. Да, мы знаем, что и смерти Бог не сотворил, об этом Священное Писание нам говорит. А человек выбрал, ему же сказали, ты смертью умрешь, если вот нарушишь вот эту заповедь и не вкушай этого плода с этого дерева. Смертью умрешь. Ну, он вкусил. Ну, правда, он не знал, что такое смерть-то, но тем не менее получил. И мы получили от Адама вот это вот, то, что называем смертью тела. Но это наш выбор и наш плод пользования великим даром свободой. Если всемогущий Бог вмешается и не станет попускать страданий, значит, лишит этого человека этой свободы. Да, он, конечно, может все, может управить так, может управить так, но ведь тогда какая же свобода будет у нас? Никакой не будет. Вот, и все-таки без внимания он не оставляет человека, ну, свое творение. Он, как говорит апостол Павел, послание к Тимофею, в первом послании к Тимофею, «Господь желает всем спастись и в познание истины прийти». Божья любовь и милость, она на всех изливается. Но другое дело, что люди сами не хотят порой своего спасения. Да? Есть заповеди, да, которые... Что такое заповеди? Это такое предупреждение. Не делай вот так, иначе тебе будет плохо. Никому-то. Не воруй. Никому от этого... Ну, конечно, кто-то пострадает, да? Но плохо по-настоящему будет тебе. Там. Не убивай, там, ну и все остальные заповеди. Вот, православное учение утверждает, что грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Об этом Исаак Сирин говорил. Грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Но человек не слушает предостережений, грехи совершает и себя наказывает сам. Нам для вразумления Господь и болезни попускает, потому что нарушение заповеди ведет к серьезным и немощам, как и душевным, так и телесным. И закономерно, что у больного человека рождаются больные дети. Ну, мы же, ну, вот, я думаю, об этом, что тут говорить, все это знают, там, потомство, как рождается у алкоголиков, у наркоманов,

0: Бывают исключения, но чаще всего, к сожалению, вот так вот. Вот. И рождение таких детей является для всех нас вразумлением, и для близких этого ребенка, и для окружающих. Вот. Вразумлением чему? Человек, что ты живешь неправильно, ты нарушаешь какие-то естественные законы, смотри, к чему это приводит. И в определенном смысле это можно рассматривать как наказание, в определенном смысле. Но Господь также исцеляет по нашей молитве, по искренней молитве и по стремлению нашему к познанию истины, чтобы мы, ну, не как язычники к этому относились. Вот. Понятно, что вот все, что я вот сейчас говорил, это все как-то относится к человеческому измерению. Но есть и другое измерение, высшее и божественное. Души же и здоровых, и больных равны перед Богом, да? И всем желающим спасения в вечности предоставляется эта возможность. Поэтому, да, здесь мучение этому ребенку, да, невинному ребенку. Но мы говорим о двух этих измерениях. Вот одна эта жизнь закончилась, и там она вечность. И там он вовсе не болен, его душа здорова. Да. А попасть с больной душой туда можно, но только не в Царство Небесное. Но уйти из этой жизни, из этого временного измерения можно с больной душой, с такой, что потом вечность, да, не обрадуешься вечности. Вот, и поэтому как-то вот через страдание, которое очищает и исцеляет нас, ну вот оно кажется в человеческом каком-то понимании жестоким. Христос говорит: «Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Да. Всяк верующий и видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Вот к чему мы стремимся и что получим. Не случайно вот вспоминали мы здесь, да, через крест к свету. Через страдание к свету. Нет того, что пролежал всю жизнь на диване и греха не совершил. Так ты ничего и не сделал еще, чтобы ты вообще Царство Небесное. Ты лежал на диване, ну, и получишь свой диван, наверное, там тоже в вечности. Да. А вот через паркруцем от луцем, через крест к свету, это другое дело. Да, вот по обрядовой стороне нашей жизни тоже тут есть вопросы. Вот такой, насколько важна вот эта обрядовая сторона церковной жизни, если человек является глубоко верующим? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Ну, мы говорили об этом, но давайте посмотрим, что там спрашивают дальше. Могу сказать о себе. Я утром просто не успеваю вычитать даже укороченный вариант, который себе определила. Ну, понятно, но, наверное, косметикой-то хватает времени заняться, даже без сомнений. Просто времени не хватает, ну да. Нужно собрать детей в садик, в школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить, конечно. Что касается постов, так ли уж важно не есть скоромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому я многодневные посты не всегда получается их соблюдать. Ведь главная вера – Бог видит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем к причастию готовлюсь строго. И, честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке, соблюдая обряды. Ну, хорошо, говорит подруга. В общем-то, да. В идеале мы призваны к этому, конечно. Но в жизни, да, не всегда так получается. И, с одной стороны, да, главная вера. Вера, конечно, это очень важно. Но, знаете, здесь мы приходим к пониманию вот этой христианской жизни и спасению. Вот это сотериология называется наука, да, если не ошибаюсь, наука спасений. Вот, значит, так как понимают это протестанты. Они говорят, вера, и все. А мы говорим, и добрые дела. Да? Апостол Иаков говорит, вера без дел мертва есть. То есть нужны еще дела, подтверждающие веру. А они говорят, нет. Вот этого они не принимают. Они говорят, да хорошо делать эти добрые дела, делайте, делайте. Но для спасения они не имеют никакого значения, потому что они всегда корыстны. Я вот, например, сомневаюсь, что они всегда корыстны. Говорят, нет, человек думает, ага, для спасения это сейчас я руку протяну, а не для спасения не протянешь, что ли? Ну, вот, знаете, вот так, во всяком случае, понимают некоторые протестантские. Да не только такие маленькие, а, например, лютеране. Лютеране, вот так. Вот. И для нас, конечно, вера очень важна, но кроме веры, вот еще и жить по-христиански. А это значит все-таки и накормить голодного, и напоить жаждущего, и посетить в темнице. Вы помните, когда Христос говорил, вот все это перечисляет, что вот это вы сделали, если вы сделали это малому из людей, это вы сделали мне. А если вы это не сделали кому-то, кто в этом нуждается, значит, вы мне не сделали. Вот так к этому строго относится Христос. Поэтому, конечно, и детей в садик надо собирать, и в школу там, и можно работу проводить, конечно же. Вот. Но, знаете, вот эта женщина, которая пишет, значит, автор письма, говорит, что не всегда получается соблюдать посты, там еще что-то. Я помню такую прихожанку, одна, это даже не в Нижнем Новгороде, в другом месте. Она, у нее муж был мусульманин, причем мусульманин строгий такой был. Ну, ведь браки такие допускаются, они живут, и дети у них уже есть. А она верующий человек, и вот так глубоко верующий, что ей и помолиться надо, и в храм сходить надо. А он вот, когда все это стало там доступно, и он стал тоже ревностным мусульманином, да, он ей это не разрешает. Некоторые свободно, о чем апостол Павел говорит, да, что неверующий муж спасется верующей женой, когда он не возражает, не как-то не гнобит там человек, который рядом. А вот этот попал вот такой вот, который, значит, крестик ей запрещал носить. Вот она ее куда-то зашивала там в какую-то бретельку, но крестик был с ней. Говорит, а молиться, когда он уснет, а он там посмотрит все фильмы, уснет, я вот в ванной молюсь. Вот как-то так, да? Вот человек, когда он действительно понимает, зачем это нужно для его души, он многое может сделать. Поэтому вот хочешь, чтобы в душе был порядок, соблюдай обряды. Ну, стараться соблюдать обряды. Какие, да? Потому что какие-то обряды, традиции, они в себе всегда несут наследие предков. Потому что жизнь человека во все времена и дохристианские какими-то обрядами обязательно сопровождалась. Например, я как-то рассказывал, была у славян такая исповедь земле. Они, ну, еще до христианства, да, до принятия христианства. Выходили в чисто поле, выкапывали ямку, шептали туда грехи, закапывали их, и человек шел, и у него спокойно на душе было. Ну, сейчас вот кто-то к психологу пойдет примерно так же. Ямку копать не надо, заплатит, посидит, значит, поговорит. И тоже ему становится легче, бывает. Бывает, нет. Бывает и после исповеди нет этого облегчения. Почему? Потому что что-нибудь неискренне или не договорил, или не сказал, или по стыду, или просто, ну, и так далее. Поэтому все, жизнь, человек-то живой, все это бывает. Ну, вот, да, что касается обрядов. Вот был такой вот, да, исповедь земле. У многих славян, вот было у южных, у восточных славян была такая исповедь земле. Вот. Другое дело, что вот если относиться к этому как вот к самому главному, ну, как вот бывает это все-таки у старообрядцев, очень сурово к этому относятся, я не вину им это их право, их дело, но мне кажется, что когда обряд становится выше, вот форма становится выше содержания, то это, конечно же, неправильно. Да, но я думаю, что вот сегодня об этом бы поподробнее поговорить. Оставлю я, пожалуй, на следующий раз этот разговор об обрядах, тем более, что тут есть несколько вопросов, касающихся обрядов, и мы об этом поговорим более подробно. Храни вас Господь!
1: Знак вопроса.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано. В 5 лет он начал играть на фортепиано, а через 3 года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Однако, по желанию родителей, в 1852 году Чайковский поступил в училище правоведения, после чего был определен на службу Министерства юстиции.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Сюита для оркестра номер 2. Силуэты. Часть 4.

Жорж Бизе, французский композитор, окончил Парижскую консерваторию в 1857 году и уехал в Италию. Блестящий пианист, Бизе отказался от концертной деятельности, всецело посвятив себя композиторскому творчеству. Свое самобытное дарование он продемонстрировал уже в первом крупном сочинении – симфонии «До мажор». В ней проявились характерные для его стиля отточенность формы и четкость изложения.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Фрагмент балетной сюиты «Хризис».

Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Образ», в студии Олег Демин. Сегодня 10 августа, день особого почитания иконы Божией Матери Умиления Серафима Дивеевской. Для нашей Дивеевской обители этот образ Божией Матери имеет особое значение. Именно эта икона была келейным образом преподобного Серафима Саровского, который основал мельничную общину. Объединенная с Казанской общиной, она положила начало Дивеевскому монастырю. На иконе Божией Матери Умиления Серафима Дивеевской воспроизведены слова древнего акафиста Пресвятой Богородицы «Радуйся, невесто, не невестная». Сейчас икона находится в патриаршей резиденции в Чистом переулке во Владимирской церкви. Раз в год Великим постом на праздник похвалы Пресвятой Богородицы ее приносят в Богоявленский Елоховский собор или Храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение. Вчера в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона автозаводского благочиния отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил помощник благочинного автозаводского округа иерей Максим Диев. Обратившись к собравшимся, священник сказал, что великомученик Пантелеймон явил пример истинной веры, сострадания и милосердия, и сегодня мы призываемся подражать этой деятельной любви к ближним. Он поздравил молящихся с престольным праздником, с принятием святых христовых тайн. А вот в храме в честь святителя Спиридона Тримифунского, поселка Новинки, в этот день состоялся праздник первой исповеди. 12 юных прихожан храма впервые приступили к таинству покаяния. К этому дню дети специально готовились со священником и катехизатором, готовились также и их родители. После исповеди и принятия святых христовых тайн всем детям были вручены большие просфоры и памятные подарки. Завершился праздник чаепитием со сладостями. 19 и 20 августа в городе Арзамасе по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пройдут торжества в честь преподобной Олимпиады Киевской и Арзамасской. Она была настоятельницей Арзамасского Новодевичьего во имя Алексея Человека Божия женского монастыря. 19 августа в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в городе Арзамасе состоится всеночное бдение, а на следующий день, в день памяти преподобной Олимпиады Киевской и Арзамасской, в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова будет совершена божественная литургия. Нижегородский опыт перехода МФЦ от разрозненных услуг к комплексным жизненным ситуациям представили на форуме «Цифровая эволюция». Этот всероссийский форум проходил в Калуге. Форум проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с прошлого года по поручению президента Владимира Путина. Наша область традиционно находится в авангарде цифровой трансформации. Например, этим летом МФЦ Нижегородской области стал оператором эксперимента по доступу к госуслугам для россиян за границей. Уже сейчас нижегородцы могут получать комплексные услуги сразу при нескольких жизненных ситуациях. В ближайший год на эту модель переведут все ключевые направления. Специалисты Нижегородского МФЦ готовы делиться своими наработками с другими регионами. В финале выпуска важная информация. В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радиообраз» в Нижнем Новгороде. В будние дни с 8.00 до 17.00, а в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. До конца дня в Нижнем облачная с прояснениями погода, местами ясно. Около 20 градусов тепла, северо-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17.00.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Как жаль».
0: Автор.
1: Слова Валерий Сюткин, музыка Евгений Хафтан.
2: Песня «Как жаль» была написана вокалистом группы «Телефон» Валерием Сюткиным в 1984 году, но не была востребована в том коллективе и осталась в забвении после распада группы в 1985 году. Стихи показались участникам «Телефона» трогательными, но они не вписывались в репертуар группы. Через 5 лет, присоединившись к группе «Браво», Сюткин обнаружил, что мелодия, написанная Евгением Хафтаном, идеально подходит под слова его старой песни. В итоге песня вошла в одноименный альбом группы «Браво», выпущенный в 1993 году.
1: Исполняет группа «Браво».

0: Малая Родина.
1: Там, где Ока, принимая воды Клязьмы, круто поворачивает на восток, на ее высоком правом берегу, утопая в зелени садов, открывается небольшой старинный город Горбатов. История этого города уходит в далекое прошлое. В X-XII веках землю эту населяли приокские племена Мещера, память о которых сохранилась до настоящего времени.

берега Маки. В XVI веке на месте, где теперь находится Горбатов, были поместья одного из потомков нижегородских князей Андрея Михайловича Шуйского-Горбатова. После смерти великого князя Василия III Горбатый стоял во главе боярского правления и так восстановил против себя малолетнего Ивана IV, что последний, став царем, отдал боярина Горбатова на расправу своим псарям, а все имения его, в том числе и Мещерскую поросль, отобрал в казну. В 1565 году Иван IV пожаловал эти земли церкви, и Мещерская поросль стала вотчиной Спаса Ефимовского монастыря. Читаем в одной из старинных грамот. «Лето 7073-го по цареву и великого князя Ивана Васильевича жалованию дали Спаса Ефимовскому монастырю, что в Суздале, в Березополье деревню Мещерскую поросль, на реке Оке, на устье Мещерской заводи, что было в поместье за князем Андреем Михайловым, сыном Горбатова. В 1565 году на месте этой деревни появляется Горбатова. В 72 году 17 века в связи с постройкой деревянной церкви Горбатова становится селом. Через него проходил почтовый тракт Москва, Владимир, Гороховец, Лосенковский перевоз, Богородская, Нижний Новгород. Это способствовало росту расположенных по нему селений и появлению в них торговли и ремесел. С развитием рыбного промысла и водного транспорта, а также судостроения в Горбатове и его окрестностях начинается массовое производство веревок, канатов и рыболовных снастей. Интересно, что первое упоминание о горбатовских предельщиках относится к началу XVIII века. Петр I открыл в Петербурге при Адмиралтействе канатно-предельный двор и прислал в Нижний Новгород на имя вице-губернатора Путятина указ, в котором потребовал выслать в Петербург 50 предельщиков. Путятин послал в столицу людей, среди которых оказались 8 горбатовцев. Снасти из Горбатова продавали по тракту в городах Симбирске, Самаре, Камышине, Сызрани, Саратове, Царицыне, в Черном Яру. Продавали также и просто в рыбных ватагах, сколько где случится, а наиболее в городе Астрахани. Производством снастей из пеньки занимались почти все жители города, бесхозяйные горожане круглый год, а земледелец принимался за нее с покрова и заканчивал уже к Пасхе. Работа проходила обыкновенно на задах, в саду или на дворе. Такие места называли просадами. Просады представляли собой наспех сбитые из досок длинные узкие сараи, примыкавшие к избам, с крутильными колесами и поперечными деревянными гребнями. Дети с 8-летнего возраста вращали предельное колесо, женщины трепали сырье пеньку, а мужчины, обмотав себя растрепанной пенькой, зацепив ее за вращающийся крюк колеса, отходили от него, пятясь задом, по мере скручивания бичевы. Большесемейные домохозяйства работали обыкновенно всей семьей, а малосемейные собирались товариществами по 12 человек. Причем подбирали ровняков по работе, чтобы друг другу не обидно было. Пряли главным образом на хозяев и из хозяйской пеньки. Прясть мальчишки начинали с 10-12 лет, а девочки – с 14-15. Наряду с веревочным производством большое значение для населения Горбатова и окрестных сел имело садоводство. Первые сады были посажены здесь еще в XVIII веке. Их появление связывают с именем владимирского помещика Турчининова, владевшего и селом Нижний Избылец, которое позднее вошло в состав города Горбатова. Турчининов считал, что садоводством заниматься намного выгоднее, чем землепашеством, и в Нижнем Избыльце была уничтожена вся пашня. Его крепостные работали в вишневых садах. Разводили два сорта вишни – черную родительскую и красную ливенскую. А после реформы 1861 года крестьяне получили в качестве выкупных наделов эти вишневые сады. Вишня распространилась и по Горбатову, и по всем соседним селениям. В конце июля и в августе, когда вишня поспевала, тысячи полуторапудовых корзин грузились на окские пароходы или отправлялись на железнодорожную станцию Горбатовка. Московская фирма Шустова на время ягодного сезона устраивала в Горбатове давильные чаны для своего популярного спотыкача. За пределы города вывозились также яблоки, сливы, крыжовник, груша и смородина. До сих пор Горбатов – это яблочная, ягодная столица края.
И не зря в знак изобилия

обилие сего города плодами, на его гербе изображена яблонь с плодами в золотом поле. Занятия местных жителей накладывали отпечаток на общий вид города, на его дома и на планировку улиц. Строения сосредотачивались в основном на берегу Оки. Здесь ставились амбары и лавки. Здесь протекала в основном жизнь этого удивительного города. Большая часть городской земли была занята садами и огородами. Сады усеивали и косогоры, стекали на дно оврагов. И сегодня в майскую пору Горбатовский берег красив необыкновенно. Вот такие замечательные места есть на нашей Нижегородской земле со своей удивительной историей и не менее удивительными традициями.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Такая незаметная, но важная вещь, как почтовая марка, впервые появилась в обращении в 1840 году в Англии. Но известно, что в 17 веке во Франции был специальный почтовый сбор. Аналогичный способ оплаты был и в Англии. Тогда на письма ставили штемпель, чтобы письмоносец знал, что доставка оплачена. Стоит отметить, что идея создания марок витала в воздухе достаточно долго. Представители разных стран пытались придумать удобный и простой способ оплаты почтовых услуг. Так швед Габриэль Треффенберг в 1823 году предложил наносить на конверты цветной рисунок как подтверждение оплаты. Англичанин Джеймс Чалмерс в 1834 году отпечатал в собственной типографии пробную партию марок, которые клеились на конверты. Но все же отцом почтовой марки считается англичанин Роуланд Хилл. Преодолев все бюрократические преграды, он добился того, чтобы 6 мая 1840 года выпустить тираж небольших прямоугольников черного цвета. На них была изображена королева Виктория. Марка стоила 1 пенни, из-за чего в народе получила название «черный пенни».
2: Интересный факт. На любой почтовой марке, вне зависимости от происхождения, печатается латинскими буквами название выпустившей ее страны. А если его нет, то это английская марка. Великобритания, как страна-родоначальник использования марки, освобождена от обязанности указывать наименование страны-эмитента.
1: Сначала марки выпускались без зубцов. Они печатались листами и во время продажи на почте просто отрезались ножницами. Это было весьма неудобно и вызывало множество нареканий. Однажды почтовый работник Генри Арчер с помощью швейной машинки прострочил лист с марками в месте предполагаемого отрыва. Согнув его, он с небольшим усилием его разорвал. Так появилась перфорационная машина для марок. А печатать марки с зубцами начали в 1854 году. История почтовых марок в России началась с 10 декабря 1857 года. Именно в этот день был выпущен первый ее экземпляр достоинством 10 копеек. На марке был изображен российский герб. Как и на всех общероссийских марках, выпущенных до 1917 года. После реформы 1864 года Государственная почтовая служба России стала доставлять письма во все населенные пункты, а не только в города и уездные центры. Каждый из уездов выпускал собственные марки для обращения только на своей территории. Все это привело к огромному множеству форм, размеров и рисунков земских марок. Были выпущены овальные, ромбические и круглые, гигантские и маленькие, и даже с отрывными корешками для гашения. Сегодня марки выполняют две функции. Свою изначальную функцию они работают на почте, а также в виде коллекционного материала. Коллекционеры марок по всему миру отправляют письма сами себе, чтобы иметь в своей коллекции уникальные марки.
3: От грустных дум очнувшись, очи я подымаю от земли. В лазоре темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем, как будто благовест идет, привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Здесь этих вод и лесу в волю, на нивах сочное зерно. Чего ж еще? Ведь им на долю любить и мыслить не дано. Аполлон Майков.
4: Радиообраз. Прогноз погоды.
5: До конца дня на юге региона ясно. Плюс 20 градусов, ветер юго-восточный, слабый. На севере области также ясно и также без осадков. Вечером до плюс 18. В Нижнем Новгороде ясная погода, без осадков, 20 градусов тепла, слабый северный ветер. Всем слушателям радиообраз хорошего завершения дня.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года.
3: Отсутствие лекарств и сытной еды мешали больным быстро выздоравливать, но время шло. Постепенно император начал изредка выходить на прогулки. Потом встал с постели доктор Боткин, ослабевший от приступа почечной колики так, что при малейшем напряжении у него начинали трястись руки и ноги. Начал приходить в себя Алексей. Вскоре он принял первую после болезни ванну. Воды в доме постоянно не хватало. Мылись теперь арестованные редко, но для больного ребенка комендант сделал исключение. Цесаревич очень гордился тем, что с трудом, больная нога по-прежнему не сгибалась, смог в ванну залезть, помылся и вылез тоже сам. Он уже и в постель ложился без посторонней помощи, долго мог стоять на ногах, за что-нибудь держась, только неподвижное колено не позволяло ему ходить. Жизнь в изоляции сблизила Алексея с поваренком. Они по-настоящему подружились. Играли вместе, когда Леня не был занят на кухне. «Неси коробку с солдатиками», — просил Алексей нового друга, с которым они были практически ровесниками, и еще поэтому легко находили общий язык. «Продолжим урок. Ты скоро выучишь мундиры всех армий. Хочешь стать офицером?» «Я», — удивился Леня и решительно покрутил головой. «Нет». «Почему?» «Я буду поваром, как Харитонов». Он миллион блюд знает, за границей учился во Франции, а мою работу одобряет, — похвастался мальчишка. «Да, он вкусно готовит», — согласился Алексей. «Только офицером быть лучше, служить России. Вот только мои погоны и награды у няни Александры остались. Мне их, конечно, жаль. Теперь ни у кого погон нет». «Это точно». Алексей, сидевший в кресле каталки у стола, продолжил выкладывать на него из коробки солдатиков, аккуратно выстраивая их в шеренги отдельно по армиям разных стран, а в них уже отделял кавалерию, пехоту, артиллерию. Показывал каждого солдата Лене, объясняя ему, какая именно эта фигурка, чем отличается форма. Интересную игру неожиданно прервал император. «Алексей, я за тобой», — взявшись за спинку кресла, покатил его к двери. «Если хочешь, можешь подождать цесаревича здесь. Мы скоро вернемся». Государь кивнул вскочившему со стула поваренку, и тот сел на место. «Разложи пока солдат. Если на столе не поместится, то на кровати», — махнул рукой в сторону коробки Алексей. Оказалось, что в комнате родителей уже собрались все взрослые и сестры. Ему сразу бросилось в глаза испуганное лицо маминой Нюты, которая сидела у ног государыни на пуфике. «Младшие дети не знают, — негромко начал император, — об одном важном для нас всех событии, но больше его скрывать нельзя». Он оглянулся на лакея Труппа, стоявшего на посту у двери, и быстро продолжил. «Мы получили два письма от офицеров, которые хотят нас освободить, и ответили им. Завтра ночью нужно быть готовыми к побегу, лечь спать одетыми. По сигналу они начнут действовать. Отсекут охрану, выведут нас из дома». «Я знала, императрица просто сияла. Государя всегда любила армия. Наверное, это 300 офицеров, о которых в Тобольске говорил отец Алексей. Они здесь, чтобы освободить нас, спасти. От царя народ не отрекся. Есть лучшие, верные люди». «Мы поедем в Крым, в Ливадию?» — спросил у отца Алексей. «Возможно», — пожал тот плечами. «Главное, что будем все вместе в России». «Я в Ливадию хочу», — умоляюще сложила ладони вместе Анастасия. «И я», — поддержала ее Мария. Прошу вас всех тему писем не обсуждать ни в доме, ни на прогулках, — приказал государь. Сами понимаете, готовиться к предстоящим событиям нужно осторожно, скрытно. Императрица распорядилась. Девочки, и ты, Нюта, подготовьте все вещи, в которых зашито сами знаете что. Именно эту одежду, корсеты, пояса наденьте завтра вечером. А какой будет сигнал, — поинтересовался Боткин. «Свисток. Сразу после него нужно собраться всем вместе в нашей с Алекс комнате. Берите с собой только самые нужные вещи, чтобы багаж каждого был не больше саквояжа». «А поваренок?» — обратился к государю Харитонов. «Скажите ему о предстоящем сами. Мы офицерам написали, что если они хотят нас спасти, пусть спасают всех. 12. И что Алексея придется нести, им тоже известно». «Ведите себя так, будто ничего не случилось», — государыня погладила по голове испуганную Нюту. «Боюсь я», — честно призналась девушка. «У охраны ружья, бомбы. А если офицеры не успеют пробиться? Охранники нас не пожалеют». «Все может случиться. Риск есть», — согласился государь. «Давайте сразу решим, что ответим на второе письмо. Откажемся или согласимся?» «Давайте согласимся, пожалуйста», — расстроился из-за сомнений взрослых Алексей. «Неужели вы не видите? Эти революционеры нас преступниками считают. Мама, скажи, отсюда нужно бежать». «Офицеры — наша единственная надежда», — нахмурилась государыня. «Но каждый должен решить сам». «Тут мы вам не имеем права приказывать», — поддержал жену государь. «Наша семья готова попробовать. А вы?» Боткин, Харитонов и труп в знак своего согласия кивнули. Нюта обреченно вздохнула. «Я как все. Разве воля их величеств не закон для нас?» «Вот и хорошо», — подвел итог государь. «Скоро прогулка», — посмотрел он на часы. «Будем выходить из комнаты по очереди, не вместе». «Простите, у меня обед», — извинился повар. «Разрешите пойти первым». За Харитоновым через минуту ушли Боткин и княжны. Потом государь покатил кресло Алексея, отказавшись от помощи лакея, который тотчас убежал на кухню. Только Нюта никуда не спешила, а прижалась лицом к юбке государыни и, словно забыв о своем прекрасном образовании, запричитала, как крестьянка. «Ой, страшно мне, матушка, злые люди вокруг! Кто нас спасет, кто пожалеет, где веры взять, что поступаешь правильно? Боюсь, всего боюсь!» «Не нужно ничего бояться. Господь решает нашу судьбу. Положиться надо на его волю». Когда император вкатил кресло с Алексеем к нему в комнату, поваренок успел разложить на столе всех солдатиков. Извиняясь, он попросил: «Прошу прощения, мне на кухню надо». «Иди», — разрешил государь, и мальчишка сразу убежал. «Помочь тебе лечь в постель», — предложил он сыну. «Не надо, с солдатиками поиграю». И Боткин обещал перед прогулкой мне почитать. «Плохо, что ты и младшие не имеете возможности учиться». Император положил подушку на стул и сел на нее. «Жилик, наверное, расстраивается. Можно будет найти его, Сига, Нагорного и других. Поехать в Крым к бабушке, к тете Оле и тете Ксении», — тихо сказал цесаревич. «Даст Бог, нам смогут помочь», — оглянулся на закрытую дверь император. «А как офицеры передали записку?» — поинтересовался Алексей. «Спрятали в пробке. Закрыли ею бутылку с молоком, которое принесли нам монахини. Мы также им ответили, положили записку в пробку пустой бутылки». Отец и сын сидели близко друг напротив друга, глаза в глаза, надолго задумавшись, каждый о своем. «Так и не говорят, где сейчас Валя и остальные наши люди», — прервал молчание император и, вздохнув, медленно продолжил. «Надеюсь, у нас все получится. Власть не стоила борьбы, но от народа я не отрекался. К тому же у России миссия особая. Мы самая большая православная страна, опора для всего православного мира», — так меня учил отец. «Если соберутся верные люди, если будет нужен России царь, это стоит жизни. И твоей тоже. Понимаешь? Ты мой наследник». начать с нуля, с верными людьми, с церковью. Это может быть выходом из смутного времени, как в самом начале династии первый должен быть незапятнанный жизнью, чистый. «Да, папа, прости», — цесаревич опустил глаза, — «что мучаю вас своей болезнью. Мне так хочется быть здоровым и помогать тебе». «Для Господа ничего невозможного нет», — перекрестился на иконы император. «Его воля над нами. Он знает. Если надо, я готов умереть. Завтра ночью все решится». «Даже если меня не станет», — государь рукой остановил пытавшегося возмутиться сына, — «ты останешься наследником. К тому же я не уверен, что юридически правомерным было мое отречение вместо тебя. А времена могут измениться. Кто знает, может быть, тебе еще придется царствовать. Или твоему сыну. Врачи говорят, что дети у тебя будут здоровыми. Мне говорил отец, а я повторяю тебе — наша страна великая, богатая. Ей всегда будут завидовать. Врагов у России много. Она выживет, если будет сильной. Я понимаю. В истории других стран были случаи реставрации монархии. Ни одна власть после кровавой революции не будет чувствовать себя законной и, по сути, легитимной никогда не станет. Поэтому тебя или твоего сына когда-нибудь могут призвать на престол. Помни, царство дает императору Господь. Только перед ним нам ответ держать. И все жертвы нам должно приносить за народ. Поэтому я всех простил. Я понимаю. Я отрекся. Пожертвовал властью, чтобы предотвратить гражданскую войну, спасти Россию. Передал брату трон и империю, чтобы остановить революцию, сохранить монархию. Теперь я никуда из России не уеду. Свой путь нужно проходить до конца, даже если у нас осталось 300 офицеров. «Папа, я только недавно понял по-настоящему, как наследник», — поднял голову Алексей. «Мне хочется сделать так, чтобы в России не было несчастных, бедных, а все были счастливы. Мне очень жалко людей». «Будем молиться», — снова перекрестился на иконы император, — «за Россию. Сейчас только Бог может ей помочь остановить братоубийство». Следующим вечером в комнате Алексея по просьбе императора остался ночевать доктор Боткин. Он устроился на кровати Нагорного и попросил цесаревича спокойно спать, пообещав разбудить его сразу, как только услышит сигнал к побегу. В душных комнатах с закрытыми окнами в одежде заснуть было трудно. Живот неприятно сдавливал пояс брюк. Расстегнутый ворот рубашки не спасал от жары. Спина быстро стала мокрой, но главное – каждый звук в доме, вокруг него или приносившийся издалека мгновенно прогонял сон. Стучало сердце, перехватывало дыхание. Звук воспринимался предвестником знака, ведь скоро мог прозвучать свисток, а за ним выстрелы. Или стрельбы не будет, а будет тишина. Чем дальше, тем мучительнее становилось ожидание. Пусть бы поскорее разрешилась эта история, наконец раздался бы свисток. Но вместо него сначала на первом этаже допоздна веселились пьяные рабочие, временами как нарочно громко, долго, с удовольствием кричавшие под гармошку то революционные песни, то частушки, в конце совсем неприличные матерные. Казалось, этот шум мог заглушить сигнал к побегу. Как тут было не волноваться? Перекрикивались часовые на улице. От скуки лаяли соседские собаки, скрипел половицами охранник, томившийся в прихожей второго этажа, и, чтобы не заснуть, ходивший взад-вперед. Алексей сначала прислушивался к дыханию доктора, боясь, что тот забудется и пропустит сигнал. Несколько раз ему казалось, что тот уснул, и он тихо шептал: «Евгений Сергеевич, вы спите?» «Не волнуйтесь, ваше высочество, я не засну». Голос Боткина был строгим. «А вам нужно отдыхать. Дорога будет трудной. Спите». Но Алексей, наоборот, пытался бороться со сном, вслушиваясь в голоса часовых под окном, пытаясь понять, о чем они говорят, но слова не удавалось разобрать. Шум на первом этаже постепенно стихал, пока разгульная ватага, устав, не замолкла окончательно. После этого каждый звук, шаги, скрип, кашель стали казаться яркими, выпуклыми, но свистка или чего-то похожего на него не было. Закрытые глаза и усталость от напряженного ожидания сделали в конце концов свое дело. Цесаревич, не выдержав борьбы со своей слабостью, уснул. Проснулся он, когда уже горели белым туманом закрашенные стекла окна, и в доме громко разговаривали проснувшиеся люди. Боткин спал. «Евгений Сергеевич!» Его возмущению не было предела. «Мы проспали!» «Нет, нет!» Измученный, взлохмаченный после бессонной ночи доктор сел на кровати. Сигнала не было. Дверь резко отворилась. На пороге вырос шатающийся от головной боли из-за похмелья комендант Авдеев. Скривившись, он осмотрел комнату через щелочки опухших век, буркнул, пересчитав заключенных. 7-8, и сразу, больше ничего не добавив, ушел. Боткин поднялся с кровати, аккуратно заправил ее, разгладив ладонями все складки покрывала. Как же так? Алексей, расстроившись, не знал, что сказать, так было обидно. Почему они не пришли? «Им могли помешать какие-то обстоятельства», — пожал плечами доктор. «Не стоит унывать. Подождем, когда они снова напишут». Однако, когда днем монахи не передали арестованным молоко, творог, яйца, то в бутылке записки не оказалось. И это вызвало еще большую растерянность. Бессонная ночь ожидания измотала всех. Императрица не находила себе места. В возбуждении не могла даже читать, только молилась. Алексей после завтрака начал засыпать. Ольга помогла ему раздеться. «Спи», — погладила его по голове. «Набирайся сил. Может быть, они придут сегодня ночью. Мама хочет, чтобы мы снова легли спать одетыми». Боже мой, она вдруг задрожала, будто от холода, сцепив руки, прижала их к груди. «А если и он с этими офицерами, а охранники будут стрелять? Я так боюсь». «Не нужно», — погладил цесаревич волосы сестры. «Сделай, как мама говорит». «О чем ты?» «Она повторяет мне часто, что нам нужно положиться на волю Божью». «Да, а сама не может успокоиться. Доктор Боткин уже несколько раз ей капли давал». Последние слова сестры Алексей уже не расслышал. Стоило ему сомкнуть веки, и он оказался в Ливадии. Белый дворец в зелени парка, высвеченный солнцем, неожиданно начали засыпать лепестки цветов с деревьев из сада екатеринбургского дома инженера Ипатьева. Лепестки вьюжили, как снежинки в метель, и быстро побелили сочную крымскую зелень. Не стало видно белого дворца на фоне засыпанной вишневыми и яблочными цветами долины. От досады Алексей хотел проснуться, но упорное наваждение не отступало. Лепестки тучей полетели к морю. Беспечным чистым волнам не страшны были сыпавшиеся с берега цветочные вьюги. Но море заразилось от солнца теплом и стало слишком жарко. Даже дыхание от зноя перехватывало. Сон отступил мгновенно, как и пришел, когда в одной из соседних комнат раздался странный грохот, будто кто-то стучал по оконной раме молотком. В комнату заглянула Анастасия. «Так я и знала, что они тебя разбудят». «Что случилось?» «Представь, пришел Авдеев с двумя рабочими. Они у папы и мамы открыли окно. Все рады, теперь у них пахнет садами. Сейчас к тебе Таня придет, ее очередь». Швыбзик исчезла, хлопнув дверью. Перед обедом все засобирались на прогулку. Император все же не совсем оправился от болезни. В итоге лакей Труп вынес на улицу кресло с колесами цесаревича, а повар Харитонов в это время самого Алексея. Государь покатил по дорожкам сада кресло с сыном. Доктор Боткин сел на лавочку, подставив лицо солнцу. Повар с лакеем прогуливались под деревьями, и княжны с ними. Нюты не было, она оставалась в доме с императрицей, у которой снова разболелась голова. Оказалось, что у лакея в родной Белоруссии был свой сад. Он хорошо разбирается в деревьях. Рассматривая вишни и яблони, он устроил для повара и заинтересовавшихся княжон целую лекцию по садоводству. Арестованных на прогулке сопровождали не рабочие, а солдаты из отряда внешней охраны дома, обычно дежурившие между первым и вторым заборами вокруг особняка и на улице. Коменданта во дворе не было. Император, проходя мимо пожилого солдата, с улыбкой рассматривающего великих княжон, остановился. Алексею тоже понравился добродушный на вид с хитрым прищуром стрелок. «Здравствуй, братец», — обратился к солдату государь. «Здравствуйте», — не стирая улыбки, ответил тот. «Тебе пришлось воевать?» «Не без того». «А как сейчас дела на фронте?» «После приезда в Екатеринбург арестованным газет не давали». Охрана с ними не разговаривала, письма приходили редко и только от родных, без новостей о политике. Император измучился вопросом, что происходит в России и, главное, на фронтах. «Так война теперь везде», — погрустнел солдат. «Разделился народ. Русские с русскими по всей стране воюют». «Значит, все-таки гражданская война». Алексей увидел, как отец застыл, побледнел, а потом будто забыл и о сыне, и о солдате, оставив спинку кресла, задумавшись, пошел один по дорожке в глубину сада. Кресло брата дальше покатила Мария. Государь долго молчал и после возвращения в дом ни с кем не стал обсуждать тяжелую для него новость о том, что империя окончательно распадается, да еще через братскую кровь гражданской войны. Ночью снова все спали одетыми, а Боткин дежурил в комнате цесаревича. Сигнал ждали до рассвета, но свисток так и не прозвучал. Два следующих дня от офицеров снова не было никаких известий. На третий день утром хохотушка Анастасия расплакалась в комнате у Алексея. «Все так плохо. Куда они запропастились? Должны прийти, раз обещали. Так нечестно!» «Тише!» — Алексей, который тоже был расстроен, остановил сестру. «Охранник может услышать, и тогда нам уже никто не поможет. Я не могу терпеть, когда меня обманывают!» «Перестань, представь, а если с ними что-то случилось?» «Прости, я понимаю, но обидно!» Лакей перенес Алексея к родителям. Благодаря открытому окну их комната стала самым приятным местом на втором этаже дома. Цесаревича положили на свободную кровать, третью в комнате. У стола в кресле расположилась Мария. Она вышивала. Император сидел у зеркала, укутанный в простыню, а государыня, приготовив ножницы и расческу, собралась его стричь. «Алекс, не сомневайся», — подбадривал он жену. «Мне жарко, волосы невозможно отросли». «Мне так давно не приходилось никого стричь». Она неуверенно трогала львиную шевелюру мужа. Как плохо без парикмахера. Но, собравшись с духом, все же начала осторожно отрезать волосы прядь за прядью, отмеряя узкой расческой их длину. «Хорошо получается», — покивал Алексей, внимательно наблюдавший за процедурой. «Я следующий». «Нет-нет», — испугалась императрица. «Пусть тебя Татьяна стрижет. У меня зрение. Нужны новые очки. Могу нечаянно поранить». Император остался доволен прической, поцеловал руку жены. «Спасибо, душка». Она аккуратно стряхнула простыню, по полу разлетелись отрезанные волосы. «Маша, Нюту позови, пусть уберет». Через время, когда, вернувшись, Мария снова занялась вышиванием, пришла комнатная девушка с совком и веником, а за ней Анастасия, которая с любопытством рассмотрела стрижку отца, читавшего очередную книгу. Позаглядывала, что там такое вышивает сестра, поцеловала лежавшую на кровати с закрытыми глазами маму и, в конце концов, присела на кровать к брату, который возился с очередным корабликом. «Скучно», — сделала она очевидный вывод. «Еще как», — согласился с нею Алексей. «Все надоело. Еще и Леня занят. с Харитоновым обед готовит. Старшие им помогают, а мне пока больше не хочется. Вчера картошку чистила. Это еще ничего. А от лука плачешь». Она поднялась и медленно подошла к открытому окну. В нем над забором соблазнительно голубело небо. Легкие слабые порывы жаркого ветра чуть-чуть шевелили убранную в сторону легкую занавеску. Швыбзик вплотную приблизилась к оконному проему, выглянула наружу. Внизу, между домом и забором, никого не было. Она легла на подоконник, чтобы лучше рассмотреть вид вокруг. Грохот выстрела заставил всех в комнате вздрогнуть. Императрица вскрикнула. Пуля пролетела совсем рядом с головой Анастасии и застряла в оконной раме. Княжна от ужаса сползла с подоконника на пол, присев на корточки, прижалась к стене. В комнату ворвался комендант Авдеев. «Вы с ума спятили!» — заорал он на всех со злобой, выдав целую матерную тираду, которая его как будто немного успокоила. «Сколько раз вам говорено к окнам не подходить? Часовой стрелять обязан, если кого видит. Я за вас!» — он снова заматерился. «Отвечаю! Если что, я в расход пойду! Тьфу! Близко к окну, чтобы не подходили! Поняли?» — уходя громко хлопнул дверью. Все как-то отрешенно автоматически кивнули в знак согласия. «Господи, девочка моя!» Императрица села на кровати, обняла, прижала к себе и стала целовать метнувшуюся к ней после ухода коменданта Анастасию. «Они могли тебя убить!» Государыня начала задыхаться. «Настя, иди к себе! Маша, позови доктора Боткина!» — попросил государь, укладывая жену на подушки. «Милая, дыши спокойно!» «Мама, пожалуйста, не нужно плакать! Ничего же не случилось!» — пытался успокоить ее и Алексей. Вечером император собрал в комнате у Алексея только семью. Анастасию сначала хотели оставить в постели, потому что ее целый день трясла нервная дрожь, но она настояла, что будет со всеми, и с ней никто не посмел спорить. Императрица, приняв снотворное, долго спала и теперь была даже задумчивее, молчаливее обычного. «Нам снова передали письмо», — начал с главного государь. «Слава Богу!» — перекрестилась государыня. «Он слышит наши молитвы». Но у офицеров изменился план. Теперь предлагают бежать только нашей семье, без доктора и слуг. Мы должны спуститься по веревочной лестнице во двор. Затем нас поведут к экипажам. «А почему только нас?» — пожала плечами Татьяна. «Понятно, что если мы уйдем, остальных могут расстрелять». «Кроме того, Авдеев прав», — покивал государь. «Охрана за нас отвечает головой. Наша свобода этим рабочим будет стоить жизни». «Бесчестно предать Боткина, Леню, повара с лакеем Нюту», — возмутился Алексей. «Они с нами сюда приехали, не бросили нас. Так нельзя». «Никто их не собирается бросать», — успокоила брата Ольга. «Странно, как офицеры могут нам такое предлагать?»
1: «Я тоже сомневаюсь в их чести», — кивнул император.
3: Но Анастасия вдруг заплакала. «Давайте бежать отсюда! Эти, не думая, стреляют!» — махнула она рукой в сторону окон. «Давайте!» «Иди ко мне», — позвала ее государыня, лежавшая на кровати Нагорного. «Не плачь», — вытерла она платком слезы на щеках дочери. «Пойми, нельзя оставить наших людей здесь одних. Ты же сама это знаешь».
4: «Знаю». Швыбзик заплакала еще горше, пряча лицо на груди у мамы. «Но мне так страшно».
3: «Если они хотят нас спасти, то ни по какой веревочной лестнице мы спускаться не будем. Тем более, что Алексею это пока не по силам. И своих людей мы не бросим. Или все, или никто», — подытожил император. «Так и ответим». «Тоже мне, офицеры», — ударил по ручке своего кресла Алексей. «Не понимают, что мы никогда не бросим своих».
5: После отказа от побега через 2 дня пришло еще одно письмо от неведомых спасителей, в котором прямо было сказано, что на Екатеринбург наступают войска белочехов, бывших военнопленных, и перед сдачей города красноармейцы могут с царской семьей жестоко расправиться. Снова предлагалось немедленно бежать, без приближенных.
3: и снова последовал ответ. «Хотите? Спасайте всех. Одни никуда бежать не будем». После этого письма вестей от офицеров больше не было.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир, и этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, ноги и перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы.

Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим, больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освещают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: «Для матери ребенок, до 100 лет детенок».

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: А знаете ли вы, что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
1: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
1: Большому.
4: Маленькому.
1: Древнему.
4: Длинному.
1: Высокому.
4: Глубокому.
1: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
1: А знаете ли вы, что?
5: Что, по мнению ученых, самым роскошным и ярким памятником московской книжной миниатюры XIV-XV веков считается Евангелие Хитрово. Необычное название эта рукопись получила от фамилии своего владельца, боярина Богдана Матвеевича Хитрово, виднейшего государственного деятеля XVII века. В знак глубокой благодарности за службу царь Федор Алексеевич Романов жаловал своему приближенному рукописное Евангелие. Боярин украсил царский подарок драгоценным окладом и передал его в Троице-Сергиеву лавру на постоянное хранение. Там рукопись хранилась до 1920 года. Через 10 лет Евангелие прямо с одной из выставок древнерусского искусства попала из лавры в Российскую государственную библиотеку, где находится и сегодня. Евангелие Хитрово – это Евангелие Апрокос, то есть Евангелие, которое используется на богослужениях. В нем текст расположен не по хронологии библейских событий, а фрагментами по дням недели и праздникам церковного календаря. Текст Евангелия Хитрово написан на церковнославянском языке в два столбца, на пергаменте уставным почерком. Это древнейший вид письма с четким геометрическим рисунком, где буквы пишутся без наклона, раздельно друг от друга и визуально вписываются в квадрат. Переплет книги состоит из деревянных досок, обтянутых рытым малиновым бархатом с зелеными узорами и цветами. По предположениям ученых, Евангелие было создано примерно в конце XIV века для Архангельского собора или Церкви Рождества Богородицы Московского Кремля. Оба этих храма в то время расписывала артель лучших средневековых мастеров русской живописи – Феофан Грек и его ученики. Ученые полагают, что они же трудились над оформлением рукописи. А вот какие именно миниатюры создал каждый из них, для искусствоведов до сих пор загадка. Однако авторов некоторых иллюстраций все же удалось определить по особенностям художественного стиля. Ученые сравнивали миниатюры из Евангелия с фресками,

0: своими иллюстрациями. Но и в графе Нулини у Пушкина тоже находим. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки, украдкой медленно идет. Полузажмурясь, подступает, свернется в ком, хвостом играет, разинет когти хитрых лап, и вдруг бедняжку цап-царап.
1: В крестьянском хозяйстве это животное выполняло вполне утилитарную функцию – ловля мышей. Где нет кошки, там мышь резвится. Кот из дому, мыши в пляс. Вот так говорит пословица.
0: Думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы и снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. Напала на кошку спесь.
1: Не хочет из печки слезть. Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто догадался.
0: И пусть наша сегодняшняя пословица «Напала на кошку спесь, не хочет из печки слезть» вам запомнится, и вы сможете ее к случаю употребить.
1: Оставайтесь с нами и дальше изучать и исследовать русские пословицы, а также другие жанры народного творчества. Ведь в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
0: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
1: До новых встреч!
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Ки.
1: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
2: Здравствуйте, меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Сегодня мы отправимся на одну из самых живописных улиц Нижнего Новгорода – Верхневолжскую набережную. Сейчас трудно в это поверить, но до приезда в наш город Николая I Верхневолжская набережная не представляла из себя ничего особенного. Это была обычная улица с самыми простыми домами, причем выходили на набережную зады усадеб, и сюда же сливались нечистоты. Император Николай I распорядился застраивать Волжский откос каменными домами, фасадами к Волге, и разбить вдоль откоса городской сад. В 19 веке откос и набережная стали весьма модными для прогулок людей всех сословий. Здесь начали проводить и большие гуляния. Любимым местом отдыха Верхневолжская набережная остается и поныне. Начнем мы движение от дома номер 2. Сейчас это трехэтажное здание. Таким оно стало в годы советской власти, а изначально оно было двухэтажным и принадлежало титулярному советнику Порфирию Николаевичу Григорьеву. Каменный двухэтажный дом со сводчатыми подвалами спроектировал вольно практиковавший в городе архитектор Михаил Кузьмич Ястребов. На строительство и в

Внутреннюю отделку здания ушел всего один год, но Порфирию Николаевичу Григорьеву пришлось для этого взять ссуду. Чтобы отдать долг с процентами, Григорьев начал сдавать второй этаж дома квартиросъемщикам. Одним из жильцов стал архитектор Павел Авраамович Овсянников. С 1974 года в доме номер 2 на Верхневолжской набережной располагается Нижегородская организация Союза архитекторов России, а само здание носит название «Дом архитекторов». Мы продолжаем движение по Верхневолжской набережной. Предлагаю остановиться у дома номер 3. Это дом Сироткина. В марте 1913 года купец первой гильдии Дмитрий Васильевич Сироткин стал нижегородским городским главой и пообещал подарить городу под размещение художественного музея специальное здание. Разработку проекта Сироткин заказал молодым архитектором Весниным. Через 3 года двухэтажный особняк с 4-колонным портиком был построен. Отдел Нижегородского художественного музея располагается в доме номер 3 на Верхневолжской набережной и до сегодня. В доме номер 5 была открыта первая в стране радиолаборатория. До этого здесь располагалась контора пароходного общества «Меркурий», а с 1860 года – общежитие семинаристов. Открытие радиолаборатории в 1918 году изменило жизнь здания. В нем появились лаборатории и мастерские, лекционный зал, кабинеты, библиотека. В 1950-е годы дом был надстроен и приобрел современный вид. Сегодня на первом этаже здания находится музей науки ННГУ, частью которого является музей Нижегородская радиолаборатория. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Август. Последние известия.
2: За рубежом. 7 августа было решающим днем в трехмесячной борьбе английских углекопов. В этот день состоялось всеобщее голосование среди горняков по вопросу о принятии предложений церковников. Над горняками нависла угроза голода. Реформистские вожди открыто предают интересы рабочих, и только тесная спайка и твердая решимость бороться до конца заставляют миллионную армию горняков выдерживать тяжелую трехмесячную забастовку. Не вождям, но самим рабочим массам приходится вести за собой вождей, указывать на их промахи и ошибки. Одним из таких важных промахов и было принятие делегатской конференции меморандума церковников. Меморандум сводится к принятию горняками старых условий работы и передаче конфликта на разрешение Третейского суда. Этот проект представляет большую опасность для горняцких масс, так как разрешение спорных вопросов этим путем после заключения нового договора, через 4 месяца, как предлагают церковники, будет едва ли в пользу углекопов, так как известно, что в стране, где у власти находится буржуазия и судьи праведные, всегда играют на руку предпринимателям. Отступили вожди, но не отступили массы. Будем надеяться, что миллионная армия горняков по-прежнему будет стойко бороться за свои завоевания. В этой борьбе они не должны оставаться одни. Наша задача – усилить помощь бастующим, выступать за единый фронт профдвижения и добиваться того, чтобы пролетариат других стран через головы вождей-предателей тянул руку помощи своим английским братьям. С колоссальным успехом проходят в Америке боксерские выступления первой в мире женщины-боксерши Дженни Перт. Она вызвала несколько лучших чемпионов Америки и всех победила. В ближайшее время состоится ее матч с чемпионом мира Джемстоном. Характерно отметить, пишет «Нью-Йорк Таймс», что боксом Перт стала заниматься только 2 года тому назад, и это ее первые выступления. По стране. Уменьшение контрабанды на Дальнем Востоке. Владивосток. По данным таможенной статистики, в минувшем году контрабандный ввоз в Приморье достигал 12 миллионов рублей. Основную группу составляли табачные изделия свыше 3 миллионов и мануфактура 2,5 миллиона. В текущем году, благодаря усилению снабжения округа товарами советского производства и усилению заградительных мер, отмечается снижение потока контрабанды. В Ленинград прибыла делегация английских просвещенцев, учителей провинциальных школ. Все они входят в рабочую учительскую лигу, присоединяющуюся к интернационалу просвещения. Делегация пробудет в Ленинграде около 10 дней. Затем, по приглашению Центра Союза, направится в Москву. Во главе делегации стоит член президиума учительской лиги Дункан. Красноярск. Стоит тропическая жара. Наблюдаются случаи солнечных ударов. Днем температура достигает 45 градусов. Есть угрозы посевам.
1: Губернская хроника.
2: Постройка картонной фабрики на полном ходу. Постройка картонной фабрики в городе Балахне в полном разгаре. Земляные работы закончены. Выведены фундаменты под корпуса фабрики и приступлено к кладке самого корпуса. На территории фабрики проведен водопровод на протяжении 300 сажений. Построена водонапорная башня для водопровода высотою в 20 метров. Вода для водопровода питается водой из реки Волги, для чего установлен 8-сильный двигатель с насосом. Далее на постройке произведены все подготовительные работы и установлена бетоньерка с двигателем 5 сил для промывки и транспортирования гравия по узкоколейной железной дороге. Для смешивания бетона установлена другая бетоньерка с двигателем 12 сил. В настоящее время, чтобы не было перебоя в снабжении постройки строительными материалами, производится заготовка арматуры для железобетонных колонн и балок корпуса. Остальными материалами постройка обеспечена. Возведение главного корпуса фабрики проводится с большой интенсивностью, с расчетом закончить стены и перекрытия к 9-й годовщине Октябрьской революции. С окончанием постройки главного корпуса будет приступлено к постройке рабочего поселка в 34 квартирных деревянных домов. На работах занято в настоящее время 196 рабочих. За оздоровление жилищ. На последнем объединенном заседании секции Горсовета «Коммунальный и здравоохранение» был заслушан доклад товарища Эдельского о практических очередных задачах жилищно-санитарного надзора в городе. В докладе и прениях было затронуто много вопросов, связанных с оздоровлением жилищ и загрязненностью города. Основным злом являются дома комфонда. Они сохранились и распространяют всевозможную заразу, содержатся крайне безобразно, помойные ямы и мусорные ящики в них крайне неисправны, переполнены, во многих случаях отсутствуют. Учреждения Нижнего Новгорода крайне загрязнены и неисправно содержатся. Улицы покрыты сором, плохо поливаются и подметаются. Обращено внимание на столовую Куздорстроя, находящуюся на углу Свердловской и Большой Печорской. На дворе содержится 17 свиней, загрязняющих переднюю часть города. Горкомотделу и Губздраву поручено разработать план совместной работы оздоровления жилищ. Комиссии по оздоровлению жилища поручено проработать вопрос об организации недели чистоты. Решено оживить культурную и санитарно-просветительскую работу в сторону гигиенического воспитания, улучшения здорового содержания жилищ и организации оздоровительных мероприятий.
0: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Мне кажется, рано или поздно у любого исследователя, который занимается средневековым городом, в том числе и у археолога, который имеет уникальную возможность во время раскопок постоять в прямом смысле этого слова на той земле, на той почве, по которой ходили наши предки, рано или поздно возникает желание сформировать какое-то обобщенное представление о том городе, о жизни конкретного города, изучением которого он занимается. Конечно, сделать это чрезвычайно сложно, если только не переходить целиком и полностью в страну фантазий, заниматься таким вот свободным, что ли, воображением, потому что и археологического материала, и письменных источников, как правило, очень мало для того, чтобы нарисовать разностороннюю, насыщенную всякими мелкими деталями, нюансами городскую жизнь, протекавшую, ну, скажем, на примере, в Нижнем Новгороде сотни лет тому назад. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще одна опасность. Мы пытаемся представить себе жизнь наших предков, жизнь, отделенную от нас несколькими веками, инструментом, который можем назвать наше современное мышление или наше современное сознание. И это тоже практически невозможно. Мы не можем целиком и полностью перестроиться так, чтобы воспринимать и окружающий мир, и осколки этого мира, которые мы, скажем, раскапываем или добываем во время археологических работ, воспринимать их так, как воспринимали их наши предки. Это очень серьезный барьер и очень серьезный заслон, который мешает получить более-менее, я уж не говорю адекватную, но, по крайней мере, близкую к объективной картину. И тем не менее, вот это вот желание побывать в средневековом городе, оно бывает обычно настолько сильным, появляется оно, знаете, когда? Не во время раскопок, как многие думают. Наверное, повторюсь, потому что я об этом говорила уже неоднократно. Во время раскопок нету места ни для романтики, ни для каких-то других эмоциональных ощущений, кроме, наверное, двух. Чувство ответственности за точность выполняемых работ. Ну и поскольку сейчас большинство работ предваряет стройки, это очень жесткие временные рамки, которые тоже не способствуют эмоционально расслабляться и размышлять, а что здесь было и как здесь было. На следующем этапе, когда идет обработка материала, там тоже, я бы сказала, так не до этого. Все учесть, все разложить по полочкам, все правильно, объективно описать, разобрать, сделать обоснованные выводы, ну и так далее. Но вот когда проходит какое-то время, и вот это вот напряжение спадает, тогда действительно наступает то состояние, о котором я начала говорить. Очень хочется побывать в том городе, побродить по его улицам, представить себе, как люди жили, чем они занимались. Понятно, что они были похожи на нас, наверняка у них и настроение, и эмоции, и вообще жизненный цикл, естественно, был такой же, как и у нас. Но все равно же это другое время. Можно ли вообще все это попытаться, по крайней мере, представить? И я предлагаю нам вместе с вами такую попытку совершить. Помощниками в этих экскурсиях или прогулках по средневековому городу, давайте будем гулять по Нижнему Новгороду, скажу, что будет, или кто, вернее, нет, правильно сказать, что будет, потому что кто, понятно, уже никто, а только то, что осталось от тех, кто когда-то здесь жил. И при этом скажу, что археологический материал, он выступает, я бы сказала, не в качестве, в данном случае, основного источника. Я бы назвала его провокатором, потому что, когда появляются какие-то осколки предметов, следы застройки или что-то еще связанное с жизнью городом, которое не укладывается в наши привычные представления, оно подталкивает искать ответ на вопрос, почему же тут такое расхождение, а как этим могли пользоваться, как такое могло получиться. И заставляет нас точно так же тщательно проводить поиски только уже в другом месте, среди письменных источников. Насчет письменных источников сразу хочу сказать. Таких полных, всесторонних, которые бы нас устроили описание городской жизни, естественно, для Средневековья мы не найдем. Но в летописях, в актовом материале проскальзывают отдельные какие-то факты или отдельные случайные, будем так говорить, замечания, которые проливают свет на взаимоотношения между людьми, например, на застройку города и так далее. Большую пользу нам оказывает, скажем, для XVI века такое пособие, я бы сказала, энциклопедия по ведению хозяйства, по жизни, как домострой. И учитывая, что формирование городской жизни, городской культуры, оно продолжалось на протяжении нескольких столетий, продолжалось эволюционно, по крайней мере, до петровских реформ, когда со многими старыми привычками и традициями приходилось расставаться. Поэтому мы вправе предполагать с определенной корректировкой, что то, что предлагалось или описывалось, например, в домострое, могло существовать в городе и раньше, и могло сохраняться в качестве взаимоотношений, предположим, отношений к своему жилищу, к выходу на улицу, то есть в общественные места, могло сохраняться и позже. Для XVI века немного, а для XVII века чуть побольше сохранились заметки иностранцев, посещавших Русь и затем Россию. Конечно, сразу нужно говориться, не всему там можно доверять прям вот абсолютно, как такому протокольному, что ли, источнику. Во-первых, взгляд человека из другой жизни, он, с одной стороны, кажется, может быть более объективным, потому что он видит то, что ему непривычно, а к чему мы уже привыкли, на это не обращаем внимания. Но вместе с тем он может быть и тенденциозным в зависимости от того, какая задача была поставлена. В основном это описание послов, а не путешественников. Политическая задача стояла перед таким приезжим, скажу так, да, иностранцем, побывавшим в наших землях. Потом это зависело от их наблюдательности, от того, что они видели, от того, что осталось вне их поля зрения, от того, как они сами воспринимали эту действительность. Но, тем не менее, сопоставляя разные материалы, да, между собой, мы можем выбрать из них то, что не противоречит друг другу, соответствует, скажем, даже и нашему здравому смыслу, и получить ту, не могу сказать объективную, но приближенную к объективной картинку, которая позволит нам представить себе, как жили-были когда-то наши предки. Ну, давайте договоримся, мы будем говорить о Нижнем Новгороде, но при этом будем привлекать материалы и других городов, памятуя о том, что такое должно было происходить вообще в русской городской жизни, поэтому могло иметь место и в Нижнем Новгороде. Ну и напоследок, говоря о тех помощниках, которые будут помогать нам создавать всестороннюю, разностороннюю картину городской жизни в Нижнем Новгороде на протяжении средних веков, то есть по XVII век включительно, служит еще такой очень своеобразный документ, который называется «Песцовая книга». К счастью, для Нижнего Новгорода, для 20-х годов XVII века такая «Песцовая книга» сохранилась. Связано появление такого вида документов, в первую очередь, с чисто фискальной функцией государства. Во время этих песцовых книг производилась ревизия всех проживающих в городе, их состояния с точки зрения того, кто сколько может платить в казну налога. Но потому, как проводилась эта опись, как делалась запись, в текст попадает очень много таких интересных нюансов и по топографии города, по названию улиц, по именам проживавших здесь, по их профессиям, чем они занимались. Поэтому это, конечно, очень интересный, яркий, своеобразный источник, который во многом будет дополнять картину, полученную каким-то другим способом. Вот с такими оговорками я и предлагаю отправиться, не буду говорить, в какое время, а именно в средневековый Нижний Новгород, где в интервале с 13 по 17 век мы попытаемся свободно передвигаться и говорить. Скажем, вот это мы точно знаем для XVII века, можем предположить, что точно так же было и в более раннее время, или, наоборот, оговоримся. Для более раннего времени сказать не можем, потому что действительно это понятно, наверное, каждому, чем туда дальше от нас, вглубь веков, тем у нас меньше возможности рисовать портрет города во всем его, даже пусть не во всем, а просто в его многообразии, включая всякие разные нюансы. И в этом отношении именно XVII век, по сравнению с предшествующими веками, он оказывается наиболее выигрышным. Для того, чтобы захотелось продолжить такие встречи со средневековым городом и попутешествовать по нему, я сейчас просто-напросто зачитаю небольшой кусочек из этой песцовой книги, где описывается часть территории внутри Кремля. Цитирую. «Против соборной церкви...» Сразу поясню, речь идет о Спас-Преображенском соборе, который был кафедральным собором, был центральной главной церковью на протяжении всего Средневековья. Итак, «против соборной церкви на площади съезжая изба, горница с комнатой на подклетях, а перед нею сени, а в ней сидят воеводы и приказные люди. А на другой стороне соборной церкви дворы, двор стряпчего Нефедя Кузьмина, сына Минина, с огородом, а по сказке нижегородцев посадских выбранных людей то место бывало государево дворовое, двор спасского протопопа Савы Ефимова с детьми, по сказке посадских выбранных людей то место бывало государево ж дворовое, двор дьяка Ивана Порошина, государево ж двора, а в нем живет дворник Петрушка Сергеев, дворишка Владимирца, посадского человека Ивашка Кириллова. А купил де Ивашка для осадного времени то место, а ныне в том дворе живет дворник Федка Кузьмин, ярыжный, а тягло с посадскими людьми не тянет. ну и так далее. Почувствовали аромат эпохи? Мне кажется, да. Продолжим в следующий раз.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Шестого августа, в день открытия международной православной ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», радио «Образ» представило музыкально-поэтическую композицию «Цветы царской России». Мероприятие состоялось в конференц-зале первого павильона Нижегородской ярмарки. Участие в этом поэтическом спектакле приняли лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся Нижегородского хорового колледжа имени Льва Сивухина и школы искусств номер 9. Насельник Вознесенского-Печерского мужского монастыря иеродиакон Антоний Затекин, а также ведущие радиообраз Анастасия Шохина и Ольга Ковалева. Подробности в нашем репортаже.
2: Не зло победит зло, а только любовь.
3: А давайте пообещаем друг другу, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.
4: «Не зло победит зло, а только любовь». Эти слова императора Николая II стали главной мыслью музыкально-поэтического спектакля «Цветы царской России». Его создатели – команда «Радиообраз». 6 августа в конференц-зале выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» радиоведущие, музыканты, актеры и посетители православной выставки собрались на «Тихий вечер». «Тихий царский вечер» открыл ведущий утреннего эфира «Радиообраз», руководитель и духовник семейного центра «Очаг», честь царственных страстотерпцев, священник Дионисий Чебиряев. Отец Дионисий пожелал взглянуть на последнего русского царя, его супругу и детей, прежде всего, как на семью, которая подала настоящий, правильный пример семейной жизни.
5: Это история удивительной семьи. Такой обычной и такой необычной. Когда в самый момент самых наибольших трудностей, момент наибольших скорбей, и вместо того, чтобы озлобиться, они сплотились вокруг Бога и поддерживали друг друга. Вот источник их святости. Не царствование, не история императорства, а история семьи, которая любила друг друга больше всего. История тех людей, которые Бога поставили на первое место – и, значит, сами оказались исполненными любви друг к другу и окружающим. Вот об этой истории, об истории семьи мы предлагаем вам сегодня послушать, узнать и немножко удивляться.
4: Видеозарисовки, музыкальные и поэтические номера, связанные с историей царственных страстотерпцев, выдержки из дневников последних Романовых и фрагменты аудиокниг. Постановка соткана из ценных материалов, связанных с венценосной семьей. Это и стихи великого князя Константина Романова, знаменитого К.Р., и поэтическое посвящение схиархимандрита Авраама Рейдмана и тексты белогвардейского офицера Сергея Бехтеева.
6: «Наше царство теперь не от мира сего. У нас поднято все, у нас нет мира.

0: Постановка «Цветы царской России» – часть нового живого проекта «Тихий вечер», который создает «Радиообраз». Создает для своих радиослушателей и для всех неравнодушных нижегородцев. Среди соавторов «Тихого вечера» – ведущий «Радиообраз» Анастасия Шохина, Елена Дементьева, Ольга Ковалева. Постановкой спектакля занималась шеф-редактор «Образа» Ирина Вдовина.
1: Какие благодарные люди, которые приходят. Они же знают радио, они любят радио, они их узнают, эти голоса, они ждут, чтобы обнять, сказать спасибо. И нашим ребятам это очень важно и нужно.
2: Я счастлива, потому что мне удалось передать какое-то свое видение и свое прочувствование этой темы. И вроде бы много об этой теме сказано и написано, но когда тебе удается приобщиться вот к этому великому через что-то свое, через свою сердечную боль, через свою любовь, это дорогого стоит.
3: Для меня большая честь и радость передавать образ великой княжны Татьяны, чтобы люди помнили вообще этот день. Может быть, чтобы кто-то увидел в ней близкую для себя душу. Царская семья учит любви. Она учит любви ко всему, к ближнему, к миру. Учит трепетному отношению ко всем и ко всему на свете.
4: Первые 20 лет супружеской жизни были для царской четы самыми счастливыми. Все, кто близко общался с этой семьей, отмечали, с какой бережностью относились друг к другу император и императрица.
5: Да не спошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь – загадка.
0: «Тихий вечер» стал для слушателей «Радиообраз» настоящим событием. Было видно, как сильно спектакль отозвался в сердцах зрителей. Аплодисменты долго не смолкали, а слова благодарности звучали очень искренне и трогательно.
6: Мне очень понравился музыкальный поэтический спектакль, который я сегодня прослушала. Это было очень волнительно. Очень интересует жизнь наших последних царей, семьи Романовых. Честно говоря, переполняет прям эмоции, потому что это были необыкновенные люди. И их судьба такая печальная, но нам вся неизвестная. Огромная благодарность всем, кто занимается просветительской деятельностью этой. Нам, обычным людям, это так важно, так интересно и так душевно. Спасибо всем большое.
7: Мне очень понравилось, я прям плакала даже, так растрогалась. Особенно, когда мальчишки пели и говорили.
8: Молодцы, хорошо. Я плакала, когда слушала. И вот опять живем в такие времена. Опять наши дети гибнут. Так что надо нам быть сильными и молиться. Так что спасибо «Радиообраз» и всем, кто тут участвовал.
0: Живые встречи со слушателями «Радиообраз» будут продолжаться. Уже этой зимой гостей будут ждать новые вечера и снова теплое, живое общение.

0: эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Дорогие друзья, «Радио Образ» приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17.00.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Как жаль».
0: Автор.
1: Слова Валерий Сюткин, музыка Евгений Хафтан.
2: Песня «Как жаль» была написана вокалистом группы «Телефон» Валерием Сюткиным в 1984 году, но не была востребована в том коллективе и осталась в забвении после распада группы в 1985 году. Стихи показались участникам «Телефона» трогательными, но они не вписывались в репертуар группы. Через 5 лет, присоединившись к группе «Браво», Сюткин обнаружил, что мелодия, написанная Евгением Хафтаном, идеально подходит под слова его старой песни. В итоге песня вошла в одноименный альбом группы «Браво», выпущенный в 1993 году.
1: Исполняет группа «Браво».

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Сегодня хотелось бы всех поздравить с праздником Смоленской иконы Божией Матери Дигитрия. Конечно же, вот, написание икон Дигитрия, их очень много разных, но Смоленская одна из таких вот почитаемых наших. Путеводительница Дигитрия, значит, путеводительница. Там, где изображен Христос, сидящий на руке Пречистой Матери, а вторая рука указывает на него, что вот он, путь, истина и жизнь. Да, вот такие вот вопросы нам прислали. Сейчас я их вам прочитаю, попробуем ответить. Когда душа разлучается с телом, что она чувствует, как себя ощущает? Помогает ли молитва за умирающего и прощаются ли ему по молитве грехи? Вот знаете, вопрос, на который, ну, как же можно ответить-то? Во-первых, ни я, душа у меня не разлучалась с телом, ни у кого-то другого, чтобы он потом вернулся, кроме вот этих разных записей и интервью, когда, значит, какая-то временная смерть наступает, там человек возвращается, вот он, это видение туннеля, там света впереди. Об этом очень хорошо написано в книге иеромонаха Серафима Роуза. Я думаю, что наши слушатели ее хорошо знают, потому что ответы на этот вопрос там есть. Вот. А так мы же читаем в воспоминаниях святых отцов, значит, как происходит разлучение души с телом. Во-первых, ну, это бы неплохо, если бы знали все. Есть молитвословие, канон, да, по разлучению души с телом, то есть когда душа уже вышла из тела, освободилась от него, да, и один канон, который до разлучения души с телом, вот когда человек очень тяжело и никак вот не произойдет, вот то, что должно произойти, душа разлучится с телом, считается тоже этот канон как бы в помощь ему. Поэтому, конечно, помогает молитва за умирающего, то есть вот этот канон первый, когда мы читаем, еще не произошла смерть, да, вот. А прощаются ли грехи? А это как он просит прощения вообще или нет? По-разному люди умирают, нельзя однозначно сказать, да, один умирает, каясь в грехах, а другой проклиная всех. Тогда как можно ответить, прощаются ему грехи ли? И то один Господь знает. Да, мы знаем, ну, пример же и на Голгофе разбойника благоразумного, который сказал,

0: поверил, что рядом с ним Господь, и сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве си». Вот. И он ответил: «Христос, днесь будешь со мной в раю». А раз так, значит, прощаются ему все его грехи, потому что он сумел вот искренне поверить, что это Иисус Христос, Сын Божий. Вот. А второй не поверил. Так что, прощаются ему или нет, мы можем догадываться, да, что, конечно, нет. Во-первых, он как раз хулил Спасителя, умирающего на кресте. Вот эта раба Божия Фаина спрашивала, вот я думаю, что вот так. А поэтому наша молитва за умирающего, то обязательно, конечно, и за умирающего, и за умершего, конечно же, по вере православной, она помогает. Сам он уже этого сделать не может. Пока он сам может, конечно. Поэтому мы приглашаем и священника, последнее причастие там, да, происходит, да, тоже исповедуется человек, прощаются грехи, в которых он кается. Вот мне за много лет службы, да, 30 с лишним, приходилось встречать, что вот близкие люди позовут священника, да, ну, там, в частности, мне приходилось приходить к таким умирающим людям, причастить, а он и не звал. Он говорит: «Вы зачем мне папа позвали? Я вовсе ничего не хочу». Вот. А они хотели сделать доброе дело, а он-то не хочет. Да, вот такая вот проблема. Все зависит от по вере вашей, да будет вам. Вот так. Вот раба Божия Валентина пишет. У нас сегодня нет из вопросов большинства женщин, но есть все-таки и мужчина один, но это чуть позже. Вот такое Валентина спрашивает. «Однажды со мной случилась такая история. На отпевании батюшка попросил помочь и отдал мне читать разрешительную молитву. Я смутилась, ведь она написана от имени священника, но он сказал, чтобы я читала. Теперь волнуюсь, не грех ли я взяла на себя и можно ли мне было так поступать?» Ну, да, принято разрешительную. В общем-то, конечно, непонятно, почему священник вдруг дал разрешительную молитву читать. Может, ему плохо стало. Вот, это одно дело, да, почему вдруг принято разрешительную молитву читать священнику. Вот, прощаются те грехи, в которых, опять же, там говорится и от клятвы преступления, если он нарушил клятву, умерший человек, или, значит, он был проклят там, да, или он был под запретом иерейским или архиерейским, там тоже прощается. Но есть маленькая добавка, которую мы иногда, к сожалению, не слышим. Да, в чем всем, там говорится так, в чем сердцем сокрушенным покаялся. Все ли лежащие в гробу, кому читается эта разрешительная молитва, всем сердцем искренне покаялись? Вот далеко не все. Но понятно, что все равно он был крещен. Он принято, да, его вот совершить обряд, называется погребение мирских человек, то есть мирских людей. Вот такой обряд. И эта разрешительная молитва вкладывается ему в руку. Ну, может быть, тело-то, понятно, будет в земле, но, может быть, душа-то у него после этого как-то вздрогнет, и там придется уже покаяться, но это мы не знаем, потому что там не были, одному Богу известно. Вот. А взяли ли вы грех? Ну, вы по послушанию взяли. Может быть, действительно ему стало плохо, священнику, и все бывает. Я думаю, что волноваться-то вам не надо. Вот вы пишете, что там волнуюсь, не грех ли я взяла на себя. Вот. Да нет. Нет, но... Но вот так к разрешительной молитве надо отнестись. Очень хочется, чтобы тот, кто слышит нас, тоже понял это. Ну, почти ведь все рано или поздно соприкасаемся с тем, что провожаем человека. И надо все сделать для того, чтобы пока он жив, в каком бы состоянии ни был, тяжелым, там, ну, более или менее там, тяжелым, но постараться, чтобы он действительно раскаял в своих грехах, чтобы позвать священника, если сам человек не может там пойти в храм, чтобы он ушел с раскаянными грехами. Вот тогда эта разрешительная молитва будет в полном действии. Вот так вот, а так в чем сердцем сокрушенным покаялся? Сокрушенно ли было у него сердце? Вот таким образом. Так, а вот Ирина пишет вообще такое страшную вещь. Можно ли раскреститься человеку? Ну, покреститься-то, да, мы знаем, нам всем можно, да. Было бы желание, вот такая вот твердая вера и так далее. И как мы крестимся? Если взрослый человек, то по вере, конечно, да, как это и было в первые апостольские, там, в ранние времена, и позже, там, мог человек долго быть некрещенным, и православная церковь принимает оба вида крещения, и в младенчестве, и во взрослом уже возрасте, когда человек сознательно это делает. А как с младенцем быть? А с младенцем по вере родителей и крестных, ну вот, восприемников, которые будут. Ну вот здесь и тоже особенность. А вера-то у родителей и крестных есть? Есть она, твердая вера? Они знают, зачем крестит ребенка, и которого назовет священник воином Христа Бога нашего? Он будет воином Христа Бога нашего? Сам родитель воин Христа Бога нашего? Готов он за Христа душу положить? Или снимет крестик из стеснения или боязни? Вот в этом все дело. А так, а почему раскреститься? Да. Ну, человек решил предать свою веру. Ну, до свидания. Нет никакого чина или там действия, чтобы раскреститься. Я знаю, может быть, это Ирина спрашивает, тоже знаю об этом, но не называю. Я знаю, как поступают сейчас новоязычники, когда хотят уйти из христианства. Я не буду об этом говорить, вот, и это ни к чему. Ну, у них там придуманный свой какой-то типа обряда, назовем так. А так церковь просто он вне церкви. Мы ведь, знаете, надо вообще строго относиться к своему христианству. Вот покрестили по вере родителей, вырос ребенок, а раз по вере, значит, они его и воспитывали в вере. Они идут причащаться, берут с собой маленького ребенка, постарше, а вот он стал отроком, а вот он уже исповедуется и причащается, вот самостоятельно ходит, вырос. Да, и он крещеный. Родители крещеные, все у него, вдруг он решил, да, ну, вера не твердая, допустим, да, вот такой вариант, вера не твердая, он перестал ходить в храм. Перестал ходить в храм, а, ну, есть устав у нас, да, мы живем тоже по уставу, придерживаемся его, а по уставу, если он три воскресенья не был в храме, то он от церкви отлучен. И отлучен, и он снова соединяется с церковью, через исповедь. Ничего там страшного там нет, да, но в молитве, которую читает священник в начале исповеди, да, там говорится, что, да, о том, что соединить опять этого человека, который вот по каким-то причинам вдруг отпал от церкви, и снова соединить его с Святой Церковью. Вот так же и здесь тоже. Если он долго не был и раскаялся, то он присоединен, и снова там он все поступает, как живет христиански. Вот. А если он ушел и ушел, ну, ушел, был крещеный. И так ведь, нередко бывает. Только, к сожалению, не все об этом спрашивают, да, ну, чтобы как-то, может быть, кто-то услышит, и это ему поможет испугаться, скажем так, вот, в хорошем духовном смысле этого слова, что да, я ведь, вот иногда спрашиваешь на исповеди, а вы давно причащались? Нет, не очень давно, года три назад. Ну, так давно уже вне церкви этот человек. Как же ты живешь без исповеди, без причастия? Ну вот, так и здесь. Поэтому раскреститься, да, снял крест, вот и все. И уже отпал от церкви. Опомнился, пришел, тебя примут, конечно, как и блудного сына. В известной притче. А вот не ушел, а если не вернулся, ну, так и все. Только вот получается так, что когда умрет этот человек, ушедший из церкви, его родственники, близкие, бегут и говорят, да он крещен, ну, помолитесь. Или когда умирает, а потом уже и умер. Ну, отпевать же надо, ну, всех же отпевают, он же ведь крещеный был. А то, что он предал свою веру, об этом почему-то как-то, да, звучит уж слишком сурово. Но на самом деле ведь это так. Это так. Так, какой святой... Вот следующий вопрос, Тамара. Какой святой покровитель человека с именем Лев? Можно ли взять себе другого покровителя, если не знаешь подробностей жизни святого, имя которого носишь? Ну, сразу скажу, что покровитель Львов святых немало с именем Лев. Ну, это и Лев Великий, V век, да, там. И это Лев Оптинский, преподобный Лев Оптинский, да, и другие. Поэтому в святцах или в церковном календаре всегда можно найти и, в общем-то, узнать все подробности жизни, ну, святого, имя которого ты носишь. Никто не... Вот вы там, скажем, Тамару вас зовут, да? Вы открыли, нашли Тамара такого-то числа, такого-то, ага, святая Тамара, там, грузинская, перевод имени, там, Фомарь, это значит пальма, вот. Ну, вот будете знать, что имя ваше переводится как пальма. Посмотрели ее житие, которое... Ну, все это доступно, да, и вы теперь знаете подробности жизни святого, имя которого вы носите. Вот. А можно ли взять другого покровителя? Да, такое допускается, если, ну, мало ли, серьезные вот причины вот бывают. Вот иногда не переубедишь, не раз доводилось с этим сталкиваться, особенно вот женщины три имени, которые это Инна, Пинна, Римма. Да? Вот это три имени, они мужские на самом деле. Изначально это были римские легионеры, воины с этим именем. Но из-за женского окончания, видимо, они вот в русском языке вот как-то стали и называть женщин, давать это имя. Инна, Римма часто, ну, Пинна, да, не встречал. А эти два имени, и когда вот они на самом деле мужские, да, а женщины узнают, что их покровитель мужчина, и хотят все-таки, чтобы покровитель была женщина. Хотя разве плохо, если будет легионер ее покровителем? Я думаю, ничего плохого тут не будет. Но, тем не менее, хотят поменять, да, такое допускается. Они приходят в храм, исповедуются, говорят об этом, да, что хотят, вот имя я выбрала, имя там Анастасия Возрешительница. Ну, ее исповедуют уже, читают разрешительную молитву с этим именем, и с этим именем она причащается. Первый раз вот после этой исповеди, и потом и дальше. То есть никакого особого тоже ритуала там или церемонии, ничего такого нет. Вот выбрала, но для этого надо тоже выбрать имя и, ну, хотя бы для себя обосновать, а что же я делаю, да? Вот дали мне имя такое родители когда-то. Уважаю я их или нет, люблю я их или нет, молюсь за них там как-то, да, вот, и вдруг вот я, ну, но, тем не менее, вот церковь разрешает такое действо, поменять имя можно. Так, а вот еще, а вот Алексей тут два вопроса прислал. Ага. Как известно, время ускорилось. Можно ли использовать краткий молитвослов 1993 года? Там все молитвы сокращенные. Ну, интересно, вот, знаете, даже вызывает какое-то недоумение. А время ускорилось, так почему краткий молитвослов-то надо пользоваться? Это никак, ваша молитва никак не зависит от ускорившегося времени. Если оно ускорилось, как там, ученые некоторые говорят об этом, что да, как-то это происходит на физическом каком-то уровне, я его не знаю, и вроде как бы мне до этого особо дела нет. Раз что-то происходит во Вселенной, то происходит. Где-то там сверхновые загораются, где-то звезды гаснут, ну... Да, и это никак на молитве не должно отражаться. Если вы любите молиться, если вы знаете, вот не просто по обязанности молитесь, а от души, то вас в голову не придет взять краткий молитвослов. Или отправляетесь вы в путешествие, в дорогу, там воинские есть молитвослов. Там не только добавлены молитвы о войнах, там, да, но и само правило несколько изменено. Тоже понятно, что применительно к тем условиям, в которых будет находиться человек. Ну, вот, понятно также и путешествие. А дома, если все правило, ну, скажем, вечернее правило, занимает там, ну, 40 минут, я думаю, что где-нибудь вот так. Вот, даже меньше, наверное. Даже... Ну, кто с какой скоростью читает-то? И, вот, если даже ничего не добавляется, потому что многие, вот, мне помнится, в молодости очень нравилось акафист добавлять, весь акафистник как потихонечку так перечитывался, вот, и узнаешь и о жизни святых, ведь в акафисте все это есть, и это, в общем-то, молитва-то такая домашняя, не храмовая, вот, но если даже вот не добавлять, и даже меньше 40 минут, мы не можем выбрать 40 минут, даже больной человек, и то 40 минут, ну, пусть 30, давайте возьмем такую, 30 минут не может выбрать, чтобы помолиться, чтобы осознательно прочитать эти слова молитвы, чтобы полюбить их как-то и понимать, зачем я молюсь, и что я прошу у Бога, и почему я это прошу. И вот так появляются, многие наизусть знают и утренние, и вечерние правила, вот, и знают, и понимают его. Вот, и как-то не вызывает там желания вдруг взять и сократить. Ну, а болен человек, лежит он, вот этот вопрос тоже часто задают, можно ли молиться, если я сижу во время молитвы? Если вы больны или уж так устали, что не можете стоять, да, ну, принято, вы же с Богом, молитва, разговор Бога, человека с Богом. Если вы с ним так разговариваете, это, ну, на диване нога на ногу, ну, наверное, никакого смысла в этом нет. Поэтому мы в этом тоже, когда мы стоим, и да, женщина вот спрашивает, нужно ли дома платок надевать. Вот такого, ну, как бы правила нет. Но когда они надевают, наверное, это тоже выражение какого-то своего отношения к тому, что происходит. Да, и тут и устав не нужен никакой. В храме понятно, да, там апостол Павел все сказал об этом. Вот. А дома-то? А дома, значит, вот как-то мы благочестиво себя ведем. И поэтому вот они покрывают голову. Вот, и не перед кем же им не надо тут, так сказать, показываться. А для себя, для того, чтобы показать. Также и мужчина тоже. Но если устал, если там болен, конечно, можно. А лежа можно? И лежа можно, если человек встать не может. Ну, лучше он пусть молится, да, а не сериалы смотрит, если ему тяжело вот в это время. Все вот это так, как-то к молитве надо относиться, чтобы понимать это не просто как обязанность. Вот такая это с одной стороны, обязанность некоторая, да, но она такая, которая должна нам приносить радость, когда мы ее исполняем. Поэтому... Ну, от ускорения времени, я думаю, что наше молитвенное правило не зависит. Вот, но... А, ну вот дальше продолжает, наверное, Алексей. Мне 69 лет, и мне тяжело стоять в вечернюю службу перед причастием. Можно ли не ходить? Я далеко живу, и мне тяжело. Ну, если на самом деле тяжело, то, конечно, никто не будет заставлять. И любой священник, когда вы придете утром на литургию, все равно же бывает, ну, разные формы бывают. Утром исповедуют еще, или после «Отче наш» там выходит священник исповедует. Вы сможете исповедоваться, или там общий бывает исповедь, при стечении большом народа. Вот, и скажете, что вот я человек больной, мне там далеко идти до храма. Вот, но, вы знаете, тут вспомнилось, вот в детстве я жил в одном селе, и там был храм, и там все детство, в общем-то, и прошло, около и внутри этого храма, а в округе не было, очень далеко не было, и вот на праздники, на большие праздники, уже начиная с всеночного бдения, ну, отовсюду шли люди из деревень. Понятно, что кто мог приехать? Ну, машин тогда еще не было. В основном-то на автобусах приезжали, кто как. И вот бабушки идут, согбенные. Я помню, сестра моей бабушки, 25 километров было до того места, где она жила. И они выходили, знали, что вот, например, приближается праздник Преображения. И они выходили заранее, по пути у кого-то ночевали. Вот такой паломнический такой у них был подвиг, отовсюду шли, вот, у бабушки в доме, эти наследчики их называли, а на полу везде, на всеночные сходят, придут, чаю попьют, вот тут все располагаются, и утром идут на службу, а потом опять отправляются вот эти согбенные бабушки туда, наверное, им тоже было тяжело, и не часто они были в храме. Но я думаю, что Господь, вот их вот это старание, их отношение к службе, к вере своей, ну, как-то замечал. По-другому-то как еще они могли добраться до храма? И поэтому совсем тяжело, значит, остаемся дома, а утром священнику объясним. Если все-таки возможно прийти, то нужно постараться прийти. Стараться. Так, а вот еще Нина спрашивает. Можно ли вместо паломничества в Дивеево просто сходить в храм? Нина. Ну, тут как-то, а что значит или-или? Ну, просто сходить в храм, вот каждому человеку нужно ходить в храм, причем по воскресеньям, желательно каждое воскресенье. Ну, 6 дней работы, 7-й Богу отдай, так вот, да, Богу помолиться, там какие-то дела хорошие, добрые сделать и так далее. Вот. А паломничество в Дивеево, ну, и не только в Дивеево же паломничество, куда только нет. Вот я смотрю, до сих пор в Грузию много ездит, паломничество совершают. Вот. А тут как сказать? Вместо этого тоже сходить в храм? Вроде как ни одно другое не заменяет. И в какой храм тут? Не самое понятное. Не паломничество, а без паломничества, но сходить в Дивеевский храм или в тот, который рядом. Поэтому лучше я отвечу так, что тут разделять не нужно. Вы ходите в храм свой, ходите. Поехали в Дивеево не с паломнической поездкой, а, например, сели там, и вас муж, сын, внук, зять, кто-то отвезет туда. Это тоже хорошо, вы там в храм пойдете. Вы можете поехать с паломническим автобусом. Пожалуйста, так можно. То есть это ваш выбор. Главное, чтобы вы понимали, зачем вам это надо, почему вы это делаете. Не просто, что соседка сказала, надо обязательно идти, а у вас там не до того, так сказать. Вот тогда нет. Вот и все. А так одно другое не подменяет и посещение храма, и совершение паломнических поездок. Ради Бога, путешествуйте, паломничайте и молитесь. Сейчас мы прервемся на некоторое время, а потом продолжим.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17.00.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса. Знак вопроса. Знак. Знак. Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, спрашивайте, будем стараться отвечать. Вот такие у нас еще вопросы есть. Вот известная такая вот поговорка, мудрость. «В здоровом теле здоровый дух». Так ли это? Действительно ли совершенно здоровый человек, если такое бывает вообще в наше время, и духовно здоров? Во всяком случае, здоровее других. Вот такой вот вопрос. Но надо сразу сказать, что вот это часто очень часто эта мудрость, и мудрость, безусловно, цитируется, но на самом деле цитата, она неполная и вырванная из контекста. Вот. И как она понимается в этом смысле? Как данность. Мол, в здоровом теле обязательно будет здоровый дух. То есть, раз ты вот боксер там какой-нибудь, тяжелого веса, то обязательно у тебя и дух тоже такой вот мощный. Как бы не так. И сам автор, это первого века был философ Децим Юний Ювенал, и повторил ее, и больше мы стали ее знать после Жана-Жака Руссо, и другие разумные люди, они, конечно, исходили из того, что наличие здорового тела вовсе не гарантирует наличие здорового духа. Напротив, они говорили о том, что должно стремиться к этой гармонии, поскольку она в реальности встречается очень редко. Перевод-то ведь как полностью вот этой фразы? Он вот какой. Надо молить богов, чтобы дух здоровый, в смысле разумный, сознательный, осознанный, да, был в теле здоровым. То есть надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. Как видите, вот вопрос тут формы и содержания. Как нельзя создавать культ из собственного тела, так нельзя им и пренебрегать. И об этом, кстати, говорят многие святые отцы. И они опираются на слова апостола Павла. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Это Коринфянам он пишет в первом послании. И еще в этом же послании говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» Это что значит? Это значит, что к телу человек призван относиться как сосуду, в котором обитает Святой Дух. Поэтому и не пренебрегать там чистотой, здоровьем этого сосуда. Вот. А к римлянам, кстати, он же пишет, «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». А также и другой крайности стоит нам избегать, когда создается из своего тела своеобразный культ. А физически здоровый человек не обязательно здоров духовно, и мы наблюдаем это, я думаю, нередко даже, и даже, может быть, чаще совсем нездоров духовно, имеется в виду. А бывает и обратное, когда духовно здоровый человек нездоров физически. А вот в идеале, о котором говорит нам этот древний автор Децим Юлий Ювенал, это должна быть гармония. Об этом и предлагает молиться древний философ. Надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. Вот так. Так и понимать нужно. А когда вырвана из контекста часть фразы есть, все знают часть фразы этой латинской «параспора от астра». Все знают, да? А вторая часть? А для нас она намного важнее. Вторая часть, первая часть «параспора от астра» – «через тернии к звездам». А вторая часть – «пер круцем от луцем» – «через крест к свету». Вот она как полностью-то совсем дает, ну, акцент, что ли, другой. «Через крест к свету». От Луцем, да, круцем от Луцем. Вот так. Так что, когда мы какую-то видим умную фразу, лучше посмотреть ее у автора, как это было полностью в контексте и полную фразу. Тогда будет нам более понятно. Да, вот такой вот еще вопрос имеется. Если заболел, нужно ли задавать себе вопрос, почему или для чего меня постигло это испытание? Пытаться найти причины или принять, не анализируя, и просто пытаться исправить свою жизнь. Ну, во-первых, не любая болезнь приключается с нами от неправильной жизни. И это бывает, и нередко бывает, но бывает и совершенно по-другому. Ну, скажем, не так уж давняя наша эпидемия с этим, как он назывался, COVID-19, ну, люди, и ведущие праведную жизнь, и здоровые люди, ну, попадали под этот вот молот, да. Поэтому, но случается, что это неправильная жизнь, да, если человек там много пьет или там потребляет наркотики, то что с его печенью делается, тоже известно, да, цирроз с ней делается, вот. Но вот думать, для чего постигло это несчастье, потому что анализ-то своих поступков никому не помешал. Да, это, лишь бы это не было, ну, выше что ли, какой-то меры. А подумать, почему, смотря какая болезнь, да, смотря что совершил человек. К этому нас и таинство покаяния призывает. Мы же на исповедь ходим, вот. И, возможно, а вообще вот так вот идет на исповедь человек, возможно, покаяться, если не анализируя, да, то есть не разобравшись в том, что сделал. Просто называть формально свои грехи, а кому это надо? Ну, это же, да уж, сколько всегда говорится, что не должно быть отчета по проделанной работе. Ну, да, сказал это сотворил это, и что? Вот ты каешься в этом, и просто слово «каюсь» нет. Нужно же, ну, делать это осознанно, а значит, с анализом. То есть, почему я это сделал? Сделаю ли еще? Или я все-таки постараюсь больше не повторять то, что, от чего мне стало очень плохо. И в болезни, и в здравии. Поэтому это делать верующему человеку, конечно же, необходимо. Вот. А так, получается, на автопилоте живем. Вот. А, дескать, вот есть же такое мнение, да, что Господь все управит. Вот это и будет такой автопилот. Вот. Он управит тогда, когда человек что-то делает сам. Преподобный старец Паисий Святогорец говорил о доверии к Богу примерно так. «Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я». Мне кажется, это мудрые слова. Я, когда должен что-то сделать, делаю все, что зависит от моих сил, способностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать я. Вот, посильно. Вот, поэтому, прежде чем что-то сделать, конечно же, нужно думать. Для того у нас и голова на плечах. Не для того, чтобы шапку носить, а чтобы она еще и работала и помогала нам делать выбор в этой жизни, который постоянно приходится человеку делать. Если Бог милосердный и человеколюбивый, почему Он допускает страдания заведомо безвинных, например, детей, которые уже от рождения инвалиды? Ну, вот такой вопрос, на который, ну, здоровый человек, и который не сталкивался там с больными детьми, не у него в семье, он, наверное, ну, да, разумно все будет воспринимать. А кого это коснулось, что бы ему ни говорили, как бы ни говорили, ему, конечно же, тяжело. Просто всех одной меркой мерить нельзя. Вот, например, возьмем атеиста. Он на жизнь смотрит как на определенный отрезок времени. Да, вот прожил там 70, 80, сколько Бог отпустит, да, определенный отрезок времени, и умер. И все, на этом кончилось, больше ничего нет, как и животное. А верующий человек как на это смотрит, на жизнь, как преддверие вечности. И поэтому в этом смысле, или в этом свете, страдания приобретают совсем разный смысл. и болезни человека, и, да, и страдания его. Бог не сотворил и не мог сотворить зла и страданий в мире, потому что Бог есть любовь, мы читаем у Иоанна Богослова, да. И еще он же говорит тоже в первом послании: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Но он дал человеку, как и ангелам, мы это знаем, великий дар, свободу, и со времен Адама и до ныне человек пользуется этой свободой, ну, к сожалению, и, надо сказать, себе во вред. Отсюда и болезни, и страдания, и даже смерть. Да, мы знаем, что и смерти Бог не сотворил, об этом Священное Писание нам говорит. А человек выбрал, ему же сказали, ты смертью умрешь, если вот нарушишь вот эту заповедь и не вкушай этого плода с этого дерева. Смертью умрешь. Ну, он вкусил. Ну, правда, он не знал, что такое смерть-то, но тем не менее получил. И мы получили от Адама вот это вот, то, что называем смертью тела. Но это наш выбор и наш плод пользования великим даром свободой. Если всемогущий Бог вмешается и не станет попускать страданий, значит, лишит этого человека этой свободы. Да, он, конечно, может все. Может управить так, может управить так. Но ведь тогда какая же свобода будет у нас? Никакой не будет. Вот, и все-таки без внимания он не оставляет человека. Свое творение. Он, как говорит апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею, Господь желает всем спастись и в познание истины прийти. Божья любовь и милость, она на всех изливается. Но другое дело, что люди сами не хотят порой своего спасения. Да? Есть заповеди, да, которые... Что такое заповеди? Это такое предупреждение. Не делай вот так, иначе тебе будет плохо. Никому-то. Не воруй. Никому от этого, ну, конечно, кто-то пострадает, да, но плохо по-настоящему будет тебе там. Не убивай там, ну и все остальные заповеди. Вот, православное учение утверждает, что грех – это рана, которую грешник наносит сам себе. Об этом Исаак Сирин говорил. Грех – это рана, которую грешник наносит

Я думаю, об этом, что тут говорить, все это знают, там, потомство, как рождается у алкоголиков, у наркоманов. Бывают исключения, но чаще всего, к сожалению, вот так вот. Вот. И рождение таких детей является для всех нас вразумлением, и для близких этого ребенка, и для окружающих. Вот. Вразумлением к чему? Человек, что ты живешь неправильно, ты нарушаешь какие-то естественные законы, смотри, к чему это приводит. И в определенном смысле это можно рассматривать как наказание, в определенном смысле. Но Господь также исцеляет по нашей молитве, по искренней молитве и по стремлению нашему к познанию истины, чтобы мы, ну, не как язычники к этому относились. Вот. Понятно, что вот все, что я вот сейчас говорил, это все как-то относится к человеческому измерению. Но есть и другое измерение, высшее, божественное. Души же и здоровых, и больных равны перед Богом, да? И всем желающим спасения в вечности предоставляется эта возможность. Поэтому да, здесь мучение этому ребенку, да, невинному ребенку. Но мы говорим о двух этих измерениях. Вот одна эта жизнь закончилась, и там она вечность. И там он вовсе не болен, его душа здорова. Да. А вот попасть с больной душой туда можно, но только не в Царство Небесное. Но уйти из этой жизни, из этого временного измерения можно с больной душой, с такой, что потом вечность, да, не обрадуешься вечности. Вот, и поэтому как-то вот через страдание, которое очищает и исцеляет нас, ну вот оно кажется в человеческом каком-то понимании жестоким. Христос говорит: «Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Да. Всяк верующий и видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Вот к чему мы стремимся и что получим. Не случайно вот вспоминали мы здесь, да, через крест к свету. Через страдания к свету. Нет того, что пролежал всю жизнь на диване и греха не совершил. Так ты ничего и не сделал еще, чтобы ты вообще в Царстве Небесном ты лежал на диване. Ну, и получишь свой диван, наверное, там тоже в вечности. Да. А вот через паркруцем от луцем, через крест к свету, это другое дело. Да, вот по обрядовой стороне нашей жизни тоже тут есть вопросы. Вот такой, насколько важна вот эта обрядовая сторона церковной жизни, если человек является глубоко верующим? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Ну, мы говорили об этом, но давайте посмотрим, что там спрашивают дальше. Могу сказать о себе. Я утром просто не успеваю вычитать даже укороченный вариант, который себе определила. Ну, понятно, но, наверное, косметикой-то хватает времени заняться, даже без сомнения. Просто времени не хватает, ну да. Нужно собрать детей в садик, в школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить, конечно. Что касается постов, так ли уж важно не есть скоромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому я в многодневные посты не всегда получается их соблюдать. Ведь главная вера – Бог видит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем к причастию готовлюсь строго. И, честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке, соблюдая обряды. Ну, хорошо, говорит подруга. В общем-то, да, в идеале мы призваны к этому, конечно. Но в жизни, да, не всегда так получается. И, с одной стороны, да, главное – вера. Вера, конечно, это очень важно. Но, знаете, здесь мы приходим к пониманию вот этой христианской жизни и спасению. Вот эта сотериология называется наука, да, если не ошибаюсь, наука спасения. Вот, значит, так как понимают это протестанты.
Они говорят, вера

0: И все, а мы говорим, и добрые дела. Да? Апостол Иаков говорит, вера без дел мертва есть. То есть нужны еще дела, подтверждающие веру. А они говорят, нет. Вот этого они не принимают. Они говорят, ну, да хорошо делать эти добрые дела, делайте, делайте. Но для спасения они не имеют никакого значения, потому что они всегда корыстны. Я вот, например, сомневаюсь, что они всегда корыстны. Они говорят, нет, человек думает, ага, для спасения сейчас я руку протяну, а не для спасения не протянешь, что ли? Ну, вот, знаете, вот так, во всяком случае, понимают некоторые протестантские. Да не только такие маленькие, а, например, лютеране. Лютеране, вот так вот. Вот. И для нас, конечно, вера очень важна, но кроме веры, вот еще и жить по-христиански. А это значит все-таки и накормить голодного, и напоить жаждущего, и посетить в темнице. Вы помните, когда Христос говорил, вот все это перечисляет, что вот это вы сделали, если вы сделали это малому из людей, это вы сделали мне. А если вы это не сделали кому-то, кто в этом нуждается, значит, вы мне не сделали. Вот так к этому строго относится Христос. Поэтому, конечно, и детей в садик надо собирать, и в школу там, и мужа на работу проводить, конечно же. Вот. Но, знаете, вот эта женщина, которая пишет, значит, автор письма, говорит, что не всегда получается соблюдать посты, там еще что-то. Я помню такую прихожанку, одна, это даже не в Нижнем Новгороде, в другом месте, у нее муж был мусульманин, причем мусульманин строгий такой был, ну, ведь браки такие допускаются, они живут, и дети у них уже есть, а она верующий человек, и вот так глубоко верующий, что ей и помолиться надо, и в храм сходить надо, а он вот, когда все это стало там доступно, и он стал тоже ревностным мусульманином, да, он ей это не разрешает. Некоторые свободно, о чем апостол Павел говорит, да, что неверующий муж спасется верующей женой, когда он не возражает, не как-то не гнобит там человек, который рядом. А вот этот попал вот такой вот, который, значит, крестик ей запрещал носить. Вот она ее куда-то зашивала там в какую-то бретельку, но крестик был с ней. Говорит, а молиться, когда он уснет, а он там посмотрит все фильмы, уснет, я вот в ванной молюсь. Вот как-то так, да, вот человек, когда он действительно понимает, зачем это нужно для его души, он многое может сделать. Поэтому вот хочет, чтобы в душе был порядок, соблюдая обряды. Ну, стараться соблюдать обряды. Какие, да? Потому что какие-то обряды, традиции, они в себе всегда несут наследие предков. Потому что жизнь человека во все времена и дохристианские какими-то обрядами обязательно сопровождалась. Например, я как-то рассказывал, была у славян такая исповедь земле. Они, ну, еще до христианства, да, до принятия христианства. Выходили в чисто поле, выкапывали ямку, шептали туда грехи, закапывали их, и человек шел, и у него спокойно на душе было. Ну, сейчас вот кто-то к психологу пойдет примерно так же. Ямку копать не надо, заплатит, посидит, значит, поговорит. И тоже ему становится легче, бывает. Бывает, нет. Бывает и после исповеди нет этого облегчения. Почему? Потому что что-нибудь неискренне или не договорил, или не сказал, или по стыду, или просто, ну, и так далее. Поэтому все, жизнь, человек-то живой, все это бывает. Ну, вот, да, что касается обрядов. Вот был такой вот, да, исповедь земле. У многих славян, вот, было у южных, у восточных славян была такая исповедь земле. Вот. Но другое дело, что вот если относиться к этому как вот к самому главному, ну, как вот бывает это все-таки у старообрядцев, очень сурово к этому относятся, я не вину им это их право, их дело, но мне кажется, что когда обряд становится выше, вот форма становится выше содержания, то это конечно же, неправильно. Да, но я думаю, что вот сегодня об этом бы поподробнее поговорить. Оставлю я, пожалуй, на следующий раз этот разговор об обрядах, тем более, что тут есть несколько вопросов, касающихся обрядов, и мы об этом поговорим более подробно. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Яковлевич Мисковский. Русский композитор, музыкальный критик, педагог. Основоположник и глава Московской композиторской школы советского периода. Музыкальный критик Борис Асафьев писал, после революции 1917 года именно Мисковский с неослабленной силой обосновывал права симфонического мышления и монументальных его проявлений в цикле своих симфоний. Войдя в начало советской музыки установившимся мастером, он пламенной и глубокой эмоциональностью шестой своей симфонией восстановил прерванный путь развития. С тех пор на Мисковском сосредоточилось утверждение симфонии и борьба за симфонизм в последующую эпоху разрухи монументальных форм музыки. Мисковский год за годом крепил симфоническую мысль, группируя вокруг себя композиторскую молодежь. Так он становился и своего рода летописцем развития русской симфонии и наставником юных поколений. Николай Мисковский был приглашен в Московскую государственную консерваторию в 1921 году в класс композиции. Незадолго до этого он демобилизовался из Красной армии. По воспоминаниям Виссариона Шабалина, композитора, ученика Мисковского, знали о нем в это время лишь сравнительно в узком кругу специалистов. Но уже тогда его произведения, изданные до революции, для пристального взгляда выделялись лица необщим выражением на фоне русской музыкальной жизни. Эта необщность выражения заключалась прежде всего в большой глубине и силе мысли и в редкой в те времена широте и ясности конструктивных замыслов. В последующие годы произведения Мисковского, симфонии, камерные сочинения стали известны широкому кругу музыкантов и ценителей музыки, стали известны и были оценены по достоинству. Это обстоятельство, а также личные качества Николая Яковлевича как человека и педагога привлекли к нему в класс большое количество молодежи. Примерно с этого времени и складывается в своих основных чертах школа Мисковского, которая определила очень многое и в музыкальной жизни Москвы, и в целом в истории развития советской музыкальной культуры.

Деятельность Николая Мясковского как педагога в истории советской музыки имеет столь же серьезное значение, какое в истории русской дореволюционной музыки имела школа Римского-Корсакова и Танеева, отмечают музыковеды. Огромно значение школы Мясковского в развитии советского симфонизма. Общее количество учеников Николая Яковлевича доходило до 80. Если же учесть и тех, кто учился у его бывших питомцев, то окажется, что едва ли не все композиторы, члены Московского союза композиторов, так или иначе были органически связаны со школой Николая Мясковского. И все его консерваторские и преподавательские годы, все композиторы, даже не бывшие никогда непосредственно учениками Мясковского, постоянно обращались к нему за помощью, показывали ему свои сочинения, пользовались его советами и критическими замечаниями. В этом ряду и Прокофьев, и Шостакович, и Вайнберг. Благодаря воспоминаниям учеников Николая Мясковского мы можем понять, каковы же, хотя бы в общих чертах, были качества мясковского педагога, почему так сильна была тяга к нему молодежи, почему было так велико его влияние на рост молодых композиторов. По словам Шабалина, основой педагогических взглядов Мясковского было его твердое убеждение в том, что одной ремесленной, технической выучкой композитора не воспитать. Огромное значение он придавал глубине общих знаний будущего творца, широте его общекультурного и художественного горизонта. Начиная занятия с новыми учениками, Николай Яковлевич обычно очень обстоятельно выяснял степень их знакомства с музыкальной литературой. Он умело направлял своих воспитанников по пути глубокого ее изучения, прививал им любовь к слушанию симфонических концертов и репетиций, приучал их к постоянному проигрыванию на фортепиано оркестровой музыки. Мясковский любил повторять: литературу надо знать не только для того, чтобы быть образованным музыкантом, но и для того, чтобы по неведению не сочинить того, что уже было сочинено раньше. При этом в нем до последних дней жил неистребимый интерес ко всему новому, что ежедневно рождалось в нашей музыке и за рубежом.

Музыкальная эрудиция Николая Мисковского была неисчерпаема. Его наблюдательность и точность замечаний восхищали не одно поколение музыкантов. Те ученики, которые ходили к нему на уроки домой, помнят, как живо, не задумываясь, он доставал из одного из своих многочисленных шкафов с нотами ту или иную партитуру, уверенно открывал нужную страницу и показывал. Вот видите, как поступил примерно в тех же обстоятельствах Балакирев, или Бетховен, или Шуберт. Еще одной важной чертой мисковского педагога было его чуткое отношение к индивидуальности своих учеников. Он всегда учитывал их собственные технические и художественные возможности. Композитор Виссарион Шабалин писал: «Он не навязывал воспитанникам своих вкусов, своих мыслей, своего подхода к искусству, а вызывал к жизни и развивал то необычное, что заложено в способностях и сознании учеников, и в то же время направлял их по верному пути развития. Вот ведь в чем самая трудная задача. Нередко можно встретить педагога, у которого все ученики в годы учения пишут и играют хорошо, но при этом очень одинаково. Кончаются годы учения, ученики становятся самостоятельными музыкантами, но, увы, выйдя из-под влияния своего руководителя, они начинают тускнеть, терять даже то, что имели раньше. Обнаруживается, что они не научились мыслить и работать самостоятельно, что их индивидуальные черты не развиты, что выполнение намерений их педагога заменяло собой подлинно творческое развитие. А Николай Мисковский принадлежал как раз к типу педагогов, отлично знающих, что их главная задача – выявить самостоятельность, индивидуальность в ученике. Достаточно назвать несколько его учеников – Хачатурян, Белый, Бирюков, Мурадели, Шехтер. Какие разные индивидуальности, какие несхожие творческие направления представлены этими композиторами. Но ведь именно в классе Мисковского сформировались эти индивидуальности. Именно Мисковский помог стать на ноги многим, столь различным по своему творческому лицу композиторам. Именно в классе Мисковского эти композиторы сумели развить свои самобытные черты, получить отличное художественное воспитание и техническое оснащение. Хачатурян писал в воспоминаниях: «Мисковский никогда не подавлял студентов своей творческой волей. Он вел себя с нами как равный с равными, был чрезвычайно вежлив и предупредителен. Он уважал мнение студента, даже если был с ним не согласен».

дарование мисковского педагога, его умение услышать, схватить самое главное в сочинении знали и ценили необычайно. Тяга к мисковскому большого количества композиторов, даже не его учеников, вероятно, объяснялась и тем, что ему в необычайно острой форме было присуще ощущение дефектов. С первого же прослушивания он очень точно схватывал основные изъяны произведения, в первую очередь касающиеся замысла и конструкции сочинения в целом, так сказать, изъянов крупного плана. Сам Николай Мисковский в автобиографических заметках писал: «Работа в качестве музыкального критика обострила критическое чутье и дала некоторые навыки, которые сказываются даже в теперешней моей педагогической работе». И еще одна черта мисковского композитора, мисковского творца, которую ценили его лучшие ученики и которую они старались перенять – это необыкновенная требовательность к себе, острая самокритичность. Он устраивал в своем классе импровизированные обсуждения и дискуссии, в которых принимали участие его ученики разных лет, тем самым стараясь воспитать критические и самокритические черты в своих учениках. О личном обаянии, о душевном облике Николая Мисковского прекрасно сказал его ученик и друг Дмитрий Кабалевский. Какая-то особая притягательная сила была в этом человеке, за необыкновенной внешней скромностью которого скрывался богатый и содержательный, напряженный от глубоких раздумий и растревоженный вечной неудовлетворенностью внутренний мир одного из самых замечательных музыкантов нашего времени. Людям, мало знавшим Николая Яковлевича, казалось, что он всегда замкнут, всегда погружен в себя и даже не проявляет большого интереса к окружающей его жизни. Но достаточно было хоть однажды встретиться с ним не в официальной обстановке, а дома или в классе, как полнейшая необоснованность такого мнения становилась совершенно очевидной. Ряды учеников Николая Мисковского, непосредственных и опосредованных, бесчисленны. Среди них и Месснер, Оборин, Эшпай, Юровский, Борис Чайковский, Кабалевский, Макроусов. Он научил их очень многому, но главное – Николай Мисковский всегда давал своим ученикам примеры высокого композиторского искусства.

Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Образ», в студии Олег Демин. Митрополит Георгий совершил богослужение в Дивеевском монастыре. В Нижнем прошел фестиваль «России без сквернословия», и на испанском острове совершена первая православная литургия. Об этом и не только прямо сейчас. Сегодня в день особого почитания иконы Божией Матери Умиления Серафима Дивеевской. В Дивеевском монастыре митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и божественную литургию. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с мощами преподобного Серафима. По окончании богослужения его участники совершили крестный ход по Святой Канавке с иконой Божией Матери Умиления. Для Дивеевской обители этот образ имеет особое значение. Именно икона Божией Матери Умиления являлась келейным образом преподобного Серафима Саровского, который основал мельничную общину. Объединенная с Казанской общиной, она положила начало Дивеевскому монастырю. В минувшие выходные в Нижнем прошел второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». Две крупные площадки города, Нижегородская ярмарка и парк культуры и отдыха «Дубки», собрали гостей со всей страны. В течение двух дней проходили тематические мастер-классы, речевые игры, показ видеороликов, мультфильмов проекта и многое-многое другое. Фестиваль проходит уже во второй раз. Сначала в Москве, а в этом году эстафету принял наш город. Проект получил широкую известность. В течение года к нему присоединились уже 35 регионов страны. Нижегородский опыт перехода МФЦ от разрозненных услуг к комплексным жизненным ситуациям представили на форуме «Цифровая эволюция». Этот всероссийский форум проходил в Калуге. Форум проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с прошлого года по поручению президента Владимира Путина. Наша область традиционно находится в авангарде цифровой трансформации. Например, этим летом МФЦ Нижегородской области стал оператором эксперимента по доступу к госуслугам для россиян за границей. Уже сейчас нижегородцы могут получать комплексные услуги сразу при нескольких жизненных ситуациях. В ближайший год на эту модель переведут все ключевые направления. Специалисты Нижегородского МФЦ готовы делиться своими наработками с другими регионами. И с 21 по 26 августа пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега пройдет по Нижегородской и Владимирской области. Общая протяженность – 450 километров. Участники в этом году по пути посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Главная цель – гармоничное сочетание велоспорта с духовно-просветительским и историко-культурным обогащением души, посещением святых мест и исторических музейных достопримечательностей. Принять участие в этом велопробеге приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. И на испанском острове Минорка, который входит в группу Балеарских островов в Средиземном море, в городе Сьютаделла была совершена первая православная литургия. Это богослужение совершили клирик храма Рождества Христова в городе Пальма-де-Майорка иерей Виктор Средницкий и настоятель храма Архангела Михаила Сербской православной церкви в Пальма-де-Майорке иеромонах Мигель. Теперь православная литургия будет совершаться там регулярно, в первую субботу каждого месяца. В финале выпуска важная информация. В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. В будние дни с 8 до 17.00, в выходные дни с 12 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. Завтра в Нижнем ожидается облачная с прояснениями погода, 25 градусов тепла, южный ветер силой 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Служба информации «Радио Образ». До встречи.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем лекцию, которая посвящена творчеству Пушкина. И общий цикл, это называется «Незнакомая, знакомая русская литература». Но вот тот узкий цикл, о котором мы с вами будем говорить, это творчество Пушкина и, по сути дела, его восхождение к истине. Сегодняшняя лекция будет посвящена периоду петербургскому. Это период с осени 1831 года, когда уже женатый Пушкин с Натальей Николаевной переезжают из Москвы в Петербург. Ну и, собственно, этот заключительный петербургский будет период его жизни, собственно, до своей кончины после вот этой вот трагической дуэли и смертельного ранения. Он уже закончится в начале 1937 года. То есть, по сути дела, это 5 лет жизни Пушкина в Петербурге. Ну вот еще одно стихотворение. 26 сентября по старому стилю в годовщину Бородинской битвы произошло как раз подавление восстания в Варшаве. И Пушкин по этому поводу напишет Бородинскую годовщину. И вот, собственно, с вестью о триумфе, то есть взятии Варшавы, посылает Паскевич, который берет, так сказать, вот Варшаву, внука как раз Александра Васильевича Суворова. Суворов и принесет весть о взятии Варшавы, подавлении восстания императору Николаю Павловичу. Но вот я еще напомню одни слова, сказанные Суворовым, которые мы должны, в общем-то, помнить и сейчас. «Природа произвела Россию только одну». «Природа произвела Россию только одну». Но тут нужно понимать, что под природой имеется и сам Творец, Господь. Она соперниц не имеет. Мы, русские, мы все одолеем. Это вот слова Суворова. Природа призвала Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы, русские, мы все одолеем. Для Пушкина, который в это время, это, в общем-то, не случайное, его стихи, в это время он как раз увлекается историей. Историей как своего, то есть нашего отечества, так и, поскольку изучает историю Петра Великого, его поездку за границу, то и европейскую историю тоже изучает. И его интерес такой будет, ну, вот на эти 5 лет неизменным. Ну, да, он не закончит роман «Раб Петра Великого» из времени Петра I, но зато он сейчас увлекается историей России XVIII века, историей Пугачевского бунта. И мы с вами знаем, что такой большой, фундаментальный, ну, он выйдет в 3 томах, труд, можно сказать, исторический, не столько научно-популярный, именно как исторический, как историограф, он издаст. Вот как раз Николай Павлович и поможет, во всяком случае, выделить деньги на издание этого труда. А уже в художественной форме он, взяв вот тот самый материал, или основываясь на этом историческом материале, напишет повесть «Капитанскую дочку», или, когда будет говорить, малый роман «Капитанскую дочку». Но об этом мы с вами поговорим в другой раз. Но я хочу просто обратить ваше внимание, что в этот петербургский период Пушкин задумывается первое, он живет в Петербурге, да? Вот эта вот столица случайно там появляется? Это заслуга Петра I прорубает окно в Европу? Опять же, это во благо России или во вред? То есть меняется коренным образом отношение, ну вот, Россию на дыбы, так сказать, вот поднял Петр I, меняется отношение к своим, вот, ну, сейчас бы сказали, традиционным ценностям российским, да, вот, а с другой стороны, вот то, что пришло к нам из Европы, оно к нам на пользу или во вред? И вообще, как относиться к нашим европейским соседям? И вот тут приведу еще несколько цитат Пушкина, вот его отношение к Европе. «Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна». Ну, имеется в виду, что, объясняем, ну вот в том числе и отвечая на письмо Чаадаева, Пушкин вспоминает здесь и более древнюю историю, имеется в виду монголо-татарская ига, потому что именно Русь остановило продвижение монголо-татар в Европу. То есть монголы не захотели оставить у себя в тылу русских. И поэтому они, так сказать, вот отошли на Волгу. В Бенкендорфу, вот после польского восстания, он напишет: «Озлобленная Европа нападает, пока мест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветую». Что меняется? Скажите, пожалуйста. «Аша. С изумлением увидели мы демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческое подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству», то есть к сытной жизни. Это Пушкин пишет в статье «Джон Теннер», оценивая вот состояние Европы того времени. Франция. Франция – средоточие Европы. Народ властвует в ней отвратительную властью демократии. Это из истории поэзии Шеверева. В 1935 году пишет Пушкин. «Во все времена были избранные предводители. Это восходит от Ноя и Авраама. Разумная воля единиц или меньшинства управляла человечеством. Роковым образом при всех видах правления люди подчинялись меньшинству или единицам. Так что слово «демократия», он берет в кавычки, в известном смысле представляется мне бессодержательным и лишенным почвы». То есть демократия представляется мне бессодержательным и лишенным почвы слова, да? То есть такого нет на самом деле в Европе. Ну и, наконец, в одном из писем, он на французском языке написал, 1935 года, он пишет: «Освобождение Европы придет из России, ибо только там предрассудок аристократии совершенно отсутствует», имеется в виду в России. «В других странах верят в аристократию. Одни, чтобы ее презирать, другие, чтобы извлекать из нее выгоду. Тщеславие и так далее. России ничего подобного». Но имеется в виду, что ничего подобного нет. «В нее не верят, вот и все». Имеется в виду в аристократию в России. То есть вот, видите, я вам привел примеры взглядов Пушкина на события и того времени, и как изменилось его отношение к истории и место Руси, России в контексте этих европейских событий, ну и его собственной жизни в Петербурге. А отношение, вот эта вот смена восприятия России среди европейских народов, и вот то осмысление, которое было и у Суворова, да, что Россия единственная такая страна, Богом созданная, постепенно формирует и отношение Пушкина, да, вот за это время. Отношение к России, да, как действительно очень дорогому для него и абсолютно незаменимому, потому что уже теперь Пушкин себя не мыслит европейцем, то есть чтобы туда поехать, даже не стремится к этому, уже прошений больше не будет направлять императору, а наоборот попытается осознать уже и себя, и свою роль, вот это в тот контексте, как поэта, не как государственного служащего, как историка,

какие-то вот прямые указания самого Пушкина, но и в какой-то степени и косвенные. Вот когда он пишет такое послание Гнедичу, то, по сути дела, высказывает кредо свое, вот кредо, свои взгляды на то, каким должен быть поэт, что он должен делать. «С Гомером долго ты беседовал один», но один из лучших переводов, а может быть даже самый лучший, конечно же, Гомера – это Гнедича, остается до сих пор. «С Гомером долго ты беседовал один, темями долго ожидали, и светил ты сошел с таинственных вершин, и вынес нам свои скрижали. И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром в безумстве суетного пира, поющих буйную песнь и скачущих кругом от нас созданного кумира. Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, порыва гнева и печали, ты проклял ли, пророк бессмысленных детей, разбил ли ты свои скрижали? О, ты не проклял нас, ты любишь с высоты скрываться в тень долины малой, ты любишь гром небес, но также внемлешь ты жужжанью пчел над розой алой. Такой прямой поэт. Он сетует душой на пышных играх мельпомены и улыбается забаве площадной и вольности лубочной сцены. То Рим его зовет, то горный Илион, то скалы старца Осиана. И с дивной легкостью меж тем летает он во след Бавы и Руслана. Смотрите, поэт сходит с высоты. То есть, ну, конечно, если талант от Бога, то Господь посылает ему откровения особые, такое, как может воспринять или не может воспринять толпа, и он сверху спускается, чтобы, в общем-то, донести вот то откровение божественное, которое у него есть в этой толпе, принесет, точнее, возьмет, примет она их или понесет дальше, это, в общем-то, уже, может быть, даже не его дело. Но, во всяком случае, он снисходителен к этой толпе, может и, так сказать, и разделить какую-то часть утех с этими бессмысленными детьми, да, имеется в виду от простодушного народа, читателей своих, любит и природу, сотворенную Богом, но самое главное, что он должен служить. Вот, потому что если сверху вот сходит, да, так сказать, вот там-то его предназначение, вот на этой службе. И Пушкин это понимает. Но тут вот есть одно стихотворение, это уже может быть просто для контраста, что ли. Я пока не скажу, кому оно посвящено, называется «Красавица». Кто здесь угадывается? «Все в ней гармония, все дивно, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественных своей. Она кругом себя взирает, ей ни соперниц, нет подруг. Красавец наших бледных круг в ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое бы сердце ни питал ты сокровенное мечтание, но, встретя с ней, смущенный ты, друга становишься невольно, благоговея, богомольно, перед святыней красоты». Ну, кто первая красавица у Петербурга? Естественно, как в Москве, Наталья Николаевна. И так бы сразу хотел сказать, это он посвящал своей жене. А нет, это стихотворение он посвятил Завадской и написал ее в альбом. Помните, я как-то говорил, что, в общем-то, была мода на вот такие альбомы в дам, когда приходили поэты на званый какой-то вечер, на бал, по поводу дня рождения или чаще всего именин, ну вот они должны были записать такой альбом барышни, свое послание. Ну вот и Пушкин, да, такое послание и оставляет. Казалось бы, он женат и не должен был, это 32-й год, но тем не менее отдает дань красоте другой барышне. 33-й год. «Юноша, скромно пируй и шумную вакхову влагу с трезвой струей воды, с мудрой беседой мешай». Две строчки. Вот если вспомним мы Пушкина лицейского или после лицейского периода, но там, да, где же кружка, выпьем, друзья, а теперь уже совершенно другое. То есть, смотрите, происходит уже духовное возрастание Пушкина. Вот те утехи юности мятежной, они уже уходят. И поэтому Пушкин рекомендует таким, как когда-то был он. Скромно пируй, юноша, да? И шумную вакхову влагу, то есть вино, с трезвой струей воды –

0: с мудрой беседой мешай. То есть здесь, как ну, когда-то, ну, можно сказать, в академиях Греции возлегали, пили вино, разбавленное водой, и беседовали на какие-нибудь очень умные темы. И вот тут, собственно, об этом Пушкин и говорит, что самое главное – мудрая беседа. И вино отходит на второй план, на первое место выходит именно беседа. Конечно, можно вспомнить и его «Осень» замечательная. Я его читать не буду, во-первых, стихотворение большое. Просто хочу напомнить, как Пушкин может передавать и великолепие природы, и его любимую пору – осень. «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ноги своих ветвей, дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страж ждут узими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшая дубравы». Вспомните Дубровского, вспомните барышню-крестьянку, да, вот и отъезжие поля с охотой, когда уже собран урожай, и теперь можно на полях охотиться. Хотя озимы, посеянная, так сказать, уже озими, и взошедшая, да, но будут потоптаны, поэтому сразу вот бешеной забавы. Промчатся и собаки, и лошади, и помнут эти всходы. И лай собак, и так далее, и так далее. Теперь моя пора. Я не люблю весны. С кушта мне оттепель, вонь, грязь, весной я болен. Кровь бродит, чувствую, ум тоскую, стеснены. Суровой зимой я более доволен. Люблю ее снега, присутствие луны, как легкий бег саней, с подругой быстр и волен. Когда под соболем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Ну, тут уже воспоминания юности. Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыльный, кабары, да мухи, и так далее, и так далее. Но это то, что называется вот такие стихотворения, которые в какой-то степени свидетельствуют нам о широте тем и возможностей поэта, его таланта. Самая разнообразная тема, за которую он не берется, навеянные воспоминания, там замечательный у него будет, новый посетил, да, так сказать, уголок, то есть Михайловское, где проходили эти 2 года заточения, тоже замечательная, совершенно такая элегия воспоминания. Но меня в данном случае интересует не столько возможности Пушкина как поэта, мы все прекрасно хорошо о них знаем, сколько его состояние души. Вот это мне важно. То есть и его мировоззрение, и его мировосприятие, и оценка своего состояния. Вот что главное для меня. То есть мы же должны наблюдать восхождение Пушкина. Знаете, уже видели, как изменилось его отношение к Европе, к своему отечеству, как уже по-взрослому, серьезно, как историк он оценивает свое историческое прошлое и как православный человек понимает, что история, как вот и в Древней Руси понимали это летописцы, это разворачивание Божьего промысла о народе во времени до страшного суда. То есть вот это для Пушкина становится очень важным. Именно в России, не в Западной Европе. Там больше, так сказать, личности, эгоцентризма, не в Америке, где на первое место гедонизм выходит. А вот именно спасение в нашем Отечестве, в России. И вот его состояние уже теперь как человека, принадлежащего этому Отечеству. И как поэта. То есть вот что он ощущает и что он может дать своим читателям. «Не дай мне Бог сойти с ума». Нет легче посох и с ума, нет легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда б оставили меня на воле, как бы рез своя пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чуждых грез. И я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса. И силен волен был бы я, как вихрь, роющие поля, ломающие леса. Да вот беда, сойти с ума и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я ни голос яркий соловья, ни шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да визг, да звон оков. Не дай мне Бог сойти с ума. Вот духовное состояние. Ум, мы с вами говорили, он направлен вверх. Разум – это по горизонтали, восприятие мира, восприятие действительности. Вот не потерять вот эту связь с Богом. Потому что вот если по горизонтали, без духовного вот это вот соединение с Богом, человек превращается в некого узника, в некого раба. Раба в том числе и своих страстей. Пушкин это прекрасно понимает. Но что время от времени, так сказать, он испытывает всякие проявления своей страсти, с одной стороны. С другой стороны, вот если, я не знаю, как в моем исполнении, конечно, прозвучало стихотворение, но вспомните Мцыри Лермонтова. Ведь его поэма выходит, по сути дела, из этого стихотворения Пушкина. То есть человек, теряя ум, обретает якобы свободу. Но это, оказывается, не свобода для него. Вот и тут, по сути дела, вот эту идею, которую, может быть, только заявил Пушкин, Лермонтов подхватит и уже разовьет с большей силой, большей степени. Вообще должен заметить, что у Пушкина много вот таких, может быть, вот для будущих писателей затесей в его творчестве, которые будут разрабатываться и Лермонтовым, и Гоголем, и даже Достоевским. То есть, несомненно, они вышли из творчества Пушкина. Ну, а дальше мы с вами разговор продолжим уже в других лекциях. Всего доброго, до свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: Так, вот сюда мы ее поставим. Ага. И вот так мы ее... Ой, не получилось.
1: Штокола, привет. Ты что делаешь? Спичку зажигаешь? А ты разве не знаешь, что спички детям не игрушка? Отдай мне немедленно коробок.
0: Елена Олеговна, ну что вы в самом деле? Как вы и начальник-то разговариваете? Может, мы не будем начинать нашу передачу с командного тона?
1: Ой, простите, пожалуйста, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, ребята и взрослые.
0: Ну вот, это другое дело. И я тоже хочу с вами поздороваться, уважаемые наши радиослушатели.
1: Хорошо, а вот теперь...
0: А вот теперь, Елена Олеговна, пожалуйста, будьте так добры, помогите мне спичку зажечь, а? Ну, правда, очень надо.
1: А ты можешь сказать, для чего?
0: Что-что? Конечно, могу. Вот, видите? Это...
1: Свечка.
0: Это не просто свечка. Это мое несбыточное желание.
1: Ничего не понимаю. Может, объяснишь?
0: Конечно, объясню. Все непременно. Только не сейчас.
1: А когда?
0: Как только вы зажжете спичку и дадите возможность мне этой спичкой зажечь свечку.
1: Вот хитрюга. Давай попробуем. Держи, только аккуратненько.
0: Я очень аккуратненько, я тихонечко, я бережно. Вот, горит.
1: Горит. А теперь что?
0: А теперь надо спеть.
1: Что спеть, Штокола?
0: Тише, тише, Елена Олеговна. Вы руками-то не размахивайте. Просто послушайте песенку мою.
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокола человеком быть.
1: Штокола, теперь ты можешь сказать, как свечка связана с твоим желанием?
0: Елена Олеговна, если вы не будете так волноваться, а будете вести себя тихонечко и спокойненько, то мое желание, возможно, даже исбудется.
1: Хорошо, тогда я тебя спрошу очень тихо. Штокола, а как свечка влияет на твое желание?
0: Очень просто. Я загадал. Если свечка не потухнет, пока идет наша программа, то мечта моя, про которую я только что спел, обязательно сбудется.
1: Штокола, ну ты прям как маленький совсем. Ну что же ты в свечку-то веришь? Ведь не свечка же желание исполняет.
0: Елена Олеговна, а вы посмотрите-ка вот сюда, на сам огонек. Видите? Ведь он прямо как живой. Вон как танцует от ветерка.
1: И правда как живой.
0: И кто только придумал.
1: Что придумал?
0: Что-что? Свечку?
1: Да, и правда интересно было бы узнать.
0: Так может узнаем? Рубрика «Минутка для мальчиков». Как вы думаете, хозяин знает ответ на этот вопрос?
1: Надеюсь. Давай послушаем.
2: Что мальчишка должен знать, чтоб мужчиной сильным стать, чтоб умел он мастерить и любимых защитить?
3: Кто придумал свечку?
4: Свечки мальчишки появились очень давно. Около 2000 лет назад. Можете себе представить? Так вот, поначалу это были лишь волокна растений, пропитанные смолой и покрытые воском. А вот уже в 10-11 веках стали делать восковые и сальные свечки. Как их готовили, спросите вы? А вот как. Сало, полученное из овец или быков, растапливали в большом чане. Затем в него опускали фитиль, скрученный из хлопковой нити, вынимали и ждали, когда сало застынет. Так, дорогие мои мальчишки, повторялось несколько раз. И вот как только слой сала становился нужной толщины, свеча была готова. Сегодня на современных заводах изготовляют свечи из парафина. Они содержат мало жира и не пахнут. Их также обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти.
3: Почему бензин нельзя тушить водой?
4: Вы наверняка знаете, мальчишки, что бензин – это легко воспламеняющаяся жидкость. Однако, в отличие от многих горючих веществ, загоревшийся бензин ни в коем случае нельзя пытаться потушить, залив его водой. Таким действием вы рискуете даже увеличить область горения. А вот для того, чтобы потушить разлившийся бензин, нужно использовать другие методы перекрытия к нему доступа воздуха. Какие, спросите вы? Ну, например, засыпать воспламенившееся горючее песком или землей. А если будет возможность, то сначала нужно предотвратить распространение пожара. Для этого нужно засыпать землей сначала область вокруг возгорания, а потом двигаться по направлению к его центру. А вот если бензин загорелся в открытой емкости, то ее лучше не закидывать песком, так вы рискуете ее опрокинуть. А это уже, в свою очередь, приведет к разливу горящего бензина и распространению пожара. Поэтому емкость с горящим бензином лучше накрыть куском плотной ткани, ковриком, пальто или одеялом. Огонь будет потушен. Вот такая у нас с вами сегодня получилась огненная тема, дорогие мои мальчишки. Я прощаюсь с вами до следующей программы. Ваш хозяин.
1: Вообще свеча – это очень интересный предмет. Возжженная свеча – это символ нашей пламенеющей и благодарной любви к Богу.
0: Именно поэтому в храмах горят свечи у икон?
1: Именно поэтому, Штокола. Господь видит огонек нашей веры и надежды на него и
0: помогает нам, исполняет наши просьбы.
1: Если это, конечно, полезно для нашей бессмертной души.
0: Ой, Елена Олеговна, спичка же!
1: Что спичка, Штокола? Такие переходы мысли у тебя резкие, что я за тобой не успеваю.
0: Я говорю, что прежде чем загорится свечка, мы же должны зажечь спичку. А спичку-то кто придумал?
1: Ой, Штокола, я объявляю рубрику «Минутка для девочек».
0: Хозяюшка знает ответ? Послушаем.

0: могла зашить штаны.
1: А кто придумал спички?
2: Вообще-то, дорогие мои девочки, спички изобрели не так давно, около 200 лет назад, в начале 19 века. В 1826 году английский химик Джон Уокер изобрел серные спички совершенно случайно. Как-то раз он смешивал химикаты с помощью палки, и на конце этой палки образовалась засохшая капля серы. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Уокер сразу оценил практическую ценность своего открытия и стал делать спички. А через 4 года, в 1830 году, французский химик Шарль Сориа изобрел фосфорные спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. Когда спичка загоралась, происходил взрыв. Головка разлеталась на части, словно маленькая бомбочка. Кроме того, белый фосфор – ядовитое вещество, и производство этих спичек было очень вредным для рабочих. В 1853 году появились, наконец, безопасные или шведские спички, которыми мы и пользуемся до сих пор. Это стало возможным в результате открытия в 1847 году красного фосфора, который, в отличие от белого, не ядовит. Шведский химик Йохан Лундстрем нанес его на поверхность наждачной бумаги и заменил им белый фосфор в составе головки спички. Эти спички уже не приносили вреда здоровью и легко зажигались о заранее приготовленную поверхность. Йохан Лундстрем и запатентовал первую шведскую спичку, дошедшую до наших дней почти без изменений.
1: А какое растение называют огонь-трава?
2: На территории России, девчонки, произрастает удивительное растение – белый ясенец. Если в жаркий июньский полдень к нему поднести зажженную спичку, то тут же возникнет синее пламя. Оно ненадолго окутает цветок, а затем мгновенно исчезнет. Это сгорают испускаемые растением эфирные масла. А иногда даже этот многолетний куст может воспламеняться сам собой – если прямые лучи солнца нагреют его до необходимой температуры. Самое удивительное в том, что сам по себе цветок остается целым и невредимым после этого горения. Именно поэтому его в народе называют неопалимой купиной. Вот такое необычное растение – огонь-трава. На сегодня все, дорогие мои девчонки. Готовьте новые вопросы для нашей с вами следующей встречи. Ваша хозяюшка.
0: Так вот, что такое, оказывается, та самая неопалимая купина. Так хочется на нее посмотреть, как она загорается. Надо только научиться спички зажигать как следует.
3: Штокла, я снова повторю. Спички детям не игрушка. Нельзя маленьким ребятам трогать спички.
0: Елена Олеговна, но они ведь уже не взрываются, как раньше. А это значит, что современные спички практически безопасны.
3: Штокла, ну как ты не понимаешь? Спичка – это же источник огня, а огонь?
0: А огонь – это свет, тепло и вкусная еда.
3: И в то же время огонь – это пожары, которые уничтожают на своем пути все живое. Поэтому я не буду с тобой спорить, а лучше вот что дам послушать и тебе, и нашим взрослым слушателям.

0: Я убираю коробок подальше.
1: Ну ладно, ладно. Елена Олеговна, а хотя бы узнать об огне побольше я могу?
0: Что тебе мешает?
1: Ничто, а кто? Вы мне мешаете заняться практикой. Ладно уж, тогда займемся теорией. Где там наш профессор?
0: Профессор на месте, как всегда. А у нас рубрика «Рукотворное и нерукотворное».
2: Кто придумал солнце, лес, самолет и стеклорез? Бабочку, закат, ларец. Кто создатель? Кто творец?
1: Здрасте, профессор.
3: Привет, Штокола. Здравствуйте, ребята. Ну и о чем мы сегодня с вами побеседуем?
1: Об огне. Спички мне не дают, говорят, я еще маленький. Так хоть поговорим.
3: Вот я полностью согласен, Штокола, что спички детям доверять нельзя. Ведь огонь, Штокола, это не маленький язычок пламени на конце спички. Это целая стихия.
1: Целая стихия?
3: Да, одна из четырех главных стихий, основ мироздания.
1: Ну ничего себе! Но ведь было же наверняка время, когда огня на Земле не было.
3: Огонь появился на Земле, как только появились растения. Они-то и стали для огня топливом.
1: А как же тогда Прометей, профессор, который добыл огонь для людей с неба?
3: Это легенда, Штокола. Ученый мир утверждает, что были времена, когда грозы бушевали на нашей планете Земля каждый день, а вот огня не было, потому что не было той самой растительности. Поэтому гореть было просто нечему, это раз. А два – это то, что в атмосфере Земли не было достаточного количества кислорода.
1: А кислород-то тут при чем?
3: А вот только при наличии 13% кислорода в составе воздуха может загореться огонь, понимаешь?
1: То есть, если кислорода нет, то огонь не разгорится?
3: Именно так. Поэтому-то и тушат пожары водой, чтобы у огня не было доступа к кислороду.
1: И поэтому же и разгораются страшные пожары, если дует ветер?
3: Все верно, и я рад, что ты это понял. А вообще-то без огня человечество вряд ли бы смогло выжить на Земле.
1: Так поэтому Бог и дал его людям, чтобы им легче было. Он же людей любит.
3: Конечно. И вот постепенно человек научился сначала сохранять огонь, как ты говоришь, пришедший с неба. Я имею в виду удар молнии в какое-нибудь дерево. Ну, а потом научился сам его добывать. И это сделало человека хозяином на Земле и дало власть над всем остальным миром.
1: Это как это?
3: А помнишь, Маугли, огонь в горшке?
1: Огненный цветок?
3: Ну да. Так вот, этот самый огненный цветок и был той единственной вещью, которую боялся гроза всех джунглей, тигр Шерхан.
1: Так и табаки боялся, и волки, и багира. Да все его боялись, все животные.
3: Верно. Вот так и защищал огонь человеческие жилища от диких животных.
1: А еще люди научились готовить на огне вкусную еду.
3: Правильно. И появилась горячая пища,
1: которая так необходима нашему организму. Да, профессор? Мы с вами об этом говорили уже.
3: Все верно.
1: Так все-таки огонь – это штука нерукотворная? Ведь не человек же его придумал.
3: Ну, не человек придумал, но человек заставил его работать на себя для своей пользы. Например, тепло в жилищах, паровозы и пароходы, которые раньше были, плавка металла.
1: Ага, значит, не только для пользы, но и во вред. Себе же люди заставили работать огонь, потому что из этого металла потом они понаделали разное оружие, которое убивает других людей.
3: И это, к сожалению, верно. Верно еще и то, что как только человек стал сам добывать огонь, он стал вредить этим и природе.
1: Вот уж точно. Столько пожаров бывает каждый раз, когда за собой люди костры не затушивают. Ведь целый лес может выгореть, а с ним и птички, и жучки, и вообще все животные. И зачем только нам нужен этот рукотворный огонь?
3: Вот тут я не могу с тобой согласиться, что рукотворный огонь вообще нам не нужен. Я вот, например, очень люблю посидеть у костра с гитарой, с друзьями. Только вот полностью с тобой соглашусь, что надо тщательно проверять, а все ли вы потушили, когда уходите из леса, чтобы не стать невольным создателем пожара.
1: А чтобы затушить этот самый костер, надо перекрыть кислород, как мы уже сегодня говорили. Профессор, а может быть, тогда его просто землей закидать?
3: Ну, совершенно верно, Штокола, прав ты. Это один из способов тушения огня. А вот закончить наш разговор мне бы все-таки хотелось еще раз, вспомнив о нерукотворном огне, благодатном огне, который исходит каждый год на праздник православной Пасхи в Иерусалиме, в храме Гроба Господня.
1: Так этот огонь просто чудо Божье. для укрепления нашей веры. Огонь, который дается нам самим Господом.
3: И сегодня мы с тобой, Штокола, только прикоснулись к этой интереснейшей теме. Жаль, что время наше ограничено.
1: Не переживайте, профессор. Может, когда-нибудь и продолжим. До свидания и спасибо вам большое за рассказ.
3: Всего доброго. До новых встреч, ребята.
1: Елена Олеговна, а вы как думаете, огонь умеет разговаривать?
0: Штокола, ну не спрашивай всякие глупости, пожалуйста. Тебе не идет.
1: Это почему это глупости? Ведь у него же есть язык. И даже не один, а много. Ведь не зря же люди дали им название «Языки пламени».
0: Вот уж ты меня поддел так поддел. Прости, пожалуйста, меня, что я сказала о глупости. На самом деле ты абсолютно прав. И знаешь... А ведь огонь и правда может разговаривать.
1: Что-что? Я-то думал, я пошутил. А как же он разговаривает-то?
0: Цветом. Ты когда-нибудь замечал, что огонь бывает разных цветов?
1: Точно. Бывает голубой, и желтый, и даже зеленый бывает. И что это значит?
0: А это значит, что с помощью цвета мы можем понять, какие химические вещества сгорают в данном пламени. Вот, например, синий цвет пламени дает угарный газ.
1: Это как в плите газовой?
0: Именно. Желто-оранжевое пламя дают соли натрия. Зеленый огонек значит ищи медь. Синий – селен. А синий-зеленый – бор. Видишь, и вправду разговорчивый огонь получается.
1: А бесцветный огонь бывает?
0: В условиях лаборатории можно добиться бесцветного огня, который можно определить только потому, как колеблется воздух в области горения.
1: Ой, Елена Олеговна, а время ответов на наши загадки еще случайно не настало?
0: Настало, Штокола, и совсем даже не случайно.
1: Ну тогда уже можно узнать, что же поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко.
0: Именно это мы сейчас и сделаем.
4: Пух, потому что пух легкий, у него очень мало волосинок. Дальше кинуть его не получится, чем на 5 сантиметров.
5: Камень, потому что маленький камешек берешь, то тогда далеко не сможешь кинуть, потому что руки они не слишком сильно и далеко кидают, поэтому камень.
6: Землю, потому что если взять землю, она может рассыпаться, а если земля рассыпалась, то не кинуть.
7: Лист. Бумаги, камень тяжелый, большой.
8: Наверное, это камень. Например, мы возьмем очень большую такую бетонку. Самый сильный человек, наверное, сможет ее поднять, например, какой-нибудь боксер. А вот кинуть он ее не сможет, потому что она очень тяжелая.
9: Перо, потому что оно легкое, а если его кинуть, ветер может унести его к себе.
1: А правильно, что правильный ответ – это пух?
0: Правильно, Штокол, это правильный ответ.
1: А какой ответ правильный на вопрос, какие часы показывают верное время только 2 раза в сутки?
0: Думаю, что ребята правильно ответят нам на этот вопрос.
10: Петух, потому что он кудахчет в это время и кудахчет в то время. И поэтому он как часы,
11: которые в Москве самые точные. Потому что их поставили так правильно.
6: Ну, наверное, может, не знаю.
4: Биг Бен, потому что Биг Бен самые старинные часы и самые правильные часы.
7: Наверное, которые без всех цифр, у них только есть верхняя точка, это 12 часов, и нижняя 6 часов.
12: Это московские часы наверху Кремля.
1: Это что это мы с вами уже столько раз правильно сказали?
0: Хорошо, что ты заметил. Наверное, все-таки не стоит одно и то же слово употреблять в разговоре много раз.
1: Не могу с вами не согласиться. Что у нас, слов что ли мало?
0: Так вот, верный ответ для этой загадки – часы, которые стоят.
1: Точно!
0: Может быть, узнаем ответ на последний вопрос?
1: Ага! Когда небо может оказаться вровень или даже ниже земли?
7: Такого не может быть, но можно увидеть, потому что ты вот далеко, и у тебя небо с землей стыкается. Это называется горизонт.
5: Небо, оно может спуститься на землю тогда, когда бывает туман. Мне все говорили, что это небо спустилось вниз.
8: Когда бывают ураганы, потому что ураган может скрутиться, либо повысить свою скорость и уйти ввысь, либо обнизиться, потому что когда ураган успокаивается, он сначала высоко, а потом опускается.
4: Никогда, потому что это только может быть в том случае, если в природных катаклизмах. А сейчас нету природных катаклизм никаких в нашей стране. Значит, этого совершить не получится.
6: Когда будет туман? Утром, если туман, то туман может залезть в щели, где земля чуть-чуть раскрылась.
9: Когда полнолуние, потому что луна ближе, и солнце, и все ближе.
8: А, когда человек прыгает.
1: Это очень трудная загадка. Я ее никогда не отгадаю.
0: Эта загадка Штокола трудна только тем, кто никогда не сидел на берегу озера или реки.
1: Или даже лужи! Я понял! Речь идет об отражении неба в воде, да?
0: Верно. Только отражаясь в воде, мы можем видеть небо вровень с землей.
1: Или даже ниже, если берега высокие.
0: А теперь нас ждут новые вопросы от нашей загадки в рубрике «Подумай, отгадай, ответь».
2: Вам вопрос хочу задать, а вы сумеете отгадать. Но подумайте слегка, чтобы дать ответ наверняка.
13: Всем привет! С вами снова я, Загадка. Дорогие мои слушатели, сегодня я приготовила для вас новые хитрые вопросы. Знаю, что вашей фантазии и юмора хватает на то, чтобы дать интересные ответы. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы все ваши ответы были еще и правильными. Итак, первый вопрос. В какой колокольчик нельзя позвонить? Это вам только для разминки. Знаю, что особого труда отгадать эту мою загадку вам не потребуется. Поэтому сразу же хочу перейти к следующей и предупредить, что для ее отгадки все-таки понадобится немного подумать. Итак, слушайте внимательно. Какое колесо машины не крутится при правом развороте? Девочки, дорогие, вы не переживайте, этот вопрос не только для мальчишек-автолюбителей. Просто подумайте немного, и я уверена, что каждый из вас даст правильный ответ. Ну вот, на машине покатались и поехали дальше. Последний на сегодня хитрый вопрос. Мальчик идет из школы домой 30 минут. За сколько минут эту же дорогу пройдут 3 мальчика? А на этот вопрос надеюсь, что вы все ответите совершенно правильно. И здесь дело не в том, что кто-то любит математику больше, а кто-то меньше. Ответ на этот вопрос лежит на самом виду. Надеюсь, что вы все были внимательны и успели его заметить. А для тех, кто не успел, я, пожалуй, повторю все 3 свои загадки. Итак, настройте ваши ушки на мою волну и слушайте внимательно. В какой колокольчик нельзя позвонить? Какое колесо машины не крутится при правом развороте? Мальчик идет из школы домой 30 минут. За сколько минут эту же дорогу пройдут 3 мальчика? Вот на сегодня вся наша зарядка для ума. Жду ваши правильные ответы на мои хитрые вопросы. И до встречи в следующих программах, дорогие ребята. Ваша загадка.
1: Я достану огненный меч! Пламенную скажу я речь и оставлю свой огненный след тем, кто позже придет мне во след.
0: Да, стихи, конечно, не ахти у тебя получились, а вот мысль неплохая. Лишь бы ты сам не свернул куда-нибудь в сторону и не потащил за собой тех, кто, как ты говоришь, придет во след.
1: Да знаю я, что это и есть самое трудное, Елена Олеговна.
0: А сейчас пришло время заканчивать нашу передачу. До новых встреч, дорогие наши радиослушатели.
1: Услышимся в следующих передачах «Штокольное время». И не забывайте, что из малюсенького огонька может разгореться огромный пожар. Ну вот и все. Всем пока. Я вас люблю.
2: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

Еще один день подошел к концу. А значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. «Далекий мой друг, твой радостный свет мне с неба приносит вечерний привет. Люблю я тебя, всем сердцем люблю, и луч твой волшебный я жадно ловлю». Вот такое обращение к звезде. «Вечерняя звезда» Роберта Шумана – это не колыбельная в строгом жанровом смысле, хотя по настроению она близка к ней, тихая, убаюкивающая и созерцательная. Композитор использует приглушенные краски, избегает резких контрастов, чтобы подчеркнуть образ мерцающей звезды и вечернего покоя. Предлагаю послушать это произведение прямо сейчас в исполнении детского хора «Весна» под руководством Пономарева.

0: Это была «Вечерняя звезда» Роберта Шумана в исполнении детского хора «Весна». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.
1: Сладкий сон.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии протоиерей Николай Алиасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
4: Будьте благословлены и здоровы.
3: Спасибо, батюшка. Вопрос от Елены. Отношение человека к самому себе, чувство собственного достоинства, самоуважение – современные психологические термины. Как они относятся с православным понятием гордыня? Как различить, что мной движет, тщеславие или достоинство, например?
4: Вы знаете, различить очень сложно, сразу говорю. Для этого нужно иметь некий духовный опыт, опыт самоанализа, говоря языком не профессиональным, а языком современного обывателя. Если мы говорим о тех терминах, которые были вышеупомянуты в вопросе, нужно понимать, что все эти термины, они не лишены смысла. Они все имеют место быть, и все они определяют разного рода вещи, которые есть в человеческой жизни. С точки зрения христианства, гордыня есть у всех людей без исключения. Она является прародительницей всех остальных грехов, что это самый страшный, самый тяжелый и самый тяжело искореняемый грех. Нужно это понимать всегда. Один из самых тяжелейших путей выбирает монах, когда отвергается своей волей, подчиняет свою волю чужой воле, зная, что не всегда это будет ему хорошо, потому что он понимает, что его воля лежит в гордости, в плоскости гордыни. Если говорить про нас, здесь и сегодня, у апостола Павла есть удивительнейшее определение. Он говорит: «Пощусь, горжусь, и не пощусь, горжусь. Что бы я ни сделал, при неправильном отношении к ситуации, к данной, я получаю состояние гордости тем или иным моментом в своей жизни». Что касается чувства собственного достоинства, что касается чувства личностного уважения и так далее. В каждом человеке это нужно знать и помнить всегда. Есть и доброе, и худое. В каждом. В ком-то больше одного, в ком-то больше другого. В каждом человеке есть образ Божий, но не каждый становится преподобным, не каждый уподобляется этому образу Бога в себе и развивает этот образ Бога в себе. Вопрос в чем? Вопрос в том, что вы, может быть, иногда делаете какие-то вещи, думая, что делаете их во благо. Но Господь показывает спустя какое-то время, что это было совсем не так, например. Бывает наоборот. Вы делаете это по тщеславию, но милосердием Божиим, и это Господь может обратить к пользе как вашей впоследствии, так и других людей. Спешите делать добро. Спешите созидать. Даже если вы будете иметь примесь нот гордыни, без исключения она есть у всех, я подчеркну. Может быть, вы хотя бы, совершив то или иное действие, сможете сделать что-то лучше в этом мире. Не отказывайтесь от действия. Даже если вы ошибетесь, в любом случае это будет уроком. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому трудитесь, старайтесь созидать, а пусть Господь своим милосердием, своей мудростью покроет наши немощи, в том числе нашу гордыню, и управит все к тому, чтобы от того, что мы сделали, стало кому-то лучше.
3: Как вообще все это соотносится? То, что у нас так много появилось слов, что нам так доступна психология, что мы можем различить...
4: Понятие психологии, а не психология нам доступны. Мы же в ней ничего не понимаем. Мы только очерчиваем какие-то границы.
3: Мы учимся в ней думать о себе.
4: Мы учимся техникам. Это другое.
3: Это же все равно полезно.
4: Может быть полезно, может быть нет. Все зависит от того, для чего мы это делаем. Если мы, например, постоянно обижаем людей и начинаем пытаться заниматься психологией для того, чтобы этого избежать, да, она может быть полезной. А если мы хотим достичь власти, достичь каких-то высот, подавлять людей и так далее, и знания психологии будут нами технически использованы для этого, я не вижу, что это позитивный результат. Все, что есть у человека, это инструментарий. Любым предметом можно разрушать и созидать, без исключения. Поэтому даже вот смотрите, как промысел Божий устраивает мир, что демоны, которые совершают злые поступки, помогают человеку во спасении. они искушают человека, а человек научается молитве, терпению, пощению и так далее. Смотрите, Господь как управляет. Что же плохие вещи, как инструмент становится к пользе. У человека то же самое все может быть. Даже какие-то нехорошие моменты он может использовать к созиданию. Другое дело, хочет ли он созидать.
3: Спасибо вам, отец Николай.
4: Спаси всех нас, Христос.
3: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: и прославленные.
1: Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам.

Сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественной Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. И осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденный ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера во хом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива,
Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречистей Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 22 мая 2021 года.
2: Почему вообще почитаются святые? Ответ на этот вопрос лежит не только в том, что мы очень близко к сердцу воспринимаем предание, традицию, передачу ценностной информации из поколения в поколение, особенно той, которая относится к духовной жизни, не только в этом, но еще и в том, что святые угодники Божии – это те, кто открывает для нас самое загадочное и самое скрытое – судьбу человека после его смерти. Святые угодники являются через чудеса, через свои святые изображения нам, чтобы еще рассказать, мы не умерли, мы живы. И не просто живы, но мы находимся там, где совсем рядом Бог. И мы можем вам, людям земли, живущим вот в этих каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как вам не поможет никто, ни родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле. Потому что мы рядом с Господом, мы о вас молимся Творцу неба и земли. И именно поэтому мы почитаем имена святых угодников, что в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по вере, которым не безразлична наша земная жизнь. И поэтому они нам и помогают. И помогают своим ходатайством пред лицом Божиим. Когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы ведь просим их нас помочь. Святые угодники Божии, конечно, являются ходатаями пред Богом. Но вот и еще есть это что-то очень важное в их служении. Они нам свидетельствуют о Божьем Царстве, о том, что человеческая жизнь не заканчивается с гибелью физического организма, что человеческая жизнь, источником которого является божественное творческое начало, бессмертна, и что мы, подобно и им, будем в ином мире. И они нам свидетельствуют о том, что они живы. Они из этого иного мира простирают к нам свою любовь и отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников нам, есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царстве Небесном, в котором пребывают те, кто получил прощение грехов и сподобился в это царство войти. Святые угодники Божии – это как окошечко в эту будущую жизнь. И вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы, несмотря на наши слабости, заблуждения и предрассудки, дурные привычки, которые часто терзают человека и мешают ему в жизни, чтобы Господь открыл нам двери того царства,

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 22 стих.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Обличение Христом фарисеев и книжников, этой религиозной элиты еврейского народа, одно из очень эмоционально напряженных мест Евангелия. Уже совсем немного времени остается до торжественного входа в Иерусалим, Тайной вечери, предательства, ареста и смерти, и Спаситель подытоживает краткими афористическими фразами свое отношение к важнейшим религиозным институциям иудаизма. Это уже не призыв покаяться, но диагноз смертельной болезни, пропитавшей иудаизм, заразной болезни, от которой он хочет уберечь своих последователей. Что же это за болезнь? Духовная слепота и лицемерие. И тут же возникает вопрос: постойте, ну а кто из нас может сказать, что он духовно зрячий и при этом еще и ни капли не лицемер? Разве это не общее состояние всего человечества? Или же есть определенная существенная разница между нашей слепотой и слепотой фарисеев? Конечно, разница есть. Она в абсолютной уверенности в собственной правильности и непогрешимости. В жертву этой уверенности, больше похожей на самогипноз, фарисеями и книжниками приносилось все. Здравый смысл, обычные человеческие чувства сострадания и милости, честность перед окружающими и самим собой. Здесь уже не работали ни законы логики, ни законы сердца. Слепота фарисеев была произвольной. Имея возможность видеть, они отказывались смотреть, потому что жизненные реалии не вписывались в отстроенную ими систему религиозных взглядов и обслуживающих их ритуалов. И когда Спаситель выводил на поверхность эту лживость, фарисеев просто распирало от ненависти. Еще бы. Религиозные авторитеты утверждают, что если человек тяжко болен, значит, есть за что. Бог его наказывает, надо смириться и терпеть. Без вариантов. А невесть, откуда появившийся Иисус, нищий бродячий проповедник, говорит: «Да вы просто его исцелить не можете». Вот и подбираете оправдание собственному бессилию. И не просто говорит, а берет и исцеляет. Тут же, при всех. В такой ситуации, как скажет наш современник, фарисеи-книжники, при всей их учености и пафосности, оказывались просто неконкурентно способными. Толпы народа идут за Иисусом мимо них. Как важно и нам, христианам, помнить об этом незаметном, но смертельном вирусе уверенности в непогрешимости своих взглядов и самодостаточности. Чтобы уберечься, надо почаще задавать себе вопрос: а нужен ли мне Христос? Или я и без него, в общем-то, неплохо живу, и спасать меня не от чего? Разве только что зарплаты прибавить да здоровье улучшить? Что в моей жизни есть такого, что может дать только Он, тот, кого я называю своим Богом и Спасителем? Или Он всего лишь приятная абстракция, с которой, быть может, встретимся только за гробовой доской? Помоги же нам, Господи, жить не удобными шаблонами и схемами, а только живым общением с Тобой.
0: Евангелие день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

0: Русские святые.
1: Сергий Радонежский. Главный источник наших сведений о преподобном – житие Сергия Радонежского, написанное в 1417-1418 годах его учеником Епифанием Премудрым. Из жития святого мы узнаем, что в миру Сергия Радонежского звали Варфоломей. Варфоломей появился на свет 3 мая 1314 года. Он родился в селе Варнице, что под Ростовом. По преданию, младенец Варфоломей в первые дни жизни удивил своих родных постничеством. По средам и пятницам он отказывался от материнского молока. В другие дни, если его мать Мария употребляла в пищу мясо, также не брал грудь. Когда Варфоломею было 14 лет, его семья переехала в Радонеж. Вскоре его родители, Кирилл и Мария, приняли монашеский постриг в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы неподалеку от Радонежа. Варфоломей и его старший брат Стефан тоже стали монахами. Они приняли новые имена, и Варфоломей стал Сергием. Братья удалились от людей в глухой лес. Они построили домик, а затем и небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Стефан вскоре не выдержал трудностей такой жизни и перешел в Московский Богоявленский монастырь. Сергий продолжал духовно возрастать в посте и молитве. Слава о подвижнике начала распространяться в народе, и вскоре к нему потянулись за духовным руководством другие монахи и миряне. Через несколько лет ученики преподобного Сергия умолили его стать настоятелем монастыря. Поныне обитель носит название Троицы Сергиевой Лавры. Однажды иноки Троицы Сергиевой Лавры стали роптать на строгость устава. Сергий Радонежский не стал вступать в спор и покинул свою обитель. На реке Киржач он основал новый монастырь, а Троицкая обитель без своего игумена стала быстро приходить в упадок. Оставшиеся монахи решили добиваться возвращения Сергия. Подвижник не стал отказываться и выполнил просьбу покаявшихся иноков. Сергий Радонежский лечил больных и однажды даже воскресил одного отрока. К чудотворцу приводили больных не только из окрестных деревень, но и из отдаленных мест. Сергия Радонежского чтил, как отца, московский князь Дмитрий Донской. Князь обратился к подвижнику за духовной поддержкой перед великим сражением с воинством хана Мамая. Сергий Радонежский дал князю благословение и двух монахов в помощь Пересвета и Ослябью, в иночестве Александра и Андрея. Оба монаха героически погибли на Куликовом поле. Сергий Радонежский дожил до глубокой старости и мирно скончался 8 октября 1392 года. Благочестивые родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, тоже прославлены в лике святых.

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Если вы хотите обсудить

волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, где мы с вами знакомимся с нашей православной иконографией и с нашими русскими иконами. Наш сегодняшний рассказ о всем вам прекрасно известной и почитаемой иконе умиления, перед которой молился наш великий русский святой, преподобный Серафим Саровский. По своему иконографическому типу этот образ относится к типу акафистная. В акафисте, посвященной Божьей Матери, поется «Радуйся, Владычице, радуйся всех радостей, умиления и спасения душ наших». И сам преподобный Серафим называл этот образ «всех радостей радость», как и говорится в тексте акафиста, посвященной этой иконе. Удивительная история этого образа. Мы знаем, что этот образ был главным келейным образом великого русского и нашего святого преподобного Серафима. Перед ней он молился, перед ней он окончил свой земной путь. И святого старца нашли в своей келье, колено преклоненным у аналоя, а перед любимой молельной иконой преподобного горела лампада, маслом от которой преподобный помазывал больных, приходящих к нему. После кончины преподобного Серафима икону передали сестрам Дивеевской обители, где она хранилась в церкви Казанской иконы Божьей Матери. И вскоре этот образ стал одним из самых почитаемых среди и сестер Дивеевской обители, и всех многочисленных паломников, приходящих в обитель на Богомоле. 27 июля по старому стилю 1885 года икона была помещена в храме во имя Живоначальной Троицы Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. И этот день стал в церковном календаре днем чествования чудотворной иконы. А точные копии, списки с этой иконы стали появляться далеко за пределами Дивеева. В начале 20 века по указанию императора Николая Александровича для Саровской святыни была изготовлена риза, украшенная драгоценными камнями. В годы лихолетий и разрушения церкви после Октябрьского переворота икона могла исчезнуть, как и многие другие образы, пропасть навеки и быть для нас потерянной. Но в 27 году, после закрытия монастыря, икону удалось все-таки спасти. Вначале ее тайно вывезли в город Муром, а затем передали в патриаршую резиденцию в Москве, где она и находится в настоящее время. Существует благочестивая традиция. Раз в год на праздник похвалы Пресвятой Богородицы иконы выносят для поклонения и чтения перед ней акафиста в Московский Богоявленский Патриарший Собор. В Троицком соборе Дивеевского монастыря находится чудотворный список с иконы, выполненный в начале XX века. В нижней части иконы помещена табличка, на которой написано «Копия святой чудотворной иконы умиления Божьей Матери», перед которой скончался святой преподобный Серафим. Образ умиления, перед которым молился преподобный Серафим, действительно сегодня известен далеко за пределами и Дивеева, и Нижегородской земли, и России. Этот образ находится в храме преподобного Серафима Саровского, в который сегодня существует на юге полуострова Индостан, на самом юге Индии. И это удивительно, когда такие образы приходят даже в такие страны, где, кажется, и церкви быть не может. Тем не менее, это так.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 13 по 22. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
2: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Перед нами один из самых грозных отрывков во всем Евангелии. В нем Господь обличает религиозных лидеров еврейского народа, книжников, то есть ученых-богословов, и фарисеев, хранителей обрядовой традиции и древних преданий. Все обличения Спасителя можно свести к одному пункту – они лицемеры. Христос настойчиво повторяет это слово несколько раз. В греческом языке, который считается оригинальным языком Евангелия, это слово очень часто указывает на актера, который носит маску и исполняет определенную роль. Он прикидывается, скрывает свои подлинные чувства, говорит и делает одно, однако на уме и на сердце у него совсем другое. Именно такими актерами только в религиозной жизни и были, со слов Спасителя, духовные руководители евреев. Они тщательно исполняли ритуальные постановления, были безупречны в своем поведении, но в их сердцах жила сварливость, зависть, надменность и нелюбовь к людям. Собственно, в том отрывке, который мы только что услышали, приводится достаточно примеров подобного двуличия. Все это привело к закономерно печальному результату. Иудеи распяли того, кого ждали, своего собственного мессию. Подобный контраст между формой и содержанием всегда возмущает. Ведь фальшь чувствуется за версту. Как, например, можно спокойно относиться к врачу-циннику или солдату-предателю, учителю-детоненавистнику, народному избраннику, вору, ну и так далее. А что говорить, когда речь идет о таком высоком служении, как служение Богу? Единственные чувства, которые возникают при встрече с подобными двуличными людьми, это негодование, гнев и требование справедливого возмездия. И вроде бы это требование чувствуется в словах Христа, но привлекает внимание одна деталь. Слово, которое переведено на русский язык как «горе», и которое Христос повторяет здесь 4 раза, в греческом языке содержит в себе не только оттенок справедливого гнева, но и печаль. В этом слове чувствуется не проклятие, не злоба, не обида, не призыв к холодной равнодушной справедливости, а боль и терзание любящего сердца. Это страдание отца о своем заблудшем, непутевом ребенке. Для всех тех, кто желает следовать путем Христа, это очень примечательный момент. Если мы хотим обвинить по-христиански, наш гнев не может выливаться в яростный приговор, ведь в этом случае мы рискуем в чем-то уподобиться тем самым лицемерам, которые, обличая и наставляя на праведный путь, на самом деле оставались равнодушны к судьбе человека. Всякое наше самое справедливое и уместное негодование должно быть разбавлено заботой и любовью о человеке. Ведь именно потому, что отец готов отдать жизнь за свое дитя, никто не осудит, когда он его наказывает. Именно поэтому и Господь обличает своих соплеменников. Это его горячо любимые родные, его народ, его дети. Он пришел в первую очередь для них, и в том числе из-за них пошел на крест. А потому, если нет в нас намека на подобные чувства к тем, кто обижает нас лично, то лучше остановиться, промолчать и помянуть их в своих молитвах. Ведь именно от того, насколько мы способны сделать этот шаг, зависит цена нашего христианства.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

0: В Вене отправились мы в Германию.
1: Были моменты, когда вы особенно остро ощущали свою связь с прадедом после его ухода, может быть, в какой-то трудный период, или когда вы жили в Германии, вот эту особую связь?
0: Связь в моей жизни с моими родственниками и, в частности, в большей степени, конечно, с прадедушкой ощущалась у меня всегда, потому что поддержка близких – это очень большое дело. Это такой фундамент, опора, когда у тебя есть те люди, которые о тебе помолятся, жить вообще легче.
1: Итак, вы уезжаете в Германию, вам 11 лет, учитесь там в школе и уезжаете из Новосибирска. То есть вы там родились, это ваш родной город, уезжаете в Германию, живете в благополучной Европе, и вот заканчиваете школу в Германии и принимаете решение вернуться в Россию и поступать в духовную семинарию. Вот за эти годы, я так понимаю, произошла та внутренняя духовная работа внутри вас.
0: Это было решение, конечно, не только мое, это было решение семьи, родителей, переехать обратно из Германии в Россию. Я за период жизни в Германии, ну, собственно, как и вся семья, воцерковились. Мы были прихожанами храма святых равноапостольных Константина и Елены при русском кладбище. Там, да, похоронены многие представители нашей вот эмиграции. И гуляешь по кладбищу, там графы, там бароны, князья.
1: Белые офицеры.
0: Белые офицеры, да, да. И читаешь надписи на надгробиях и молишься о них. Ну, для меня было это очень таким...
1: Связь с Россией это была у вас, да? Я так понимаю, что это вот вас и возвращало мысленно тогда уже обратно в нашу страну. Правильно я понимаю?
0: Да, для меня, конечно, переезд был таким потрясением, и пару месяцев я даже помню это такое болезненное состояние, перемены, но ничего.
1: Вы учились на русском, вы говорили в Германии на немецком уже языке, нужно было забывать русский язык в тот момент?
0: Ну, никто меня не заставлял забывать русский язык. Конечно, на бытовом уровне и с домашними я, несомненно, общался на русском языке, но поскольку я пошел в немецкую школу, то, конечно, была необходимость освоить язык как можно скорее. И для этого, конечно, предпринимались тут такие усилия со стороны родителей. Они меня, вот, например, отправили буквально через 3 месяца после нашего прибытия в Германию в Швейцарию, в гостевую семью.
1: Чтобы вы быстрее овладели немецким языком.
0: Да, гостевая семья, пожилые супруги, и там я целыми днями разговаривал на немецком.
1: А сейчас вы не забыли немецкий язык? Вот немножечко поговорите, вот мы хотим послушать ваше произношение. Как звучит немецкий язык? Ну, самое простое.
0: Ich habe die deutsche Sprache nicht vergessen, denn ich lebte seit 8 Jahren in Deutschland, in Berlin. Und dort sprach ich mit meinen Schulkameraden Deutsch und Russisch nur in der Familie.
1: Дорогие друзья, если только что кто-то включил нашу программу, у нас в гостях сегодня настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона иерей Филипп Измайлов. И мы говорим о его интереснейшей судьбе. Итак, вы возвращаетесь в Россию. И мама, и папа, и вы, уже повзрослевший молодой человек, переезжаете в Нижний Новгород и решаете поступить в духовную семинарию.
0: Да, желание созрело еще в Германии, поскольку, ну, воцерковившись, я стал читать духовную литературу, начал, конечно же, с аскетической, ну, как и многие новоначальные, там, читал «Лествицу», там, «Лавсаек», «Невидимую брань», такие монашеские, аскетические труды, это откликалось моему сердцу, там зрело в душе желание принять монашество впоследствии.

0: и больше узнать о Боге, о вере, о Христе и, конечно же, учиться в семинарии. Я мог только мечтать об этом и очень боялся даже, что, наверное, это не про меня и не получится. Ну как же, я в России не учился, школу не заканчивал, и поэтому были
1: страхи,
0: такие сомнения.
1: Опасения, да. Сомнения. И тем не менее, пути Господни приводят вас в Нижний, вы поступаете в духовную семинарию, и по окончании духовной семинарии получаете приход в честь святителя чудотворца Николая Мирилекийского в поселке Дальнее Константиново. Да? Там начинается ваше служение?
0: Да, первый приход, куда меня назначают, это город Кулебаки. Это сейчас Выксунская епархия. Тоже храм святителя чудотворца Николая. Так вот, дедушкино благословение было со мной, и первый приход был в честь святителя чудотворца Николая.
1: Вот что интересно, ваша цитата. «Будучи диаконом, я не представлял всех особенностей и сложностей священнического служения. Они открылись мне лишь когда я был рукоположен». Что же вам открылось? В чем истинное служение, отец Филипп?
0: Ну, каждый священник знает, что Господь подает свою благодать для служения, и особенно это ощущается, когда тебя только рукоположили в священники, тогда ты чувствуешь, ну, ту разницу и понимаешь, что Господь действует и через тебя, и в слове, и в деле, в наставлении, и дает какую-то особую благодать для служения.
1: Паломничество на Афон вы совершили, будучи еще совсем молодым человеком. Вот поделитесь воспоминаниями и своими вот этими яркими впечатлениями.
0: Да, поездка на Святую гору Афон для меня была очень знаковой в моей жизни. Там я встретился с людьми с большой буквы. Действительно, это были такие колоссы духа. Есть такое высказывание: человек не может, ну, поистине стать верующим, не увидев свет Христов в глазах другого человека. Вот такое высказывание. А там вот я именно увидел таких людей, которые горели любовью ко Христу, и это выражалось в их, ну, поведении, даже вот во внешности. Они все, ну, действительно
1: просветленные,
0: да-да-да, ну, светились этой простотой, добротой, нестяжательностью, неосуждением.
1: В Евангелии Христос говорит: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это можно как-то отнести к священнику?
0: Да, потому что служение, оно так и называется, служением. Ты служишь, и когда нужна твоя помощь, поддержка, конечно, хочется иногда отдохнуть, ты устал, тебе звонят, говорят: батюшка, там кто-то умирает, нужно напутствовать, поддержать. Ты думаешь: ну вот, надо ехать, завтра тяжелый день, там вставать на раннюю службу. Ну, собираешься, едешь, и так во многом нужно отсекать свою волю. И это, да, служение.
1: И мы переходим к нашей следующей главе — уныние.
2: Уныние.
1: Отец Филипп, сегодня вы настоятель двух храмов в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона. И я полагаю, что это, наверное, очень тяжело — разрываться между двумя приходами. Вот в чем вы находите утешение и радость?
0: Несомненно, лучше всего и хорошо, чтобы у тебя был один приход, и ты на нем служил и полностью отдавал себя служению вот на одном месте. Но если есть такое благословение служить в двух местах, где-то в трех и более иметь послушаний, то Господь дает силы и там везде успевать. Но какая поддержка? Божественная литургия, священник каждый знает, что Господь дает свою поддержку в причении святых христовых тайн, в служении.
1: Отец Филипп, вот в главе «Уныние», я думаю, будет уместно вспомнить и рассказать нашим радиослушателям про принцип вашего отца «за то», которого он придерживался всю свою жизнь, который спасал его от уныния и грусти. Расскажите, пожалуйста.
0: Да, у моего папы всегда был и есть такой принцип «за то», как вы его назвали. Да, он никогда не унывал, а если что-то случалось, то воспринимал это с...
1: Так и
0: точки,
1: должно
0: да,
1: быть,
0: с точки да, зрения, что ну, так должно быть. Проспал на службу, что очень плохо, но зато выспался наконец-то. Каждую ситуацию можно рассматривать с точки зрения и положительного, и отрицательного. Мы всегда получаем определенный опыт в жизни и учимся на своих ошибках. И если у нас что-то не получилось, ну, зато мы приобрели опыт, и в следующий раз так не поступим. А нужно просто понять и осознать, что я немощный и грешный, и не все могу. И прошу у Бога о помощи, Господи, помоги мне, поддержи меня на этом пути, подставь крепкое твое плечо, чтобы я мог идти дальше. И так... С Божьей помощью мы продолжим путь, и Господь поддержит и поможет.
1: Отец Филипп, вот ваше правило жизни, слова апостола Павла, всегда радоваться и за все благодарить. Вы молодой такой человек, молодой батюшка, молодой священник. Когда вы пришли к этой истине?
0: Радоваться и за все благодарить – это принцип, который нам дал Господь, его сформулировал апостол Павел, и по нему жить легко, да, и правильно. И откуда он у меня? Ну, он в семье, и мои родные, близкие стараются по нему жить. Ну, и я благодарен Богу, что в такой семье вырос и его, наверное, впитал.
1: Отец Филипп, вот в современном мире много факторов, провоцирующих уныние, особенно, вот, наверное, сегодня. Это и информационный шум, сравнение себя с другими в соцсетях, ощущение, что ты не успеваешь, не соответствуешь. Вот можно ли противостоять этим вызовам? И что может стать противоядием от уныния сегодня?
0: Да, конечно, в соцсетях все показывают красивую картинку, как... Им хочется, чтобы их видели, и другие видят эту картинку, сравнивают с собой, начинают унывать, что они не соответствуют. И это такой замкнутый, порочный круг. И люди начинают унывать. Человек, который верует во Христа, понимает, что сила его в немощи совершается, и что человек силен не своими какими-то талантами, которые он призван развивать, которые он призван умножать, но главная сила во Христе. И какие-то поражения в жизни, да, могут быть для него таким толчком вперед. Человек осознает, я не могу сам, только со Христом. А путь движения правильное, я такой пример часто привожу с лодкой. У лодки два весла. И одно весло – это наш труд и усердие, а другое весло – это Божья благодать и помощь. И если мы только одним веслом вращаем, только сами трудимся, стараемся, то мы знаем, что далеко не уплывешь одним веслом, да, будешь вращаться на одном месте. Но и с другой стороны, если мы только на Бога надеемся, сами на диване лежим и ждем, когда помощь придет, тоже вряд ли что-нибудь получится. Важно, как говорят сейчас, обоюдно, чтобы было.
1: Хороший пример, отец Филипп, спасибо вам за него. А вот что касается вашей личной жизни, какой период в жизни для вас был самым трудным, когда уныние постучалось в вашу дверь?
0: Ну, были периоды, когда мне требовалась поддержка Божия. Как правило, когда человеку плохо, тогда он больше о Боге вспоминает. Когда я переехал из Германии в Россию, поступил в Нижегородскую духовную семинарию, конечно, это тоже было для меня потрясение. Я и по-русски говорил не очень тогда. Могу рассказать еще историю из жизни, где Божья помощь и поддержка мною ощущалась очень остро, искренне, от всей души. И Господь подает нам такие случаи в жизни, чтобы укрепить нас в вере и дать нам такую опору в будущем, чтобы знать, куда обращаться, где искать помощи и поддержки. Дело было во время учебы в семинарии. Я работал дворником, подметал территорию. Ну, важно было зарабатывать на шоколадке для невесты. Получил зарплату, возвращался обратно. И по улице мне навстречу шла группа бандитской внешности, 3 человека. Приближаясь ко мне, они рассредоточились. Я понял, что сейчас предстоит обороняться, уворачиваться. И горячо взмолился: «Господи, спаси, помилуй, сохрани, огради меня от этих бандитов». Громко закричал, побежал, удалось повалить одного, другого там отмахнулся, упал, встал и бегом, в общем-то, удалось мне избежать вот и потери денег, и мало ли там, что они еще задумали. Ну, тут явно почувствовал, что Господь меня сохранил, потому что было трое, видно, таких опытных бандитов. Вот такая история действительно укрепила меня, и после этого вечером, а у меня была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же, я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
0: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся, это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. После смерти мужа особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей. В период и русско-японской, и Первой мировой войн она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными. Ее называли как Великая Матушка, ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряла, укрепляла людей. Я сам удивляюсь, думаешь, вот ты не выспался, там у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше, и в таком постоянном режиме хватало силы. Откуда бралось все? А Господь подавал, нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила: надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее, есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
0: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро, и терпеть не могут, скорее заказал, и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
0: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
0: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек, который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни – это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это сложно, сложно,
0: да, но сложно, но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи, не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеянный, невнимателен, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги, мне, даруй терпение и научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
0: Самая большая у меня награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа: Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настрой был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу! Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
0: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: кто жалеет людей, тот у райских дверей. Да. И, наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать примеры. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться друг к другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобномученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла Дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека, обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: «Прошу простить убийцу».
0: Ну, тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: «Вот этот негодяй и убийца», а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
0: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана. И человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать: «Прости, не прав».
0: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится, 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он. И понимаю, что человек не очень старается. И вот выйти на конфликт, начать ее ругать: «Ты такой-сякой, совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать?» Ну, можно так сказать, а можно, ну, начать действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, ну, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога, и просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы, и сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе, и складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуются фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот ваши глаза что видят, ваше сердце что чувствует?
0: Милосердие сегодня носит... Да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершаются
1: добрые дела,
0: да, милосердие на показ. Но где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу. Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко при этом. Она этого не искала и даже наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направлений, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница помощи». Да, люди пожилые, одинокие, малоимущие получают ежемесячно продуктовый набор на сумму там 4,5 тысячи рублей. И кто же им это приобретает? Есть добрые люди, которые прикреплены за каждым таким человеком, и они это ежемесячно такую помощь осуществляют. У нас есть еще замечательный такой центр семейный, не могу не рассказать о нем, центр «Быть мамой». Там проживают женщины с детьми. Это уникальный такой проект. Не дети отдельно, мамы отдельно, а мамы с детьми. Женщины попали в трудную жизненную ситуацию, финансовые сложности, трудности, или столкнулись с бытовым насилием. Здесь они находят такой кров, приют, поддержку, тепло.
1: Это не в Зеленом городе?
0: Это в Зеленом городе, да. По адресу Зеленый город 1А. Там у нас...
1: Рядом с храмом стоит это здание.
0: Рядом с храмом святой Александры Федоровны, как раз сестры Елизаветы Федоровны. Да, и помощь там всегда нужна. Можно и продукты привезти, и средства там, личной гигиены, и деньгами помочь, там необходимые на зарплаты, на коммунальные платежи, ремонт там, сарая, построек и так далее, и так далее.
1: Сегодня мы беседуем в программе «Веру» с настоятелем храма в честь преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и настоятелем храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона Иереем Филиппом Измайловым. И наступает время поговорить о любви.
2: Любовь.
1: Отец Филипп, вот многие семинаристы находят себе супруг в стенах Нижегородского православного женского духовного училища. И ваша история матушки Анны не исключение. Вы уже начали рассказывать, как вы молились и как вы встретили свою вторую половину, свою спутницу. И слава Богу за все. И у вас уже двое детей, правильно?
0: Четверо детей.
1: Уже четверо? Как быстро летит время. Вы многодетный отец. В общем, идете в повестке со страной, в повестке с нашей русской православной церковью, что счастливая семья – это там, где много детей.
0: Один было бы тяжело, что бы мы с ним делали. Двое – хорошо. То есть у моей сестры я и сестра. А четверо уже интересно. И... совсем не соскучишься, и унывать-то некогда.
1: У вас младшему сколько?
0: 5 лет.
1: А старшему?
0: 16.
1: Вот кто сейчас заканчивает школу, да?
0: Да, ну, девятый класс.
1: Девятый класс.
0: Закончил, выпустился.
1: То есть пойдет учиться в среднее профессиональное, да?
0: Да.
1: Училище. Отец Филипп, как вы думаете, вот почему одним так сразу везет в любви, а кто-то всю жизнь ее ждет и, может, даже не дождется? Вот почему так происходит? Плохо молились, плохо просили, или в чем причина?
0: Господь нам дает чашу любви, и важно ее сохранить, не расплескать и подарить тому человеку, который будет твоим спутником на всю жизнь. И поэтому какие-то пробные связи, сойдемся, не сойдемся, и беспорядочные какие-то отношения, они как раз расплескивают этот сосуд любви, и потом порой не хватает нам для близкого человека, с которым мы жили счастливо и долго. Поэтому не зря сказано, что береги честь с молоду, храни этот драгоценный сосуд любви. Почему старались всегда выдать замуж, ну и где-то и пораньше, да, и очень ответственно к этому относились, к чистоте брака, потому что это залог счастья молодых людей. Важно им об этом говорить, доносить. И это как раз вот тоже одна из тем с подростками, старшими школьниками, о чем они не знают и где ищут приключений, а где нужно, наоборот, быть осторожными.
1: Вот в Евангелии Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот что, на ваш взгляд, сегодня мешает христианам являть эту узнаваемую любовь, и что может помочь в жизни?
0: Господь дает добрый пример святых, которые эту любовь стяжали, и мы вдохновляемся их примером из жизни. И если это обоюдно, если супруги единое имеют и мировоззрение, то и детей воспитывают тоже в правильном русле, вот, и стараются уделять им время, не уделять в первую очередь себе и во всей полноте, а дети сами вырастут, и поиграть с ними в волейбол, тарелку покидать, поиграть в настольные игры. Вот от уныния, вот вам секрет открою, мы иногда дома танцуем и поем песни. Вот.
1: Как здорово.
0: Да, да. У меня...
1: Вы включаете магнитофон или под телевизор танцуете, или как это происходит?
0: Включаем музыку немножко и танцуем. Дети посещают разные секции танцевальные, и поэтому им это совсем не сложно. Ну, а я вместе с детьми провожу время.
1: Сколько мальчиков, сколько девочек?
0: У нас все пропорционально, чередуется. Мальчик-девочка, мальчик-девочка.
1: Как гармонично. Отец Филипп, тогда вот почему... Вы слышали такую фразу: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Вот почему иногда именно любящие люди бывают так строги и резки? Это ведь тоже, как говорят, проявление любви? Или наоборот, это уже не любовь?
0: Ну, тут должна быть мера, золотая середина, нельзя и палку перегнуть, и тут важна мудрость, чтобы не ранить, чтобы ребенок не почувствовал, что его не любят и чрезмерно строги с ним. Тут таких готовых рецептов единых нет, потому что дети все разные, одни с одними можно где-то более строго, и они это лучше понимают, а другие это воспринимают как большую обиду, с ними нужно иначе, и тут важна вот эта гибкость такая родительская с поддержкой Божией. Господи, даруй мне разума и мудрости, помоги мне именно правильно себя вести в воспитании моих детей. Ну, конечно, все должно исходить из состояния любви. И если мы ругаем, то понятно, что мы ругаем, потому что любим, потому что переживаем за них, хотим, чтобы выросли добрыми. Но они часто это как раз и понимают, и ценят, хоть и внешне обижаются.
1: Любовь — это награда?
0: Любовь — это награда, как и молитва — это награда, и покаяние — это награда, и терпение, и всякая добродетель — это такой Божий дар. И то, что мы должны где-то выпрашивать. Конечно, есть люди, у кого природное смирение, природное терпение. Ну, то есть человек таким родился, и у него это легко ему дается. Ну и, соответственно, спросится с него. То есть больше получит награду тот, кто родился гневным и вспыльчивым, но кто преодолел и спросил у Бога как раз противоположную гневу добродетель — смирение.
1: Отец Филипп, заканчивается наша беседа, программа «Верую». Что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям?
0: Пожелать хотел бы проводить больше времени с близкими, с семьей, читать побольше книг, потому что очень помогает от уныния и дает нам примеры преодоления людей сложных жизненных ситуаций. И сравниваешь своей жизнью, и кажется, что твои проблемы не такие уж и сложные и нерешаемые. Есть ряд книг, которые очень нас вдохновляют. И я не представляю жизни без чтения, потому что нужно как-то восстанавливать силы. И чтение для меня — это большой такой источник вдохновения и возобновления ресурса.
1: Может быть, посоветуете тогда одну самую такую сердечную книгу, которая будет вот этим глотком свежего воздуха?
0: Ну, давайте несколько назову. Вот из того, что я прочитал недавно, «Гюго. Отверженные». Там человек выбирает постоянно, и причем выбирает между добром и добром, хорошим и еще лучше, и всегда не в пользу себя. И думаешь, поступил ли бы я так же? И признаешься себе, что «ах, вряд ли». И смиряешься, думаешь: «Господи, прости меня, грешного». Другая книга мне тоже очень отозвалась. «Лавр» Евгения Водолазкина. Про путь человека к Богу. Там такой сборный образ многих святых, и очень интересно отображается мысль о времени, его восприятия и трансформации его в вечность, в приближении к Богу. Тоже отозвалась очень моему сердцу. И вот прошлый отпуск прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Тоже жизнеутверждающая книга про концлагеря, какие трудности люди переживали, и если у них не было цели, не было направления, куда двигаться, они неизбежно погибали. А если у них была цель завершить написание диссертации, вырастить сына, там, найти родных, то они шли и выживали в каких-то нечеловеческих условиях.
1: Благодарю вас, отец Филипп, и за добрые советы, и за добрые слова, и размышления. Сегодня в программе «Верую» мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона иереем Филиппом Измайловым. В беседе с Филиппом Измайловым мы прикоснулись к самым важным измерениям христианской жизни – служению, милосердию, терпению, любви и даже к темной стороне души, которую именуют унынием. Мы говорили о служении как о свободном выборе и послушании. Отец Филипп напомнил нам, истинное служение рождается не из обязанности, а из благодарности Богу. Это не бремя, а радость – нести свет другим, даже когда путь труден. Касаясь темы милосердия, мы вспомнили, что это не просто жалость, подаяние. По словам отца Филиппа, милосердие – это мужество видеть страдания и не отворачиваться. Это готовность разделить чужую боль. Оно требует не только рук, готовых трудиться, но и сердца, открытого для сострадания. Особо проникновенно звучали отца Филиппа о любви. Это ежедневный труд – прощать, терпеть, верить в человека даже тогда, когда он сам в себя не верит. Мы увидели, как эта деятельная любовь становится мостом между человеком и Богом. Нить, которая связала все темы нашей беседы – это вера, преображающая жизнь. Отец Филипп убежден, если в основе наших дел лежит любовь к Богу, то и служение становится радостью, милосердие – силой, а уныние отступает перед светом надежды. Благодарим отца Филиппа за эту глубокую и сердечную беседу. Дорогие друзья, слушайте программу «Верую» каждую

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Сюита для оркестра номер 2. Силуэты. Часть 4.

Музыкальные мгновения. Жорж Бизе, французский композитор, окончил Парижскую консерваторию в 1857 году и уехал в Италию. Блестящий пианист, Бизе отказался от концертной деятельности, всецело посвятив себя композиторскому творчеству. Свое самобытное дарование он продемонстрировал уже в первом крупном сочинении – симфонии до мажор. В ней проявились характерные для его стиля отточенность формы и четкость изложения.

0: Классическая музыка на радио «Образ». В эфире радио «Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие друзья! Радио «Образ» приглашает вас 11 августа в 17.00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17.00.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Как жаль.
0: Автор.
1: Слова Валерий Сюткин. Музыка Евгений Хафтан.
2: Песня «Как жаль» была написана вокалистом группы «Телефон» Валерием Сюткиным в 1984 году, но не была востребована в том коллективе и осталась в забвении после распада группы в 1985 году. Стихи показались участникам «Телефона» трогательными, но они не вписывались в репертуар группы. Через 5 лет, присоединившись к группе «Браво», Сюткин обнаружил, что мелодия, написанная Евгением Хафтаном, идеально подходит под слова его старой песни. В итоге песня вошла в одноименный альбом группы «Браво», выпущенный в 1993 году.
1: Исполняет группа «Браво».

0: Малая Родина.
1: Там, где Ока, принимая воды Клязьмы, круто поворачивает на восток, на ее высоком правом берегу, утопая в зелени садов, открывается небольшой старинный город Горбатов. История этого города уходит в далекое прошлое. В X-XII веках землю эту населяли приокские племена Мещеры, память о которых сохранилась до настоящего времени в местных названиях. Деревня Мещера, село Мещерские горы, Мещерская заводь, а также деревня Мещерская поросль, на месте которой позднее возник город Горбатов. Быстрое заселение края началось после взятия Иваном IV Казани и Астрахани, когда в Поволжье устремилась масса русских переселенцев, часть которых осела по берегам Оки. В XVI веке на месте, где теперь находится Горбатов, были поместья одного из потомков нижегородских князей Андрея Михайловича Шуйского-Горбатова. После смерти великого князя Василия III Горбатый стоял во главе боярского правления и так восстановил против себя малолетнего Ивана IV, что последний, став царем, отдал боярина Горбатого на расправу своим псарям, а все имения его, в том числе и Мещерскую поросль, отобрал в казну. В 1565 году Иван IV пожаловал эти земли церкви, и Мещерская поросль стала вотчиной Спаса Ефимовского монастыря. Читаем в одной из старинных грамот. Лето 7073-го по цареву и великого князя Ивана Васильевича жалованию дали Спаса Ефимовскому монастырю, что в Суздале, в Березополье деревню Мещерскую поросль на реке Оке, на устье Мещерской заводи, что было в поместье за князем Андреем Михайловым, сыном Горбатова. В 1565 году на месте этой деревни появляется Горбатова. В 72 году 17 века в связи с постройкой деревянной церкви Горбатова становится селом. Через него проходил почтовый тракт Москва, Владимир, Гороховец, Лосенковский перевоз, Богородская, Нижний Новгород. Это способствовало росту расположенных по нему селений и появлению в них торговли и ремесел. С развитием рыбного промысла и водного транспорта, а также судостроения в Горбатове и его окрестностях начинается массовое производство веревок, канатов и рыболовных снастей. Интересно, что первое упоминание о горбатовских предельщиках относится к началу XVIII века. Петр I открыл в Петербурге при Адмиралтействе канатно-предельный двор и прислал в Нижний Новгород на имя вице-губернатора Путятина указ, в котором потребовал выслать в Петербург 50 предельщиков. Путятин послал в столицу людей, среди которых оказались 8 горбатовцев. Снасти из Горбатова продавали по тракту в городах Симбирске, Самаре, Камышине, Сызрани, Саратове, Царицыне, в Черном Яру. Продавали также и просто в рыбных ватагах, сколько где случится, а наиболее в городе Астрахани. Производством снастей из пеньки занимались почти все жители города. Безхозяйные горожане круглый год, а земледелец принимался за нее с покрова и заканчивал уже к Пасхе. Работа проходила обыкновенно на задах, в саду или на дворе. Такие места называли просадами. Просады представляли собой наспех сбитые из досок длинные узкие сараи, примыкавшие к избам, с крутильными колесами и поперечными деревянными гребнями. Дети с 8-летнего возраста вращали предельное колесо, женщины трепали сырье пеньку, а мужчины, обмотав себя растрепанной пенькой, зацепив ее за вращающийся крюк колеса, отходили от него, пятясь задом, по мере скручивания бичевы. Большесемейные домохозяйства работали обыкновенно всей семьей, а малосемейные собирались товариществами по 12 человек. Причем подбирали ровняков по работе, чтобы друг другу не обидно было. Пряли главным образом на хозяев и из хозяйской пеньки. Прясть мальчишки начинали с 10-12 лет, а девочки – с 14-15. Наряду с веревочным производством большое значение для населения Горбатова и окрестных сел имело садоводство. Первые сады были посажены здесь еще в XVIII веке. Их появление связывают с именем владимирского помещика Турчининова, владевшего и селом Нижний Избылец, которое позднее вошло в состав города Горбатова. Турчининов считал, что садоводством заниматься намного выгоднее, чем землепашеством, и в Нижнем Избыльце была уничтожена вся пашня. Его крепостные работали в вишневых садах. Разводили два сорта вишни – черную родительскую и красную ливенскую. А после реформы 1861 года крестьяне получили в качестве выкупных наделов эти вишневые сады. Вишня распространилась и по Горбатову, и по всем соседним селениям. В конце июля и в августе, когда вишня поспевала, тысячи полуторапудовых корзин грузились на окские пароходы или отправлялись на железнодорожную станцию Горбатовка. Московская фирма Шустова на время ягодного сезона устраивала в Горбатове давильные чаны для своего популярного спотыкача. За пределы города вывозились также яблоки, сливы, крыжовник, груша и смородина. До сих пор Горбатов – это яблочная, ягодная столица края. И не зря в знак изобилия сего города плодами на его гербе изображена яблонь с плодами в золотом поле. Занятия местных жителей накладывали отпечаток на общий вид города, на его дома и на планировку улиц. Строения сосредотачивались в основном на берегу Оки. Здесь ставились амбары и лавки. Здесь протекала в основном жизнь этого удивительного города. Большая часть городской земли была занята садами и огородами. Сады усеивали и косогоры, стекали на дно оврагов. И сегодня в майскую пору Горбатовский берег красив необыкновенно. Вот такие замечательные места есть на нашей Нижегородской земле со своей удивительной историей и не менее удивительными традициями.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Такая незаметная, но важная вещь, как почтовая марка, впервые появилась в обращении в 1840 году в Англии. Но известно, что в 17 веке во Франции был специальный почтовый сбор. Аналогичный способ оплаты был и в Англии. Тогда на письма ставили штемпель, чтобы письмоносец знал, что доставка оплачена. Стоит отметить, что идея создания марок витала в воздухе достаточно долго. Представители разных стран пытались придумать удобный и простой способ оплаты почтовых услуг. Так швед Габриэль Треффенберг в 1823 году предложил наносить на конверты цветной рисунок как подтверждение оплаты. Англичанин Джеймс Чалмерс в 1834 году отпечатал в собственной типографии пробную партию марок, которые клеились на конверты. Но все же отцом почтовой марки считается англичанин Роуланд Хилл. Преодолев все бюрократические преграды, он добился того, чтобы 6 мая 1840 года выпустить тираж небольших прямоугольников черного цвета. На них была изображена королева Виктория. Марка стоила 1 пенни, из-за чего в народе получила название «черный пенни».
2: Интересный факт. На любой почтовой марке, вне зависимости от происхождения, печатается латинскими буквами название выпустившей ее страны. А если его нет, то это английская марка. Великобритания, как страна-родоначальник использования марки, освобождена от обязанности указывать наименование страны-эмитента.
1: Сначала марки выпускались без зубцов,

они печатались листами и во время продажи на почте просто отрезались ножницами. Это было весьма неудобно и вызывало множество нареканий. Однажды почтовый работник Генри Арчер с помощью швейной машинки прострочил лист с марками в месте предполагаемого отрыва. Согнув его, он с небольшим усилием его разорвал. Так появилась перфорационная машина для марок. А печатать марки с зубцами начали в 1854 году. История почтовых марок в России началась с 10 декабря 1857 года. Именно в этот день был выпущен первый ее экземпляр достоинством 10 копеек. На марке был изображен российский герб. Как и на всех общероссийских марках, выпущенных до 1917 года. После реформы 1864 года Государственная почтовая служба России стала доставлять письма во все населенные пункты, а не только в города и уездные центры. Каждый из уездов выпускал собственные марки для обращения только на своей территории. Все это привело к огромному множеству форм, размеров и рисунков земских марок. Были выпущены овальные, ромбические и круглые, гигантские и маленькие, и даже с отрывными корешками для гашения. Сегодня марки выполняют две функции. Свою изначальную функцию они работают на почте, а также в виде коллекционного материала. Коллекционеры марок по всему миру отправляют письма сами себе, чтобы иметь в своей коллекции уникальные марки.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: От грустных дум очнувшись, очи я подымаю от земли. В лазуре темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем, как будто благовест идет, привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Здесь этих вод и лесу в волю, на нивах сочное зерно. Чего ж еще? Ведь им на долю любить и мыслить не дано. Аполлон Майков.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радио

Борис Чайковский, русский композитор, пианист, педагог. Один из ведущих оркестровых композиторов 20 века. Его творчество принадлежит к числу замечательных явлений русской музыки. Он создал свой неповторимый музыкальный язык, органично сочетающий элементы классического наследия и современной техники. Он был блестящим мастером и знатоком оркестра. Его изысканное поэтическое творчество, наделенное возвышенным этическим содержанием, всегда было свободно и от официальной идеологии, и от текущей моды. Человек со всеми его переживаниями всегда находился в самом центре внимания композитора Бориса Чайковского.

Борис Чайковский родился в 1925 году в семье, где музыку очень любили и поощряли занятия ею сыновей. Оба они избрали музыку своей профессией. В прославленной школе Гнесиных Чайковский занимался по классу фортепиано у одной из ее основательниц, а его педагогом по композиции был Евгений Месснер, человек, воспитавший многих прославленных музыкантов. Первые фортепианные пьесы Борис Чайковский сочинил еще в детские годы. Примечательно, что некоторые из них до сих пор входят в репертуар юных пианистов. В активе молодого композитора к моменту поступления в консерваторию были и фортепианные прелюдии, и пьесы для квартета, и романсы на стихи Лермонтова. Позднее консерваторскими учителями Бориса Чайковского были прославленные мастера – Шибалин, Мисковский, Шостакович. К диплому Борис Чайковский подготовил под руководством Шостаковича оперу «Звезда». Выпускник и его наставник были объявлены формалистами. За дипломное сочинение поставили на всякий случай «хорошо», что было единственным случаем за годы обучения Чайковского. Ярлык приклеился, и некоторое время произведения Бориса Чайковского и еще нескольких композиторов его выпуска были запрещены для исполнения. Но за пределами концертных залов музыканты Чайковского играли и высоко ценили его творчество. Сам Ростропович, например, даже заказывал Чайковскому произведения для виолончели.

Шибалин, Мисковский, Шостакович. От них, своих учителей, унаследовал Борис Чайковский убеждение в высоком этическом призвании художника, понимание нравственного смысла искусства. Борис Чайковский занимался и в классе замечательного советского пианиста Льва Оборина, и впоследствии сам исполнял свои произведения, записывал на грампластинке фортепианный концерт, трио, скрипичную и виолончельную сонаты, фортепианный квинтет. Но в 1952 году принял решение полностью посвятить себя композициям.

Бориса Чайковского как композитора сразу отметили глубокие музыканты. Его произведения в свой репертуар включали известные дирижеры. Юрий Шапорин, российский композитор, дирижер, музыкальный педагог, рекомендуя принять в Союз композиторов молодого, еще никому неизвестного автора, писал о нем. Борис Чайковский – один из наиболее одаренных студентов, закончивших композиторское образование в Московской консерватории в 1949 году. Наиболее ценными чертами его творчества являются забота о выразительной и пластичной мелодии, яркость в гармониях, без той перегруженности, а часто и нелогичности, что нередко можно видеть в сочинениях у неокрепших дарований. Ему присущи высокая музыкальность, отличный слух и память, а также достаточная техника и исключительная работоспособность.

вряд ли можно причислить Бориса Чайковского к так называемой «новой фольклорной волне». Еще Мицковский отметил в студенческих работах своеобразный русский склад его музыки, но образуется он из множества трудноуловимых черт, сказываясь не только в мелодических интонациях, но во всем строе и характере произведения. Как замечают музыковеды, тематизм его симфоний, квартетов, концертов и сонат специфически инструментален, и все же в его истоках есть, несомненно, народно-песенное начало. Георгий Свиридов. На наших глазах вырос большой композитор со своим чрезвычайно содержательным, глубоким, красивым душевным миром, со своей манерой, со своей интонационной сферой, своим чувством формы. Это мастер в настоящем смысле этого слова, то есть художник, обладающий прежде всего богатым внутренним содержанием и умеющий выразить его средствами своего искусства. Это композитор глубоко русский. Его душевный мир – это мир чистых и возвышенных страстей. В его музыке много чего-то недосказанного, какой-то затаенной нежности, большого душевного целомудрия. Действительно, искусство Бориса Чайковского никогда не было советским, но неизменно русским. Истоки этого глубоко национального склада его музыки в своеобразном складе личности художника, в опоре на вневременные христианские ценности.

Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Образ», в студии Олег Демин. Митрополит Георгий совершил богослужение в Дивеевском монастыре. В Нижнем прошел фестиваль «России без сквернословия», и на испанском острове совершена первая православная литургия. Об этом и не только прямо сейчас. Сегодня в день особого почитания иконы Божией Матери Умиления Серафима Дивеевской. В Дивеевском монастыре митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и божественную литургию. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с мощами преподобного Серафима. По окончании богослужения его участники совершили крестный ход по Святой Канавке с иконой Божией Матери Умиления. Для Дивеевской обители этот образ имеет особое значение. Именно икона Божией Матери Умиления являлась келейным образом преподобного Серафима Саровского, который основал мельничную общину. Объединенная с Казанской общиной, она положила начало Дивеевскому монастырю. В минувшие выходные в Нижнем прошел второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». Две крупные площадки города, Нижегородская ярмарка и парк культуры и отдыха «Дубки», собрали гостей со всей страны. В течение двух дней проходили тематические мастер-классы, речевые игры, показ видеороликов, мультфильмов проекта и многое-многое другое. Фестиваль проходит уже во второй раз. Сначала в Москве, а в этом году эстафету принял наш город. Проект получил широкую известность. В течение года к нему присоединились уже 35 регионов страны. Нижегородский опыт перехода МФЦ от разрозненных услуг к комплексным жизненным ситуациям представили на форуме «Цифровая эволюция». Этот всероссийский форум проходил в Калуге. Форум проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с прошлого года по поручению президента Владимира Путина. Наша область традиционно находится в авангарде цифровой трансформации. Например, этим летом МФЦ Нижегородской области стал оператором эксперимента по доступу к госуслугам для россиян за границей. Уже сейчас нижегородцы могут получать комплексные услуги сразу при нескольких жизненных ситуациях. В ближайший год на эту модель переведут все ключевые направления. Специалисты Нижегородского МФЦ готовы делиться своими наработками с другими регионами. И с 21 по 26 августа пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега пройдет по Нижегородской и Владимирской области. Общая протяженность – 450 километров. Участники в этом году по пути посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Главная цель – гармоничное сочетание велоспорта с духовно-просветительским и историко-культурным обогащением души, посещением святых мест и исторических музейных достопримечательностей. Принять участие в этом велопробеге приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. И на испанском острове Минорка, который входит в группу Балеарских островов в Средиземном море, в городе Сьютаделла была совершена первая православная литургия. Это богослужение совершили клирик храма Рождества Христова в городе Пальма-де-Майорка иерей Виктор Средницкий и настоятель храма Архангела Михаила Сербской православной церкви в Пальма-де-Майорке иеромонах Мигель. Теперь православная литургия будет совершаться там регулярно, в первую субботу каждого месяца. В финале выпуска важная информация. В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. В будние дни с 8 до 17.00, в выходные дни с 12 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова.
3: Средства передвижения. Невозможно представить себе героя путешествия из Петербурга в Москву без его неизменной кибитки, Чичикова без брички, который мчит по просторам Руси птица-тройка, путешествующего по Европе Онегина без его легкой коляски. Но хорошо ли мы представляем себе эти экипажи? И почему автор назначает своему герою именно такое средство передвижения, а не другое? У классиков не бывает случайностей. Вид повозки, количество впряженных лошадей, способ путешествия на своих или на почтовых, скорость движения – все это не только исторически точно и осмысленно, но и глубоко продумано и обосновано. В далекие времена, когда еще не было ни железных дорог, ни автобусов, конные экипажи на колесах и полозьях представляли собой единственное средство передвижения на более или менее дальние расстояния. Каким же образом передвигались наши герои за пределами города или собственного имения? Способов было четыре. Самый дешевый, разумеется, для имущих. В личном экипаже со своим кучером на собственных лошадях. Но это требовало длительного времени. Лошадей надо было часто останавливать для отдыха, для кормления. Это называлось ездить на своих или на долгих. Именно таким наиболее экономным способом добиралась Татьяна Ларина до Москвы, предположительно из псковской деревни.
1: К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они.
3: Второй способ – езда на почтовых или на перекладных. Этот способ был возможен только на почтовых трактах, то есть на таких дорогах, где было движение почтовых карет и станции, расположенные в верстах в 30 одна от другой. Для такой поездки требовалось выписать в местной полиции подорожную, то есть свидетельство, дающее право на определенное, соответственно, чину и званию, количество лошадей. Если вы ехали по личной надобности, то предварительно вносили плату и получали простую подорожную. Если же, как лермонтовский Печорин, по казенной надобности, то есть по делам службы, то вам выдавалась подорожная, оплаченная казной. Плату, она называлась прогоны или прогонные, брали поверстно, то есть с версты. Если бы вы задумали выехать из города без подорожной, вас задержал бы дежурящий на заставе караульный офицер. В распоряжении этого офицера стоял нестроевой солдат, по тогдашней терминологии инвалид, вовсе не обязательно увечный, который по его команде поднимал или опускал шлагбаум.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Кстати, радиообраз. Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении Андрея Дементьева. Это поэт, который признан не только читателем, но и властью. Он лауреат государственной премии, член разных академий. Но нам с вами важно то, что Дементьев на протяжении 12 лет был главным редактором журнала «Юность», тираж которого при нем достиг небывалого размера – 3 миллиона 300 тысяч экземпляров в год. Дементьев, как главный редактор, открыл для литературы очень многие имена и публиковал те произведения, которые в других журналах по какой-то причине не находили отклика у редакторов. Причем для массового читателя Андрей Дементьев – это не только поэт, стихи которого читают как словесные произведения, но и поэт-песенник. На его стихи написаны такие замечательные песни, как «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Как живёшь ты, отчий дом». Стихи, которые, кажется, запоминались с первого раза, с первого звука, с первого исполнения и очень прочно входили в нашу культурную память. Почему так происходило? А дело в том, что лирика Андрея Дементьева особенная. Его стихи часто называют новеллами или балладами. А новелла, баллада предполагает, с одной стороны, яркое событие, неожиданный сюжет, который сам по себе вызывает сильный отклик в душе читателя. Но и кроме того, Дементьев рассказывает об этом так, что читатель оказывается как бы сопричастным тому действию, которое разворачивается в стихотворении. Его лирика мелодраматичная, чувствительная, в ней очень отчетливо выражена нравственная оценка. Более того, эта лирика даже немножко назидательна, но эта назидательность такая, когда не поучают, не внушают, не декларируют некоторую мораль, а заставляют читателя пережить то самое чувство, которое переживает герой этой стихотворной новеллы, и вот оказаться на одной эмоциональной, нравственной волне с героем и автором этого произведения. Герои Дементьева – это люди ярких духовных проявлений, но при этом это люди обычные. Ну, вспомним, например, то же самое стихотворение «Баллада о матери», да? И это всегда такое событие жизни, в котором проступает вся личность человека. Это личность с богатым внутренним миром, который не выплескивается вовне, а хранится где-то глубоко в себе, глубоко внутри. Такие герои, такие сюжеты как раз и становятся основой для вот этих баллад Андрея Дементьева. И еще один очень важный момент. Лирика Дементьева, она утверждает сострадание, гуманизм. Она очень романтична, она приподнята эмоционально. Вот, может, поэтому и откликается так в душах читателей. Стихотворение, о котором мы сегодня поговорим, называется «Георгий Тараторкин озвучивает роль Раскольникова». Актер озвучивает роль, где все решает слово. Испуг, раскаяние и боль в нем возникают снова. И снова он в чужой судьбе, в чужих словах и мыслях, как будто вопреки себе в чужую душу выслан. Он прячет в голосе испуг, еще жива старуха. И вдруг какой-то странный звук ворвался в запись глухо, и все буквально сбились с ног, ища помеху эту. И лишь один Георгий мог сказать им по секрету, что, возвратившись в роль опять, рискуя и страдая, не может сердце он унять, смирить его удары. Стоял он бледен и смущен у тихого экрана, а сердце билось в микрофон, само себя играло. Вот стихотворение, которое было помещено в сборнике Андрея Дементьева 96 года, но написано оно, безусловно, раньше. И вот о чем идет речь в этом стихотворении, о чем оно? На первый взгляд, это случай из жизни, связанный с одним из этапов работы над фильмом «Преступление и наказание». Вот этот фильм стал очень важным для советского кинематографа. Режиссером был Лев Кулиджанов. Над фильмом работали несколько лет. Герои погружались в атмосферу Петербурга Достоевского, вот как бы проживали те самые ситуации и роли. Кулиджанов создавал такие обстоятельства, когда герой срастался со своим персонажем. И не случайно был выбран Георгий Тараторкин как актер, который будет играть роль Родиона Раскольникова. Сам Тараторкин рассказывал, как это произошло. В конце 60-х годов, в 68-м году, Георгий Тараторкин перенес очень тяжелую болезнь. Врачи подозревали гангрену, он лежал в больнице, у него даже отнимались ноги, он страшно похудел, глаза стали казаться еще больше, чем они есть на самом деле. А Кулиджанов как раз искал актера на роль Раскольникова. Ему сказали о том, что в ленинградском ТЮЗе вот есть такой актер, и Кулиджанов вынужден был для того, чтобы посмотреть на него, сам Тараторкин лежал в больнице и очень трудно передвигался, приехал в больницу, увидел Тараторкина и понял, что Раскольников есть. Как говорят, режиссеру понравилась такая натура с этими огромными горящими глазами вот на этой грани, вот в этом пограничном состоянии.
И он без сомнения утвердил Тараторкина на главную роль, даже несмотря на то, что вот актер был тяжело болен. Он готов был ждать именно этого актера. После того, как этот фильм был снят, Родион Раскольников навсегда оказался связанным внутренне с Георгием Тараторкиным. Картина имела ошеломляющий успех. Актер и режиссер, создатели этого фильма, даже получили государственную премию РСФСР за этот фильм. И в 1974 году актера ленинградского этюза Георгия Тараторкина пригласили в Театр Моссовета, пригласил сам великий Завадский и пригласил на очень конкретную роль. На роль, опять же, Родиона Раскольникова в спектакле «Петербургские сновидения». Спектакль этот имел огромный успех, а надо сказать, что Достоевский прошел через жизнь Георгия Тараторкина, через его актерскую жизнь сквозной линией, потому что позже актер играл ряд других ролей в спектаклях и фильмах по романам Достоевского. Но вот в частности, он играл роль Ивана в «Братьях Карамазовых». Такой был известный телеспектакль «Живой труп», где Тараторкин играл Каренина. И он на самом деле оказался вот таким актером, который как-то совпал с Достоевским. Надо заметить, что Тараторкин не просто читал романы, но он еще и погружался в достоевское ведение. Он, например, очень хорошо знал работу Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». То есть для Тараторкина Достоевский был больше, чем автор. По сути, это была его судьба.

Сокольниковым в фильме «Преступление и наказание» в 23 года и совсем другое, когда я стала играть в театре Ивана Карамазова в 35. Фёдор Михайлович Достоевский приоткрыл мне завесу над тайной бытия, погрузил в бездну человеческих страстей, поднял на духовную высоту, приблизив к Богу. И вот получается, что на каждом этапе своей жизни Тараторкин искал и находил важные для себя сущностные ответы именно вот в произведениях Достоевского. И вот это первое вхождение в мир Достоевского, оно оказалось на самом деле очень органичным. Когда появился фильм, критики писали, что Тараторкину удалось удивительно точно передать мучения совести Раскольникова, невыносимую боль от наблюдаемых страданий, гордость и честолюбие главного героя. А почему вот это удалось передать? Ответ мы находим в стихотворении Андрея Дементьева. Потому что каждый раз Тараторкин жил жизнью Раскольникова, переживая вновь и вновь те состояния, которые переживает герой, те самые чувства. При этом понятно, что он не опускал этого реального топора на голову старухи, но он оказывался на вот этой самой волне. Он понимал, что чувствует человек, который довел себя до вот этой такой интеллектуальной, эмоциональной, духовной грани, когда он пытается переступить то, что для него, для самого оказывается ценным. То есть получается, что актер, озвучивая роль, мы знаем, что всегда озвучивание роли шло уже после того, как был фильм смонтирован, и надо было не просто, чтобы вот совпала эта артикуляция, надо было пережить вот эту ситуацию вновь и вновь. И вот то, что можно скрыть от людей, не удается скрыть от техники, очень чувствительной техники, которая записывает все постороннее, что только есть. И вот посторонним, как это ни странно, оказывается звук человеческого сердца, которое выдает то, что испытывает и то, что чувствует человек. А что переживает Раскольников, это, безусловно, нам показывает роман. Потому что вот стоит перечитать, да, вот эти фрагменты того, что озвучивает Тараторкин в этот момент, как сразу становится понятным, что вот это биение сердца, тот внутренний хаос, в который погружен человек, он и выплескивается. Вот этот фрагмент. Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку. Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее вместе с дверью на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза. «Здравствуйте, Алена Ивановна», — сказал он как можно развязнее. Но голос не послушался его, прервался и задрожал. «Я вам вещь принес. Да вот лучше пойдемте сюда, к свету». И, бросив ее, он прямо без приглашений прошел в комнату. Старуха побежала за ним. Язык ее развязался. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно? Помилуйте, Алена Ивановна. Знакомый ваш, Раскольников. Вот заклад принес, что обещался на медне». И он протягивал ей заклад. Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту. Ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно. До того страшно, что, кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее. «Да что вы так смотрите, точно не узнали?» — проговорил он вдруг тоже со злобой. «Хотите, берите, а нет, я к другим пойду. Мне некогда». Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась. Решительный тон гостя ее, видимо, ободрил. «Да чего же ты, батюшка, так вдруг? Что такое?» — спросила она, смотря на заклад. «Серебряной папиросочницы. Ведь я говорил в прошлый раз». Она протянула руку. «Да что это ты такой бледный? Вот и руки дрожат». «Искупался, что ли, батюшка?» «Лихорадка», — отвечал он отрывисто. «Поневоле станешь бледный, коли есть нечего», — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным. Старуха взяла заклад. «Что такое?» — спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке. «Вещь», —
папиросочницы, серебряные.

0: серебряные. Посмотрите. Да что это как будто и не серебряное? Ишь, навертел. Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, к свету, все окна у ней были заперты, несмотря на духоту, она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась. «Да что он тут навертел?» — с досадой скричала старуха и пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было более терять. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилий, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было, но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Вот этот фрагмент, вот этот эпизод Тараторкина озвучивает. Вот обратите внимание, как строится фраза Достоевского. А она идет с перерывами. Вот действительно, как стук сердца человеческого. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?» – спрашивает старуха. «Помилуйте, Алена Ивановна, многоточие. Знакомый ваш, многоточие. Раскольников, многоточие. Вот, заклад принес, что обещался на медне». Вот эту волну и подхватывает Тараторкин в первую очередь как человек, который вот на этой грани оказывается и который живет сознанием своего героя. Он перевоплощается в эту роль, осознавая для себя то, что делает Раскольников, это не просто бесчеловечно и антигуманно, а это вообще вот тот поступок, который невозможен в той системе нравственных координат, в которых должен жить человек. И вот этот стук сердца, вот и есть это то нравственное биение жизни, которое и выдает то внутреннее, что актер переживает. Вот такое стихотворение, оно может быть не самое известное у Андрея Дементьева, но очень точно создающий образ вот этого актера. Актера, который вроде бы озвучивает роль, вроде бы выполняет свою профессиональную задачу, но вместе с тем несет и некую нравственную идею. Актер, который уже самим вот этим своим стуком сердца дает оценку своему герою.
1: «Когда б вы знали, из какого ссора?»

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио